0: ученик будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит через весь Израиль. Клаль, общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях. Ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большой мудростью. Им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано, вытекает, что порядок работы таков. Первое. Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работая ради эгоистической любви, то есть чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя, то есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять, не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его, имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется выше разума. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
1: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает. Ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое совершенной верой. Как сказано, пришел Хаваккук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. И это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве добрый, творящий добро. А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъяне в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени добрый, творящий добро, а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен сказавший и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен сказавший и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, заработает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя». Иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? «Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает». Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться получается, что то, что от него ускользает, то совершает все эти вещи, идет ему на благо. И Бальсулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло, и он как бы то ни было остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано, получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон. То есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу. Но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И в этом разница между общей работой, относящейся ко всему обществу, и индивидуальной работой.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא...
1: Человек да поможет ближнему во всех состояниях, а еще раскрытие зла может всегда действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
2: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь Рабаш, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больше заработок. Так же и Творец по отношению к нам. Он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
1: Перейдем к уроку от 23-го 2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным духовной работе?» На самом деле, общие и частные равны, и мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахаб, Зон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из пяти пхинот, пяти свойств, или пяти сферот, десяти сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из десяти. Далее каждый делится вновь на десять. Так как каждый законы, которые определяют поведение общих десяти сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение десяти частных закон и подчастных, и подподчастных, и так далее. Это то, что называется «Явая не изменял», то, что «Юд Кей Вав Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей Вав-Кей и все такое, потому что это кли Юд-Кей Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой. И там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход в истинную работу. Так те же самые этапы должны пройти все, все общество. Отсюда тоже можно увидеть то, что общее и частное равны. Как говорит Бааль Сулам, что есть индивидуумы, те, кто единицы, проходящие все эти этапы на протяжении всей истории в своем частном развитии. И то, что все общество целиком тоже проходит это развитие в своем общем виде.
3: Есть
1: вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
2: На странице 278 в начале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
1: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама. А в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общие и частные равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, Израиль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия в общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу, потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят, и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хисарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше. Но то же самое желание получать. И вот теперь, для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше. Чуть тьмы, чуть света. Небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли. Проблема в том, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать, мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира, деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут, в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точности наслаждений, так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называется, вдруг становится праведником. Не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? Как, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот, это прежде всего нужно сделать. Это Бааль Сулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зоар». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые, всякие, дайте жить животным, то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли, к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятия, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть духовно, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа, все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит, то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян, тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
2: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое. Ты говоришь, когда? Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность? Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, и это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей об обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это Тора, это заповеди. Итак, люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее. И насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя. Слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Большим Тов делал это в очень такой явной форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание, то есть в каждом месте он внедрял учебу внутренней сути, немного для всех. Для всех. Вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения, человек должен связаться с этим. Но что Хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хасид, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да? Привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Эта методика, которая сейчас тоже должна быть примером для нас. Ведь мы в этом не делаем ничего нового. Они сделали это для своего периода, то есть для уровня развития желания получать, которое в его поколении, и добились успеха в этом. Была масса каббалистов, сделали массу исправлений. Поколение все еще было в определенном развитии, не окончательно. И когда Бааль Шем Тов и первые хасидские адморы сделали исправление, они действительно смогли поднять духовный уровень поколения намного. Но потом, поскольку мы развиваемся, общее развитие продолжается, и желание получать выросло, и уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточным. Бааль Шем Тов жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Бааль Шем Това, они уже начали искажать методику Бааль Шем Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. И стоит их учить. Поскольку эти большие каббалисты, Бааль Шем Тов и его ученики, они ввели внутрь этих символов всевозможные намеки. Они хотели посредством всевозможных таких знаков и преданий, и слов, и легенд, и всевозможного, что они сделали, что они развили, что они написали, они хотели всеми этими средствами привлечь людей, которые уже готовы к исправлению. привлечь их к себе и сделать из них группы каббалистов. Это своего рода распространение. Очень умно, очень особенно. Потому что, смотри, в общем, они обратились к народу, который был всецело религиозным, и они смогли ввести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее. Это не важно, много страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Большим Тов сделал. Большим Тов вообще не считался со страданием народа. Он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него. Он был великим каббалистом. Так в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Большим Тов, но просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Большим Тов, пока на самом деле желание получать не усилилось. То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать, когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Баль-Сулам пишет, что мы уже дошли до последнего как бы поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому, когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Виленский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе, он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13-14-15 лет, он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Большим Тов внедрил общую учебу хасидизма в народе, и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправлений, и уже сделал из них больших, духовных людей Творца. Так и мы, посредством общего распространения Каббалы, должны стараться привлечь к себе людей, которые тоже способны исправиться и с ними вместе сделать нашу работу. Это, по сути дела, методика. Эта методика, она не с сегодняшнего дня. Я думаю, что по той же методике действовал и Моше. Были у него, кто в общей сложности был с ним, когда он убежал там к этому горячему кусту и вернулся, и кто был там? Аарон был с ним? Ну, кто там был? Пока он постепенно в пустыне не собрал учеников из всего народа, когда там были все. И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
1: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
2: Нет разногласий между Большим Товом и Агра. Это не разногласие. Это смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамай, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. Я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большом Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложно, это проблема.
1: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
2: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него была также масса учеников, много больших учеников, больших каббалистов, литваков. Не то чтобы литваки были против каббалы. Нет такого. Кто против? Из этих великих, которые жили 400 лет назад, как Агра и Большим Тов, какое сопротивление? Но это... Ну, скажем, что это две методики. Мы будем учить, что это вообще нет. Ну, выясним это как-нибудь. Это пока что не очень касается нас. Когда немного поднимается, видит, что это одно и то же. Да.
1: Сопротивление Каббале, которое было всегда, из чего исходит?
2: Сопротивление Каббале проистекало от каббалистов, очень-очень остерегающихся, чтобы разрушить тот народ, защиту, которая есть у него, когда он на неживом уровне. Ну, представь себе, если ты, допустим, берешь стадо овец, когда есть только одна собака, она может выстроить тебе 1000 овец в ряд, и они побегут за ней. Нет никакой проблемы. Верно, вы это видели, да? Никакой проблемы.
3: Да?
2: Одно животное, эти тоже 1000 таких маленьких животных, и справляются. Так вот, представь себе, что ты вдруг дашь этим 1000 овец укол и поднимешь в них желание получать. И они начинают быть более изощренными. И что ты будешь с ними делать? У тебя уже нет собаки, которая выстроит их, и также человек не может выстроить их. Тебе нужны уже особые силы, то есть чтобы не убежали, чтобы не сделали ничего, чтобы не сделали там каких-то неполадок, и чтобы не сбросили тебя со скалы, не сожгли себя, не закончили какими-то революциями, войнами и не уничтожили себя. Это уже большое.

и не принесешь вреда и себе, и другим. И на самом деле твой выход на более высокую ступень будет контролируемым и для исправления. И поэтому воспитание народа — это очень особое воспитание, очень мудрое. И было много каббалистов, которые противились просто так давать народу вообще науку каббала. Это может привести к таким неисправленностям, когда мы не сможем их преодолевать. Но постепенно искали здесь и там учеников, в таком скрытом виде учились с ними. И так продвигались. Это с одной стороны. И были каббалисты против них, которые говорили, что мы должны больше продвигаться, больше идти. Давайте будем больше, большими революционерами. И были такие в течение поколений до 19 века. Все великие, и те, которые были за распространение каббала, и те, которые были против этого, они все были в духовном постижении. До времени Ашла. Когда это Ашла? Не знаю, до времени святого Ашла, Ребе говорил, что не было никого, кто написал бы книгу, не исходя из духовного источника. Потом уже начался упадок, падение поколений. Уже писали часть из постижения, а часть нет. То есть каждый был в постижении, но уже были такие в упадке немножко. Желание получать усиливается больше, а духовное уменьшается. Но в любом случае, только пойми, что все эти разногласия и сопротивления — это не на нашем уровне. У них была просто ответственность, чтобы оберегать народ. И если ты спросишь меня, так я тоже против просто так и изливать науку каббала религиозным. Если бы у меня сегодня была возможность дать всем из них науку каббала, я бы и не делал этого. Я бы этого не делал. Потому что у меня нет напротив этого никакой уверенности, что они теперь не начнут быть разнузданными, светскими, и вообще не знаю, в какой форме, что есть напротив этого, что они пойдут по исправленному пути, когда постепенно они получат силу, развитие в эффективном, в хорошем виде. И действительно, это будет к духовному подъему, и что не повлияет на них это в такой дикой форме, что кто знает, что случится с народом через 20 лет. Я не знаю. Он был великим. Только великий может позволить себе такие вещи. Хотя потому что Баль-Сулам как бы сделал. Он не боялся этого. Но он — это не я. Я на самом деле, я думаю, что мы можем идти. Я чувствую себя уверенно идти со светскими, потому что здесь, на самом деле, прежде всего, нечего уж так уж портить, понимаешь? И тогда я хоть как-то могу принести исправление тому, кто хочет, методику, объяснить, идти с ними. Но неживому, святому уровню. Это очень большая проблема. Легко сказать, давай, сделаем, перевернем. Это непросто. Они оберегают, как ни скажи, неважно, но они оберегают какие-то рамки народа, какой-то его облик. И сломать это, кто знает, к чему ты приведешь. То есть я не чувствую себя умным делать такие вещи. Но

0: О. Давать знания, то есть способствовать тому, чтобы знание науки Каббала, ее величие, и что она делает людям, чтобы это было более распространенным, да, чтобы мы могли распространять это в более ясной форме всему народу, чтобы из них приходили учиться, и есть среди них такие, которые находятся в состоянии озлобленных в душевном беспокойстве и хотят найти и продвигаться. Есть такие, я знаком с ними. Так в таком виде, да, постепенно. Но в любом случае с этим нужно очень остерегаться. Поэтому, если я слышу или чувствую от великих ультраортодоксальной публики, допустим, что скажут что-то обо мне, будут нападать на меня, я чувствую, что они правы. Я чувствую, что правы. Они должны оберегать это общество, и нет другой формы хранить его.
1: Видно, что по мере того, что стараемся распространять там, где они, на их местах, то это не распространяется наружу. Как бы Творец делает что-то, чтобы это не произошло. Вопрос, нашли это расчеты каббалистов, пытаясь распространить? А что будет, то будет.
2: Нет, я предпочитаю распространять науку Каббала где только можно, в форме совершенно не направленной ни на кого, всему миру, особенно, конечно, это евреям, потому что это должна быть, эта часть творения должна прежде всего пройти исправление, а потом стать светом народом. Но среди евреев, светским, а религиозных, ультраортодоксальных особенно, я прямо остерегаюсь трогать их. Я не чувствую себя в роли производить революции. Действительно. Распространять Каббалу — да. Но делать с народом что-то, что я думаю, но не уверен в том, что я думаю. То есть по отношению к религиозным, я действительно думаю, что они все еще должны оставаться в такой форме. То есть не то чтобы оставаться в такой форме, если они выйдут из нее, если вырастет в них желание получать больше их рамок, и они прорвутся за ограду, где они сейчас огорожены в выполнении Торы и заповедей на неживом уровне, тогда уже все в порядке. Но не я это вызываю, это должно прийти изнутри. Желание получать, которое вырастет больше, чем их воспитание. И тогда они прорвутся и закричат, где мы, для чего живем, и что это за наши Торы и заповеди. Они не покрывают мое желание получать. Мы действительно хотим знать, для чего жить, и для чего мы живем, и для чего выполняем. Все такое. Если это прорвется в такой форме, да, снова, в чем смысл нашей жизни? Может быть, в их форме, не так, как светские спрашивают. Они спросят также о Торе и заповедях и своей жизни, в чем смысл нашей жизни. Как светские спрашивают, в чем смысл моей жизни, о своей жизни. Тогда, наоборот, пожалуйста. Но до того, как они в таком виде закричат, до того, как желание получать вырастет естественным образом и сломает их рамки, запрещено мне приходить и делать это искусственно. Это то, что я чувствую. Я тебе просто говорю то, что я чувствую. То есть никоим образом я не собираюсь делать там даже просто кружки каббалы. Есть такие, которые делают. Но те, что делают, они это делают в такой форме, что это хасидут, хасидизм, а не каббала. И поэтому это разрешено, и у них нет сопротивления. Потому что они не говорят об отрыве от воспитания на неживом уровне. Они говорят о том, как укрепить это воспитание на неживом уровне. И ни один глава общины там, если так, большой рав там или какой-то адмор, он не противится. Есть много таких кружков по Габале, по внутренней части Торы. Всяких видов там в Небраке. Допустим. И нет сопротивления им, потому что они учатся по такой методике, что это только укрепляет воспитание. Только добавляет какой-то вкус еще немного. Ну так и все за. Тогда как если бы я вошел с левой линией, да? И это уже критика на все. Тогда они сразу бы сломали меня, и справедливо. Написано, не ставь преграды перед слепым. Если он еще слеп, если у него нет прорыва желания получать такого большого, чтобы он собирался только наполнять его в самой разнузнанной эгоистической форме, неважно, но это то, что горит в нем, то, что определяет его поведение. Если у него этого нет, а он просто так, такой... Так тогда зачем тебе подводить его? Ты добавляешь ему свое желание получать. А кто ты? Как ты можешь это делать? Это называется принуждением. Когда ты навязываешь свое желание получать, его желание получать, это называется принуждением духовным. Есть маленький ребенок, который хочет играть в игрушки, а ты вдруг приходишь, ломаешь ему игрушки и говоришь, «Нет, давай сделаем что-то настоящее». Какое настоящее? Он не понимает, что такое настоящее. Для него вот это истина, его маленькие игры. Ты хочешь поднять его. Я хочу, чтобы ты был большим, там у тебя есть большие машины, большие вещи. Он говорит, «Папа, я хочу играться с моей машинкой. Почему ты сломал мне ее?» Понимаешь? Это все называется принуждением. Так как я могу прийти к ним и сделать такую вещь? Это просто запрещено. Но действительно, Бааль Сулам пишет, что все-таки это проблема, что и великие, и их, и невеликие, что, то есть, что они прямо оставили все занятие наукой Каббала, и что это, действительно это вызывает все беды в мире. Но видишь, ему тоже ничего не удалось сделать. И сколько мой рав хотел в какой-то форме внедрить науку Каббала среди ультраортодоксов, тоже не получилось. Нам нужно ждать. Это должно прийти с двух сторон. Через светскую публику, через молву во всем мире, через окружающий свет, который мы пробуждаем на всех, с одной стороны. А с другой — желание получать, которое растет в них. И мы видим, как из года в год оно растет, оно прорывается, как оно уже не удерживает их в религиозных рамках, а им нужны деньги, и почет, и всевозможные знаки, чтобы дать человеку компенсацию, чтобы он оставался внутри этой ограды. И еще должности и какие-то всякие вещи, иначе они все убегут, и ты должен дать им, чтобы все сидели и учились, и не шли в армию, и социальное страхование, и всякое туда это тому подобное. И тогда, понимаешь, теперь если ты заберешь что-то из этого, то все распадется. То есть желание получать, оно уже растет и растет из года в год, и тогда придет решение. Но сейчас, если ты пойдешь добавлять им от своего желания получать, почему вы не учитесь, почему это так? Это называется принуждением. Я пытался так немного делать и видел, что это не путь.
3: Да. А в чем разница между методикой Бааль Сулама и Бааль Шем Това?
2: В чем разница между методикой Бааль Шем Това и методикой Бааль Сулама? Я не думаю, что есть разница. Бааль Сулам пишет об этом, что прежде всего ему нечего спорить с Бааль Шем Товом. Это огромный божественный каббалист. Просто у нас нет чего-то, что он написал, все есть только от его учеников. Но вообще то, что он сделал, это большие очень исправления. Но для своего времени, на свое время это действовало, и Бальсулам пишет об этом. Нет разницы в методике. То есть что такое в методике? У Бальсулама нет методики, как обратиться к публике и как сейчас распространять публике науку Каббала. У Бальшемтова была методика. Бальшемтов действительно сделал методику. Он взял науку Каббала, облачил ее в хасидут, в хасидизм, во внешние символы и во всевозможные рассказы и всевозможные церемонии. И занимался, как бы это сказать, я не хочу использовать слово психологическое, как бы в народе, что есть адмуры, ты можешь прийти к ним и поплакать ими, они помогут тебе и скажут: «Не страшно, Хаим, все будет хорошо, подожди, нужно потерпеть». То есть он создал систему, через то, что народ страдал, как здесь уже сказали, что действительно это было в период, когда были погромы, и люди очень страдали. Так через использование помощи в такой народной, животной форме он ввел прямо им какие-то знания о высшем мире, о методике, что можно прийти, что можно для этого сделать что-то. У Бальсулама не было такой методики. То есть, чтобы он нашел какое-то облачение на науку Каббала, чтобы внедрить это в народ. Нет у него этого. Так же и у нас нет. Мы идем с самой методикой в открытой форме, и как можно более открытой. И я думаю, что в наши дни уже не может быть какого-то облачения. Потому что если ты сделаешь облачение, то наоборот, ты будешь выглядеть ненастоящим. Потому что мы находимся действительно уже... Мы приходим к желанию получать, которое уже возросло в такой форме, что ни рассказы, ни вера какого-то вида, и ничего в нем нет. А мы должны найти особый язык внутри языка Каббалы, чтобы люди просто поняли наше послание. Облачение, да, будет на язык Каббалы, но такое облачение, что только, чтобы только человек начал слышать, потому что если я ему говорю «желание получаю», он не понимает меня. Экран, отраженный свет, он не знает, что это. Душа, он думает, что это что-то не как я, что это кли и так далее. То есть мы должны будем найти объяснение, скажем так. Это не облачение, это больше объяснение, которое подходит к восприятию нашей публики. Но облачения уже такие, как Бальшемтов сделал, и я не думаю, что они помогут сегодня. И действительно, поэтому они отменились. Не может быть, что может быть... Я не думаю, что может быть какая-то методика, похожая на методику Бальшемтова. Хотя он действительно сделал особую вещь. То есть что он сделал? Можно сказать так, что это за вся методика хасидута? Он скрыл Малхут и увеличил бину, свойство хесед. Что так нужно относиться друг к другу, что так нужно вообще стремиться к этому. А форма Каббалы, методика Каббалы — это раскрыть Малхут, желание получать, и идти к нему и заниматься им. Но простому народу это не подходит. Так он немного скрыл Малхут внутри бины и так сделал. Внешне это стало выглядеть, что это хесед. И действительно, простой народ очень нуждался в этом и принял это. Но те, кто после этого увидел, что их желание получать требует исправления, те уже пришли к нему, и из них он сделал каббалистов.
3: Вот в чем разница качественная между большим каббалистом и меньшим? Оба ведь находятся в том мире.
2: Какая разница между каббалистом большим и маленьким? Ты знаешь, я не знаю, как сказать. Есть электрик, который знает, как подключить электричество. Но он знает, что есть электричество. Это электричество приходит от станции. И оно проходит по проводам. Если я подключу лампу, то лампа вдруг... Там есть сопротивление. И сопротивление нагреет электроны. И тогда будет выброс протонов. Ну и так далее. Это каждый может тебе сказать, да? А есть люди, для которых понятие электричества это какие-то волны, и там есть всякое, ну, я даже не знаю. Он может несколько часов об этом говорить. А есть такие, что вообще, ну, то есть есть разные. Есть маленький ребенок, который знает, что если он нажмет на кнопку, то из лампы вдруг пойдет свет. Тоже используют электричество. Ты говоришь, большой каббалист и маленький каббалист. Знание причин, вещи, которые ты уже видишь, насколько ты знаешь причины более возвышенные, более высокие, более скрытые, ты больше каббалист. Каждый видит горячую лампочку, но что это? Так и в нашем мире. Мы видим этот мир. А что называется ученый? Он знает причину явления.
3: Но как же масса достигнут более высоких уровней, если это не интеллектуальное?
2: Если ты спрашиваешь меня, то это тот же вопрос, о котором я сейчас сказал. Я не знаю, как себя вести с этой публикой. Я не знаю это. Есть большой каббалист, который знает причины, что из причин он уверен, что он сделает это. Но, по крайней мере, у меня есть разум сказать, что я не знаю. А есть такие вещи, что у меня нет разума. Все зависит от ступени. Это не вход в духовный. Духовное ощущение тебе не сразу дает тебе что-то. Это постепенно ты постигаешь все больше и больше, только в соответствии со ступенью. Так в этом разница.
3: Ну, может быть, кто-то?
2: И, кроме того, это зависит от типа души. Сделать такую вещь, как Бааль Шем Тов, найти технику, эту внешнюю, как это сделать? Внутренняя идея, которая облачится точно в такое внешнее облачение, и все это по сравнению с ним агра. Он не меньше по уровню. Но эта методика вообще не была для него приемлема.
3: Да. Бааль Сулам пишет, что именно разрушение в мире, беды, весь ущерб приходит от тех, кто учит Тору, не ищет этого, но теперь вопрос такой. Почему? Что должно случиться, чтобы все-таки не то, что мы будем там распространять, а может быть согласимся принять тех, которые приходят и хотят стучаться к нам в двери из религиозного мира? Такой вот переворот.
2: Вопрос верный. То есть то, что я говорю, что нам пока запрещено распространять науку Каббала среди религиозных ультраортодоксов, я объяснил, почему. Теперь ты спрашиваешь, а если среди них есть такие, которые хотят прийти к нам и учиться? Я не думаю, что мы должны это делать, и снова по той же самой причине. Потому что в тот момент, когда кто-то из них приходит к нам и присоединяется, и учится, этим мы начинаем ломать их ограду, потому что он уже становится как такая белая овца, или как бы это сказать, белая или черная, неважно как, в своем стаде. И это выделяется, и это нехороший, некрасивый пример, может быть, для тех, кто вообще не чувствует в этом потребности, и вдруг смотрит на него, и снова он этим делает им принуждение. Это одно. А второе, потому что здесь это просто политическая сила. Вопрос Бальшемтова, который основал хасидут для народных масс, это также было потому, что он боялся прямого столкновения с литваками. Это Ребе рассказал мне, Рабаш рассказал в этой истории очень много. Он знал эти вещи и так любил этом, так держаться в этом. И он сказал, что большая часть работы Бальшемтова в массах, когда он объединил себя, вокруг себя просто миллионы, это потому что он боялся, что будет большая сила у тех, которые противятся этому, потому что сам по себе нуждался только в своем хедере, а не в народе. Чем он поможет народу? Даст им еще несколько красивых речей, успокоит их. Это вообще не было его намерением, как думают эти хасиды, что Бальшемтов пришел, чтобы помочь немного народу, чтобы пройти более красиво, более легко этот период погромов. Да, что Творец посылает страдания, и что, а Бальшемтов приходит и прикрывает их? И нет?
3: Да. Дело в том, что Бальшемтов не оставляет много места для сомнений. Он говорит, именно те, которые учатся, пробуждают у них желание. И не дает им ответ на это. Какой тут ущерб?
2: Так я хочу тебе сказать, что как Бальшемтов боялся литваков или противников Каббалы, что они просто в политической форме, да, через власть, что-то и там. Были такие случаи, много. Да, что они повлияют на его методику и не дадут ему делать такие исправления и растить каббалистов.
3: Так,
2: и я то же самое. Я не хочу идти к ним и не хочу принимать никого из них, потому что я боюсь, что они могут через власть и через всякие другие средства нанести мне ущерб. Слава Богу, есть группа, и учатся, есть распространение, только не среди них. Так я этим удовлетворяюсь. И все. Потому что в тот момент, когда я начну принимать даже одного из них, и ко мне придут учиться, готово. Я уже вхожу с ними в столкновение. Для чего это? Это совсем не моя цель. Они в своей публике, а я в своей. У нас нет выбора. Я думаю, что не то, что нет выбора, а это такой пока путь развития. Мы не должны быть исправителями мира. Я должен, если я могу дать какое-то решение тем, которые уже готовы к исправлениям, в этом моя задача. Ускорять развитие. Это не я. И ты также. Когда ты приходишь к человеку, начинаешь пробуждать в нем желание получать, и все, ты помогаешь ему в этом? Нет, ты портишь. Мы только тем, кто приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни, должны дать им методику ответа. Вкусите и увидите, что добрый Творец. Вот и все. Нужно этого остерегаться.
3: Ну вот пример электрика, ребенка, да? Того, кто понимает, что такое электричество. Вот как Ади сказал, если постижение — чувственная вещь, как надо прекратить вот это вот различие, как ты постигаешься чувством? То есть есть разум, ну а постижение — это же не интеллектуальная вещь. Я не понимаю вот этот момент. Где что удерживаешь? Где вот эти все причины?
2: Я не знаю, что ты говоришь. Если ты мне задаешь какой-то вопрос, и я должен дать тебе ответ. Я никогда не обращаюсь к своему разуму. Я должен оживить этот вопрос внутри себя, прочувствовать, как он живет во мне. Увидеть ответ в чувственной форме, как я получаю на него ответ. и передать его в словах и в разуме уже в таких облачениях тебе. Я не могу ответить тебе из разума. Я скажу тебе больше. Не только из разума я не могу. Разум, ты вскоре почувствуешь, что это вещь, которая исчезает. То, что ты знаешь сегодня, исчезнет у тебя. Завтра вдруг ты будешь в путанице, а послезавтра снова будешь в каком-то ином понимании. Разум, он... Разум хорош только для того, чтобы передать чувственный ответ в форме, что другой, второй, внешний может услышать. Я никогда... Есть такие вопросы, которые я действительно не слышу. Тогда я в какой-то форме уклоняюсь от них. Не слышу. Я сейчас нахожусь в настолько винной форме, что я не могу почувствовать на них ответ. Но все это проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю тебе снова в форме умственной. Разум только для того, чтобы связываться между нами. Но внутри меня, внутри — это только чувство. Ты задаешь вопрос. У меня этот вопрос проходит такую некую трансформацию, как это сказать? Изменение, да, он превращается в мой чувственный вопрос. Не так, как ты спрашиваешь. И на это я получаю свой чувственный ответ на своей ступени и передаю тебе потом, насколько ты можешь, насколько ты способен, насколько я способен выразить. Это тоже проблема. Мой учитель ничего не мог выразить. Послушай, как он говорит. Были такие люди, которые приходили его слушать, слушали его там 10 или 20 уроков, на 10 или 15 уроке спрашивали, скажи, на каком языке он говорит? Вы можете спросить тех ребят, которых я привел к нему, слава Богу, они все еще живы. Как ты, тель-авивцы, которые знали иврит прекрасно, они не понимали, что он говорит на иврите. Не в первый раз, а в пятый и десятый. Понимаешь? Тем более после того, как ты знаешь, ты начинаешь привыкать, что это может быть такой сленг, полуслово, не в связи со вторым словом. И все предложение может быть в двух предложениях назад или вперед, до или после того. Прямо было в такой форме. Я уже не говорю о выражениях на идиш и арамейского там внутри, чего угодно. Я уже привык к нему, да. Это нечто иное. Но что я хочу сказать? Это не относится к духовной ступени. Не относится к духовной ступени. Писать он писал. А устно он вообще не умел говорить.
3: Так в чем же разница между человеком, который под Максимом, и каббалистом? Вот в чувствах, как вот все это выстроить?
2: Ты о чувствах. Все мы обладатели чувств. В общей сложности то, что есть во мне, это 5 чувств. А в разуме расшифровать то, что я чувствую. Разум только объясняет мне, что я чувствую. Причину, что я чувствую. Я чувствую тепло или холод, или давление, или шум, или еще какое-то другое впечатление. Кто-то делает мне хорошо, кто-то делает мне плохо. Разум дает мне только ощутить причину этого, почему я чувствую так. И помогает мне, если так, исправить мое ощущение на лучшее. Разум служит желанию получать. Он помогает желанию получать прийти к более комфортному, лучшему состоянию. Это все. Но 5 чувств, то есть чувства, в этом мы живем. насколько нам кажется, что мы обладатели мудрости и мнений и всякого. Нет, ничего нет. Это все только чувство. Так то, что мы говорим между собой, это тоже мы передаем друг другу чувства, только облаченные внутрь каких-то умственных форм. Потому что чувства друг другу мы не можем передать. Только в очень такой неявной форме. И тогда и в разуме есть такие каббалисты, которые умели облачить чувства в разум, а есть такие, которые не умели. Это не относится к постижению. Есть очень много каббалистов, которые писали намеками, и с трудом можно понять эти намеки. Может быть, они хотели написать не намеки, может быть, хотели написать такие хорошие и ясные вещи, казалось им так. Но ты знаешь, сколько миллионов было, которые не писали, потому что не умели писать правильно, ясно, не умели выразить себя. И это были обладатели очень большого постижения. Не просто так пишет там он, что Раби Шимон сказал Раби Аба писать, и что Раби Аба умел раскрывать в скрытой форме и так далее. Это... Но мы поучим что-то.
3: А почему существует только один вид такой умственный, интеллектуальный? Вы же говорите, чувство одно, но интеллектуальных вариантов много всего, чтобы передавать.
2: Регеш заникра кли арухани. Чувство называется духовное кли. Желание получать, оно не находится в теле. Даже в нашем теле. Укажи мне на какое-то место, где там находится желание получать, чтобы я отрезал место, вытащил его из тела, и тело осталось без желания получать. Желание получать на всех своих уровнях, ни живом растительном, животном, человеческом, оно наполняет все тело. Оно находится в каждой клетке, в каждом электроне, в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждом органе, во всем, что ты хочешь. Но где оно находится? Его нет. Оно как бы иное измерение, духовное, нематериальное. Допустим, как наше тело, внутри нашего тела есть еще одно такое тело, такое облако, не знаю, как это сказать, что оно является желанием получать, и оно получает впечатление как бы через все эти наши чувства. Ну, не хочу в это углубляться, достаточно так. Так о нем мы говорим, об этом кли, желание получать, которое получает какое-то ощущение от наполнения. Желание получать существует рядом, точнее, разум существует рядом с желанием получать, чтобы помочь ему чувствовать лучше. То есть желание получать развивает разум, чтобы разум помог ему почувствовать, от чего желание получать страдает. Или чтобы помочь ему понять, откуда, чем можно больше насладиться. То есть разум предназначен служить, обслуживать желание получать для большего наполнения. Всегда. Это добавка к желанию получать. Как желание получать наполнится больше. Если желание получать наполнено полностью, ему не нужен разум. У него есть уже то, что оно хочет. Если у него есть немножко меньше, чем оно само, это уже развивает, оно уже тогда развивает разум. Оно ищет, как достичь, откуда достичь то, чего ему не хватает. И так развивается система, которая называется умственной. То, что желание получать чувствует внутри себя, это только оно чувствует. И даже что если есть еще кто-то, кто что-то чувствует, я не могу почувствовать вместо него в его клее, а он не может почувствовать в моем клее. Как мы можем передать наши ощущения? Через разум? Вот и все. Чувство невозможно передать. То есть я должен объяснить другому свое впечатление, свои хиссароны или наслаждения в умственной форме. И все. Потому что у самого чувства нет слов. Это свет. А слова для чувства — это уже впечатление кли, желание. И этому желанию я должен дать всевозможные знаки в мерах или в буквах. И тогда эти знаки я могу передать другому. Поэтому есть множество методик, как передавать друг другу какое-то знание.
3: А как может быть так, что кто-то на своем личном индивидуальном пути, что проходит что-то, может, потом в чувственном состоянии попытаться измерить в каком-то чувственном состоянии кто-то другой, что он
2: не может. Ладно, ребята, сожалею, но действительно. Сегодня у нас также не получилось поучиться, да? Да, не будем учиться сегодня.
3: Поделимся впечатлениями урока, что мы оттуда берем в реализацию в десятке.
0: Очень интересный урок, общий, много всяких таких данных, которые придают нам вкус по отношению к науке Каббала, ее развитию, весь период, вся эпоха Бальшемтова, форма, в которой старались передать это, форма, в которой не удалось это передать. Почему? Нужно понять эти вещи и с помощью их притянуть свет, возвращающий к источнику.
3: Да. Сильно так чувствуется. Но у меня было такое впечатление, что последние наши годы, да, где все десятки, где есть такие некоторые формы реализации того, которые, собственно, соответствуют нам. И вот у нас есть сейчас возможность быть как это запланировано свыше. И это то, что Рав.
4: Действительно,
2: мы чувствуем, что никогда не было такого состояния, чтобы наука Каббала приходила к массам. И в то время был настолько ясный пример, что нельзя ставить препятствия перед слепым. А не только люди, которые начинали учиться, это и мы. Сколько раз Рав говорил нам, если бы вы знали конечную цель, вы бы отсюда убежали быстро. Но именно для этого есть решение десяток, что нам как бы внутри есть какая-то готовность. И это является вызовом, и интересно все. Нет более важного, чем действительно прийти к этой особой вещи.
3: Шлови написал, глава десятки духовной. Мы возбуждаем вопрос между нами, в чем смысл жизни, и Творец возбуждает точку в сердце, и это не дает нам покоя. Приводит нас в Нейбарух, учиться у нашего Рава, получать путь исправления, приходить к слиянию с Творцом через учебу в нашей группе, реализовывать то, что называется «все преступления покроют любовь», и делать все, что в наших возможностях, увеличивать эту любовь, на фоне того желания получать, которое Творец увеличивает в нас, вот в этом устремлении к любви к товарищам, которые мы создаем. И работать здесь со всей преданностью. А Израиль добавляет, чем больше есть духовное продвижение товарищей, так будет нам казаться общее желание к отдаче слиянию с Творцом. И вот через это объединение мы сможем вместе просить у Творца силы исправления. Так, и еще я тоже добавлю со своей стороны. Мы говорили о 10 сферот, где общие и частные равны. В принципе, это тот самый закон, который действует с самого верха до самого низа. Я себя не менял, и все те же самые законы. Нечего путаться между личной работой и работами в десятке, и моя работа в группе, потому что на практике это все то же самое. В конце концов, он говорил уже об Агра и Большем Тове. Из учебы, да, масса или обучение отдельных людей. И, в принципе, то, что он как бы создал там традиции, то есть он не учил их каббале, для меня это нечто было чем-то новым. Ну, определение разума, что разум — это рожден для того, чтобы обслуживать чувства. И наши ощущения — это наше кли развития, это наше желание получать. Когда оно страдает, происходит развитие разума вокруг, чтобы как бы улучшать ситуацию, состояние.
2: Да, мы видим особое отношение Рава к распространению науки Каббала, чтобы не ломать, не создавать состояние насилия. Он говорит нам, что методика — это та же методика со времен Моше Рабейну, и также я впечатлился чувствами Рава. Что значит ответить на вопрос? Это... Что значит ответить на вопрос ученика, как ты должен это провести через себя и не давать разум, ответ из разума? То есть это очень важный принцип для распространения.
3: Я тоже получил ощущение, насколько это важно. Не ускорять развитие плода, да? Как вот пример, что если человек еще не готов, он должен пройти какие-то этапы развития, мы не оказываем на него давление. А что мы берем в десятку? Да, наверное, то же самое. Если товарищ в каком-то состоянии или на каком-то этапе, мы ни на кого не давим. Мы как бы говорим об общем подъеме, и чтобы каждый мог найти для себя место, присоединиться. И мы относимся друг к другу с большим... очень аккуратно и давать каждому возможность развития.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Шалом. Шалом, хаверим.
1: Приветствуем всех. Наши дорогие, давайте занимайте свои места, мы начинаем нашу групповую часть. А тема вы знаете какая? Тем-то? Конгресс, да. Но что именно в конгрессе? Строим хесарон и молитву. А что мы сейчас учили на уроке? Что сказал Рав? Все зависит от нашего желания. Как мы построим правильное желание? И то, как Рав сказал, если мы находимся в окружении, которое спит, то нам надо или поменять окружение, или изменить, или изменить само окружение. Есть конгресс, как можно изменить? Что Рабаш сказал? Человек, который начинает изучать Тору, выполнять заповеди, то есть производить исправление, приходит к чему? К осознанию зла. И что ничего невозможно изменить в своем желании получать. И тогда то, что называется, что Тора ослабляет силы человека, человека. И какой второй этап? Свет в ней возвращает к источнику. И тогда мы уже приходим к желанию, когда мы хотим получить свет Торы. А не просто так приходим учиться, но чтобы исправлять наше зло. И это мы получаем только от Торы. И тогда говорят, что нам нужно прийти к чему? К вере. Не просто к вере, а к полной вере. А зачем нам нужна полная вера? Рабаш спрашивает. Правильно? И мы понимаем, что если есть у нас осознание зла, а мы не можем его исправить, то нам нужно достичь глубин сердца, чтобы это затронуло наше сердце настолько, что мы придем к молитве. А без молитвы мы не придем к полной вере. И в каждых состояниях, которые мы проходим, мы будем обращаться к Творцу, чтобы Творец был тем самым источником, который может нас изменить. И это то, что мы хотим сделать сейчас. Мы не выходим просто так, да, на наш региональный конгресс, а для того, чтобы увеличить то желание, которое не существует вообще. Существует только в личной работе каждого из нас, где каждый из нас может приложить свое усилие тем, что понимает, что от его молитвы зависит, насколько он может зажечь товарищей вокруг себя и насколько он изменит окружение своим действием. Это зависит от каждого из нашего мирового кли.
2: И поэтому действительно конгресс построен на молитве, на статьях Рабаша, на статье Рабаша «Порядок собрания товарищей», где мы знаем, что вначале, если мы смотрим на молитву Шмонайсры, мы видим, что вначале есть величие Творца, важность Его. То же самое и на конгрессе. Мы вначале просим величие Творца, величие товарищей, величие группы, величие пути. А во второй день мы поднимаем молитву, делаем выяснение, о чем мы молимся, чего нам не хватает, что нужно добавить. И тогда мы поднимаем ман. А третий день, последний день конгресса, там мы уже находимся в благодарности, мы получили ответ на молитву, молитвы получили ответ, мы пришли к объединению, мы построили между собой Творца, мы выходим на новую ступень, мы рады, мы счастливы на этом конгрессе. Сегодня мы сосредоточимся на средней части конгресса, на выяснениях, на молитве. Но все-таки я бы хотел зачитать несколько слов, которые сказал Рав, которые помогут нам сделать эти выяснения вместе. Он говорил о том, как он слушает вопросы товарищей. Мы можем взять это тоже для себя, как отношение к тому, что товарищи говорят на семинарах, вопросы, которые они задают. Рав сказал, что все проходит чувственным образом. Я постараюсь сформулировать это. Есть такие вопросы, которые я вообще не слышу. Так я каким-то образом уклоняюсь от них, не слышу. Потому что я нахожусь сейчас в настолько иной форме, что я не могу почувствовать для них ответ. В этом дело. Но все проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю снова это тебе в форме разумной. Разум только для того, чтобы связываться между нами, но внутри меня только чувство. Так мы должны относиться к тому, что товарищи говорят. И сейчас у нас будут семинары, давайте постараемся слушать товарищей, чувствовать их и внутри себя чувствовать то, что они говорят. И мы сейчас прочитаем отрывок. Все, что мы говорим сейчас, все материалы, клипы, слова Рава, все это из материалов Конгресса, которые на сайте Конгресса. Рав всегда рекомендует обратиться к сайту Конгресса и взять это, скачать оттуда материалы. Очень рекомендуем. Пятый отрывок на сайте Конгресса, слова часть, когда мы чувствуем, когда мы строим хиссарон в молитве, Рав говорит так. Мы понимаем, что если бы не окружающий свет, который воздействует на нас и может дать нам свойство отдачи, величие Творца, без этого у нас нет никакого шанса прийти к действию отдачи самостоятельно. Поэтому мы понимаем, что только подъем хиссарона, молитва, только они могут помочь нам. Потому что с помощью действий, которые мы делаем вместе, и с помощью того, что мы обязуемся по отношению к массам так это все обустроить, мы нуждаемся в высшей силе. И тогда, только если мы получим ее, мы сможем отдавать, сможем объединиться, сможем прийти к кли раскрытия Творца, сможем действительно думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. И все это из осознания величия. Давайте сейчас перейдем к семинару. 6 минут. И давайте вместе построим молитву. Молитву, которая приведет нас к отдаче и величию Творца. Рав сейчас сказал нам в этом отрывке, что только если мы сможем объединиться, мы сможем прийти к кли раскрытия Творца. И действительно, мы сможем думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. Так давайте сейчас вместе выстроим молитву, которая приведет нас к отдаче, к раскрытию Творца. 6 минут.
1: Я с этого урока выхожу с важностью, очень большой важностью.

0: Просить у Творца, чтобы пробудил каждого товарища здесь, именно как раз выстроить это окружение, чтобы было такое окружение, которое побудит каждого человека, да, вот, чтобы у него возникла эта необходимость в духовном.
1: Да, как мы слышали в начале урока, чтобы мы не находились в состоянии, когда мы заняты, не едим траву, как корова. Как Рав сказал, что только что когда мы хотим только наполнить наше желание получать, и все. А хотим что-то большее, у нас есть какая-то ценность духовного. Это то, что наполняет мой, поле моего зрения. И такой пример мы хотим показать товарищам. И мы хотим, чтобы это подействовало на нас в ответ. Так мы хотим усилить нашу группу.
2: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם.
0: Все наши ощущения, когда вот мы все эти ощущения проходим, как бы связать их вместе, да, с помощью вот по взаимной нашей помощи в десятке, так чтобы свет, возвращающий к источнику, пришел как бы качественным образом, да, чтобы мы вот как бы
3: не дает.
1: Я бы хотел у Рава сейчас перейти к региональному конгрессу. Смотрите, сколько десяток у нас вокруг, сколько нам, как мы можем сейчас почувствовать важность от всего нашего окружения. И молитва, чтобы мы использовали эту силу, чтобы это была сила для продвижения, для важности цели, для нашей возможности находиться в вере, находиться в отдаче. И как бы я чувствую, что это находится рядом, и что мы должны начать этим пользоваться.
0: Вопрос как бы чувственный, но на самом деле очень такой умственный. Молитва — это все-таки ощущение в сердце, поэтому мне очень близко то, что Хезис сказал, что надо работать с каждым постепенно, как бы накапливать молитву каждого, поднимать все больше и больше. И самое правильное это будет как раз укреплять друг друга, поддерживать. Так, чтобы каждый мог взять еще один, сделать еще один шаг вперед, еще больше впечатлиться, пойти с тем ощущением, которое в нем возникает, и требовать, что это самое, собственно, логичное, что только можно сделать.
1: Нам нужна сила преодоления нашего желания получения с помощью света, возвращающего к источнику, и пробуждать любовь между нами всякими силами, чтобы находиться в отдаче, как ты. И я продолжу здесь молитву, которую, чтобы мы получили от Творца разум, чувство, чтобы находиться только под воздействием десятки, под десяткой, и служить товарищам, и пробуждать группу, и, которая, как мне кажется, когда они спят. И все это, чтобы Творец помог нам, и именно с помощью нашего объединения в десятке, чтобы у нас появилась правильная молитва в сердце, чтобы Творец помог нам создать такой кли.
0: Чтобы Творец помог нам построить такое окружение, чтобы давало каждому товарищу колоссальное такое желание к духовному, да, чтобы уподобиться тебе, чтобы на этом региональном конгрессе далось силы всем товарищам по всему миру, чтобы пробудилось такое большое желание всех, для всех, чтобы было такое окружение, чтобы мы стали кли, где каждый сливается с этим и мог бы подняться по ступеням всегда и приближаться к тебе.
1: Чтобы Творец принял нашу молитву, Хисарон, который есть в каждом из товарищей, собрал все в единое кли и правильно нас направил на цель.
2: Да, сейчас.

0: ממשיך להחזיק בתפילה הזאת.
1: Да, держаться за эту молитву как-то. Да, дорогие хаверим, мы сейчас слышали фокус-группу. Мы очень впечатлились тому, как товарищи с помощью своей молитвы поднимают вот этот дух настоящим. Я видел в десятках такое же вообще воодушевление. И давайте сейчас проверим, правильно ли мы молились. Давайте посмотрим клип «Право», что называется «Молиться». Посмотрим сейчас, правильно ли мы молились той молитвой, да, которую мы подняли к Творцу. Давайте десятый клип. Молиться — это значит просить силы. Силы отдачи, силы объединения. Это называется молиться. То есть до этого ты должен проверить, есть ли у тебя эта сила. После того, как ты проверяешь и видишь, что нет у тебя этой силы, ты обращаешься к Творцу с просьбой, чтобы Он дал тебе эту силу. Просьба называется или молитва, или манном. Когда ты поднимаешь потребность, да, к этой силе отдачи, это называется молитва. Или подъем ман.
2: Когда ты поднимаешь хисарон к силе отдачи, это называется молитвой или ман. В третьем отрывке в словах Рава на сайте Конгресса, то же самое место, он говорит нам так. Мне нужно связаться с товарищами и вместе с ними выяснить, что такое хисарон отдачи Творцу. Как мы приходим к тому, что нам не хватает, когда у нас есть хиссарон без хиссарона, что нам как будто бы чего-то не хватает. И тогда мы просим у Творца, чтобы Он дал нам. Мы хотим, чтобы нам не доставало желания, потребности отдавать Творцу. А чему это можно уподобить? Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновляешь, и у тебя к нему нет никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы Он дал тебе чувства к тому самому ребенку. Разумеется, это непросто. Но ты сейчас находишься в кругу товарищей, и с помощью высшего света, который действует на нас, ты можешь попросить, и Творец ждет твоей просьбы. И создаст в тебе такой хисарон. И тогда ты захочешь ему давать наслаждение, захочешь отдавать ему. И тогда с этим стремлением отдавать ему ты будешь уже связан с ним. И вы начнете чувствовать друг друга. В той мере, в которой ты захочешь отдавать Творцу по-настоящему, действительно, ты начнешь его раскрывать. У нас такое непростое описание. Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновленного, у тебя к нему никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы Он дал тебе чувства. Так и мы. Мы все желание получать, эгоизм. И мы пытаемся внести в себя чужого ребенка, приемного, что пусть даже у нас есть какое-то чувство, у нас есть отрицательное чувство к нему, но мы хотим принять его, мы хотим усыновить его. И единственный способ это сделать — это молиться, потому что в нашей природе это невозможно. Так давайте вместе сейчас выстроим молитву к Творцу, чтобы Он дал нам чувство любви к этому постороннему ребенку, свойство отдачи, которое чуждо нашей природе. Давайте вместе выстроим молитву, к Творцу, чтобы Он дал нам чувство любви к тому самому постороннему ребенку, чужому ребенку, свойства отдачи. Давайте возьмем 5 минут на это. Пожалуйста.
1: Помоги нам почувствовать, что у нас была потребность быть в этих желаниях товарищей. Вот именно так. Выйти из себя, из мысли о себе.
2: Да, тот самый отец, который принял чужого ребенка и просит у Творца, чтобы он дал ему чувство к нему. Он очень нуждается в важности, что он обретет с помощью всего этого, будет у него чувство или не будет. Как он справится вообще с семьей, если у него не будет чувства. И поэтому он нуждается в этом, и тогда он молится. Нужно удерживать в нас важность того самого ребенка и так сделать нам такое промывание внутри. И тогда будет необходимость в чувстве к ребенку.
1: Если мы стараемся, насколько возможно, объединиться между собой, то Творец позаботится, как в статье. Да, что он как бы постарается нас уволить с работы, чтобы мы почувствовали новое желание каждый раз объединяться заново и больше. Поэтому будем объединяться, а молитва придет уже на эти усилия.
2: Если мы немножко обратим внимание, попросим Творца, то мы увидим товарищей, которые находятся рядом с тобой, что они уже это делают. И тогда тобой овладеет зависть, когда ты увидишь, как твой товарищ уже проводит эту работу, играет с истинными вещами, а не с игрушками. И это поможет нам выйти из самих себя.
1: Если возьмем все-таки пример ребенка, если вот этот самый ребенок, да, когда он вырастет, он станет уже известным человеком, каббалистом большим, человеком очень важным для всего человечества. И тогда будет легко как бы вкладывать в него, ценить его. Так и мы тоже. Тоже нам нужно, что мы бы ощутили, какая огромная честь мы получили тем, что мы получили вот это вот особое желание. И необходимо изо всех сил как бы поставить его над нами, возвеличивать его и усиливать, так, чтобы мы могли использовать его и служить Творцу. И как раз вот как, еще раз, вот как Хази сказал, величие, величие этого желания к свойству отдачи, да, это мы должны передавать друг другу, и тут мы сможем как раз растить этого ребенка.
2: И это даст нам разум и чувство, чтобы мы помнили, что вот этот маленький ребенок — это свойство отдачи, и мы можем его растить только в отношениях между нами, каждый внутри своей десятки, потому что именно из связи между нами, из наших совместных усилий прийти к любви к товарищам, ты раскроешь нам немножко, как Михаил сказал, то, что мы должны исправить, раскроешь нам, разовешь нас чувство сознания зла, чтобы мы почувствовали, что желание получения мешает нам, чтобы мы предпочли свойства отдачи, и ты поможешь нам стремиться к этому.
1: Помоги нам стремиться к этому, помоги нам стремиться к и на словах, и в желаниях, в устремлениях товарищей, чтобы у нас был единый поток такой, чтобы каждый ощущал, что он принадлежит твоему вот этому пути, и всегда помогай нам вернуться к правильному направлению, чтобы наши усилия не были просто так, помоги нам объединяться.
2: Помоги нам быть чувствительными к товарищам и стремится наполнить их, потому что в них находится хисарон к даче, потребность в даче, и только в них это может осуществиться.
0: Кен хаверим.
1: Да, хаверим. Как прийти вместе к молитве Творцу, чтобы дал нам ощущение к этому чужому как бы ребенку, свойство отдачи. Но это как вот в этом примере Рабаш, который нам дает. Михаил сказал, да, вот в фокус-группе, что для того, чтобы папа попросил новое место работы для своего ребенка, чтобы он захотел поменять бы хозяина, да, которого он уже любит, привык к нему, а у него уже семья, ему уже недостаточно зарплаты и всего того, что у него было. И отец просит, чтобы ребенок его нашел нового работодателей, чтобы он мог там зарабатывать. И мы должны прийти к молитве, к Творцу, что если Он нам не поможет, все, мы пропали. Мы не можем поменять желание, но потребность к этому мы можем прийти. А как? С помощью нашей подготовки. Мы сейчас готовимся к конгрессу, очень такому для нас очень важному, что он может поменять нам желание, поднять нас на новую ступень. Давайте посмотрим сейчас клип Рава, как надо готовиться к конгрессу, с каким хисароном надо прийти к конгрессу, с какой молитвой. Клип номер три. Это замечательная такая молитва, то, что пишет Рабаш, что если ты нам не поможешь, мы пропали. Мы должны к этому прийти. Мы должны познать это всем своим нутром, что мы очень хотим этой цели, прийти к слиянию с Творцом, то есть быть в отдаче каждый вместе со всеми и слиться с этим именно в совпадении по форме, с этим свойством отдачи Творцу. И тогда только это мы и просим. И, конечно же, что если Творец нам этого не даст, мы пропали. И это то, что мы должны ощутить, что иначе мы пропали. И вот тут есть как раз состояние, что нам нечего больше делать. Мы дошли до конца. И если Он не даст, все. Пропало. Я пропал. Если не даст мне объединение, я пропал. Если не даст мне слияние с группой, я пропал. Это то, что я прошу. Я хочу слиться с ними, чтобы изо всех своих сил поддерживать их в том, что они хотят. Я хочу им служить, я хочу давать им, я хочу помогать им достичь цели. А мне не важно, что со мной, но я хочу вот это. К этому я пришел, ради этого я пришел сюда сейчас, да, на наш конгресс, для того, чтобы поддерживать их, достичь цели. А мне? Я ничего не хочу. Только чтобы я в это мог сделать и стать нулем. На самом деле.
2: Да, так у нас во всем мире есть товарищи, которые уже превратили себя в полный ноль, в кли для обслуживания группы и Творца, и готовят конгрессы по всему миру во многих местах. И эти товарищи действительно достойны того, чтобы они рассказали нам, что у них происходит, да, чтобы они дали нам воодушевление тем, что они готовят. И мы хотим послужить в качестве подготовки к региональному конгрессу товарищей с юга Израиля, чтобы они рассказали нам о своей подготовке к конгрессу. Пожалуйста, давайте перейдем к ним.
1: Приветствуем всех. Приветствуем наш мировой кли. Мы на юге Израиля от Эйлата до Кирьят-Гата. Готовимся все к конгрессу. В нашем регионе, на юге Израиля, где-то около 200 товарищей, и мы решили, что мы конгресс проведем в Яд-Мордехай, это кибуц, да, где-то на юге, на востоке, и мы каждый день должны принимать там больше 20 товарищей. Мы пока что поделились на рабочие команды, и все команды работают, стараются. Что значит стараемся? Мы включаем всех товарищей, всех десяток. А то, что особое, да, во всей этой подготовке к конгрессу, это то, что мы видим уже больше товарищей, да, как бы ты выходишь из десятки, видишь всех своих товарищей в твоем регионе, и от всех мы получаем такую силу, такое вдохновение, и видим, что все стремятся к тому, чтобы достичь той же самой молитвы, о чем мы говорили 2 минуты назад, то, что мы слышали от Рава. Все мы хотим прийти к молитве, что если он не поможет, пропали. Мы вкладываем все свои силы для того, чтобы прийти к такой молитве, чтобы вообще оказаться на конгрессе, который объединит все наши сердца в одно сердце, и вместе с этим мы пойдем уже к Творцу. Лехаим, огромное спасибо. И продолжаем подготовку и радостного конгресса, объединяющего в любви. Лехаим, спасибо.
3: Лехаим, друзья. И закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий. И из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична. Как сказано в предисловии к ТЭС, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца, лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако это во благо человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде, ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться им, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры, человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, «Знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением». Ведь до окончательного исправления Малхут называется «древом познания добра и зла», что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения, исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие келим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказано, мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих келим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим келим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане. И с помощью Торы приходит к осознанию зла. Как говорится в книге Зоар, когда узнает он о грехе своем. Это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом из-за различия по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. И тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит через весь Израиль. Клаль, общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях. Ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью. Им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано, вытекает, что порядок работы таков. Первое. Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работая ради эгоистической любви, то есть чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира. Если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя. То есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется выше разума. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
0: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они ели мясо детей своих, поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает, ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое «совершенной верой», Как сказано, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. Это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве «добрый, творящий добро». А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъянии в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени добрый, творящий добро, а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен сказавший и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен сказавший и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, работает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя». Иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну. То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться, получается, что то, что от него ускользает, то совершает все эти вещи, идет ему на благо. И Бальсулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло, и он как бы то ни было остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано, получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон. То есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу. Но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И в этом разница между общей работой, относящейся ко всему обществу, и индивидуальной работой.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא...
1: Когда поможет ближнему во всех состояниях, а еще раскрытие зла может всегда действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
2: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь Рабаш, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи, подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больше заработок. Также и Творец по отношению к нам, он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
1: Перейдем к уроку от 23.03.2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным духовной работой?» На самом деле, общие и частные равны, и мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахаб, Зон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из пяти пхинот, пяти свойств, или пяти сферот, десяти сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из десяти. Далее каждый делится вновь на десять. Так как каждый законы, которые определяют поведение общих десяти сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение десяти частных закон и подчастных, и подподчастных, и так далее. Это то, что называется «Ява не изменял», то, что «Юд Кей Вав Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей Вав-Кей и все такое, потому что это кли Юд-Кей Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой. И там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход в истинную работу. Так те же самые этапы должны пройти все, все общество.

0: Есть шилот?
1: Есть вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
2: На странице 278 вначале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
1: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама, а в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общие и частные равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, «Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма». То есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия в общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу. Потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова же, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят, и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хисарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше, но то же самое желание получать. И вот теперь для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше, чуть тьмы, чуть света, небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли. Проблема в том, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать. Мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира. Деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точности наслаждений, так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называют.

0: становится, вдруг становится праведником. Не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? А, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы он, это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот, это прежде всего нужно сделать. Это Бальсулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зор». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые, всякие, дайте жить животным, то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли, к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятия, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть духовно, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа, все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит, то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян, тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
1: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое. Ты говоришь, когда? Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность? Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, и это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей об обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это Тора, это заповеди. И так люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее, и насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя, слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Бальшем Тов делал это в очень такой явной форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание, то есть в каждом месте он внедрял учебу внутренней сути, немного для всех. Для всех. Вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения, человек должен связаться с этим. Но что Хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хасид, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да? Привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Эта методика, которая сейчас тоже должна быть примером для нас. Ведь мы в этом не делаем ничего нового. Они сделали это для своего периода, то есть для уровня развития желания получать, которое в его поколении, и добились успеха в этом. Была масса каббалистов, сделали массу исправлений. Поколение все еще было в определенном развитии, не окончательно. И когда Бааль Шем Тов и первые хасидские адморы сделали исправление, они действительно смогли поднять духовный уровень поколения намного. Но потом, поскольку мы развиваемся, общее развитие продолжается. И желание получать выросло. И уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточным. Бааль Шем Тов жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Бааль Шем Това, они уже начали искажать методику Бааль Шем Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. И стоит их учить. Поскольку эти большие каббалисты, Бааль Шем Тов и его ученики, они ввели внутрь этих символов всевозможные намеки. Они хотели посредством всевозможных таких знаков и преданий, и слов, и легенд, и всевозможного, что они сделали, что они развили, что они написали, они хотели всеми этими средствами привлечь людей, которые уже готовы к исправлению, привлечь их к себе и сделать из них группы каббалистов. Это своего рода распространение. Очень умно, очень особенно. Потому что, смотри, в общем, они обратились к народу, который был всецело религиозным, и они смогли вести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее. Это не важно, много страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Большим Тов сделал. Большим Тов вообще не считался со страданием народа, он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него, он был великим каббалистом. Так в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Большим Тов, ну просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Большим Тов, пока на самом деле желание получать не усилилось. То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать. Когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Баал-Сулам пишет, что мы уже дошли до последнего как бы поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому, когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Виленский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе, он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13-14-15 лет, он уже был каббалистом. Он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Большим Тов внедрил общую учебу хасидизма в народе, и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправлений, и уже сделал из них больших, духовных людей Творца. Так и мы посредством общего распространения Каббалы должны стараться привлечь к себе людей, которые тоже способны исправиться и с ними вместе сделать нашу работу. Это, по сути дела, методика. Эта методика, она не с сегодняшнего дня. Я думаю, что по той же методике действовал и Моше. Были у него, кто в общей сложности был с ним, когда он убежал там к этому горячему кусту и вернулся, и кто был там, Аарон был с ним, ну кто там был, пока он постепенно в пустыне не собрал учеников из всего народа, когда там были все. И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
0: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
1: Нет разногласий между Большим Товом и Агра. Это не разногласие. Это смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамая, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. Я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большом Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложная эта проблема.
0: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
1: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него была также масса учеников, много больших учеников, больших каббалистов, литваков. Не то чтобы литваки были против каббалы. Нет такого. Кто против? Из этих великих, которые жили 400 лет назад, как Агра и Большим Тов, какое сопротивление? Но это... Ну, скажем, что это две методики. Мы будем учить, что это вообще нет. Ну, выясним это как-нибудь. Это пока что не очень касается нас. Когда немного поднимается, видишь, что это одно и то же. Да.
0: Сопротивление каббалы, каббале, которое было всегда, из чего исходит?
1: Сопротивление каббале проистекало от каббалистов, очень-очень остерегающихся, чтобы разрушить тот народ, защиту, которая есть у него, когда он на неживом уровне. Ну, представь себе, если ты, допустим, берешь стадо овец, когда есть только одна собака, она может выстроить тебе 1000 овец в ряд, и они побегут за ней. Нет никакой проблемы. Верно, вы это видели, да? Никакой проблемы.
2: Да?
1: Одно животное, и те тоже. 1000 таких маленьких животных, и справляются. Так вот, представь себе, что ты вдруг дашь этим 1000 овец укол, и поднимешь в них желание получать. И они начинают быть более изощрёнными. И что ты будешь с ними делать? У тебя уже нет собаки, которая выстроит их, и также человек не может выстроить их. Тебе нужны уже особые силы, то есть чтобы не убежали, чтобы не сделали ничего, чтобы не сделали там каких-то неполадок, и чтобы не сбросили тебя со скалы, не сожгли себя, не закончили какими-то революциями, войнами и не уничтожили себя. Это уже большая проблема. Так лучше, чтобы были стадом и постепенно продвигались. Для чего нам эти скачки? И это правильное воспитание. И каббалисты устроили это воспитание неживого уровня Тора и заповеди, когда Тора называется этот свиток Торы, что у нас, а заповеди — это то, что ты там делаешь благословения и разные вещи. Они так это устроили. И они сказали, что это оберегает народ. Действительно оберегает. И видишь, что это оберегает. Если выходят из этих рамок, уже проблема. Уже нужно дать исправление, что если ты выходишь из этих рамок и становишься более умным, когда против твоего знания есть у тебя вера, есть у тебя уверенность, что ты не убежишь и не принесешь вреда и себе, и другим. И на самом деле твой выход на более высокую ступень будет контролируемым и для исправления. И поэтому воспитание народа — это очень особое воспитание, очень мудрое. И было много каббалистов, которые противились просто так давать народу вообще науку каббала. Это может привести к таким неисправленностям, когда мы не сможем их преодолевать. Но постепенно искали здесь и там учеников, в таком скрытом виде учились с ними. И так продвигались. Это с одной стороны. И были каббалисты против них, которые говорили, что мы должны больше продвигаться, больше идти. Давайте будем больше, большими революционерами. И были такие, такие в течение поколений до 19 века. Все великие, и те, которые были за распространение каббала, и те, которые были против этого, они все были в духовном постижении. До времени ашла. Когда это ашла? Не знаю, до времени святого ашла. А Рэбби говорил, что не было никого, кто написал бы книгу, не исходя из духовного источника. Потом уже начался упадок, падение поколений. Уже писали часть из постижения, а часть нет. То есть каждый был в постижении, но уже были такие в упадке немножко. Желание получать усиливается больше, а духовное уменьшается. Но в любом случае, только пойми, что все эти разногласия и сопротивления — это не на нашем уровне. У них была просто ответственность, чтобы оберегать народ. И если ты спросишь меня, так я тоже против просто так и изливать науку каббала религиозным. Если бы у меня сегодня была возможность дать всем из них науку каббала, я бы и не делал этого. Я бы этого не делал. потому что у меня нет напротив этого никакой уверенности, что они теперь не начнут быть разнузданными, светскими, и вообще не знаю в какой форме, что есть напротив этого, что они пойдут по исправленному пути, когда постепенно они получат силу, развитие в эффективной, в хорошем виде. И действительно, это будет к духовному подъему, и что не повлияет на них это в такой дикой форме, что кто знает, что случится с народом через 20 лет. Я не знаю. Он был великим. Только великий может позволить себе такие вещи. Хотя потому что Баль-Сулам как бы сделал, он не боялся этого. Но он — это не я. Я на самом деле, я думаю, что мы можем идти. Я чувствую себя уверенно идти со светскими, потому что здесь, на самом деле, прежде всего, нечего уж так уж портить, понимаешь? И тогда я хоть как-то могу принести исправление тому, кто хочет, методику, объяснить, идти с ними, но не живому, святому уровню. Это очень большая проблема. Легко сказать, давай, сделаем, перевернем. Это непросто. Они оберегают, как ни скажи, неважно, но они оберегают какие-то рамки народа, какой-то его облик. И сломать это, кто знает, к чему ты приведешь. То есть я не чувствую себя умным делать такие вещи. Но давать знания, то есть способствовать тому, чтобы знание науки Каббала, ее величие, и что она делает людям, чтобы это было более распространенным, да, чтобы мы могли распространять это в более ясной форме всему народу, чтобы и из них приходили учиться, и есть среди них такие, которые находятся в состоянии озлобленных в душевном, и в душевном беспокойстве, и хотят найти и продвигаться. Есть такие, я знаком с ними. Так в таком виде, да, постепенно. Но в любом случае с этим нужно очень остерегаться. Поэтому, если я слышу или чувствую от великих ультраортодоксальной публики, допустим, что скажут что-то обо мне, будут нападать на меня, я чувствую, что они правы. Я чувствую, что правы. Они должны оберегать это общество, и нет другой формы хранить его.
0: Видно, что по мере того, что стараемся распространять там, где они, на их местах, то это не распространяется наружу. Как бы Творец делает что-то, чтобы это не произошло. Вопрос, наши ли это расчеты каббалистов, пытаясь распространить? А что будет, то будет.
2: Нет, я предпочитаю распространять науку Каббала где только можно, в форме совершенно не направленной ни на кого, всему миру, особенно, конечно, это евреям, потому что это должна быть, эта часть творения должна прежде всего пройти исправление, а потом стать светом народом. Но среди евреев, светским, а религиозных, ультраортодоксальных особенно, я прямо остерегаюсь трогать их. Я не чувствую себя в роли производить революции. Действительно. Распространять каббалу, да. Но делать с народом что-то, что я думаю, но не уверен в том, что я думаю. То есть по отношению к религиозным, я действительно думаю, что они все еще должны оставаться в такой форме. То есть не то чтобы оставаться в такой форме, если они выйдут из нее, если вырастет в них желание получать больше их рамок, и они прорвутся за ограду, где они сейчас огорожены в выполнении Торы и заповедей на неживом уровне, тогда уже все в порядке. Но не я это вызываю, это должно прийти изнутри, желание получать, которое вырастет больше, чем их воспитание. И тогда они прорвутся и закричат, где мы, для чего живем, и что это за наши Торы и заповеди. Они не покрывают мое желание получать. Мы действительно хотим знать, для чего жить, и для чего мы живем, и для чего выполняем. Все такое. Если это прорвется в такой форме, да, снова, в чем смысл нашей жизни? Может быть, в их форме, не так, как светские спрашивают. Они спросят также о Торе и заповедях и своей жизни, в чем смысл нашей жизни. Как светские спрашивают, в чем смысл моей жизни, о своей жизни. Тогда, наоборот, пожалуйста. Но до того, как они таким, в таком виде закричат, до того, как желание получать вырастет естественным образом и сломает их рамки, запрещено мне приходить и делать это искусственно. Это то, что я чувствую. Я тебе просто говорю то, что я чувствую. То есть никоим образом я не собираюсь делать там даже просто кружки каббалы. Есть такие, которые делают. Но те, что делают, они это делают в такой форме, что это хасидут, хасидизм, а не каббала. И поэтому это разрешено, и у них нет сопротивления. Потому что они не говорят об отрыве от воспитания на неживом уровне. Они говорят о том, как укрепить это воспитание на неживом уровне. И ни один глава общины там, если так, большой рав там или какой-то адмор, он не противится. Есть много таких кружков по каббале, по внутренней части Торы. Всяких видов там в Нейбраке. Допустим. И нет сопротивления им, потому что они учатся по такой методике, что это только укрепляет воспитание. Только добавляет какой-то вкус, еще немного. Ну так и все за. Тогда как если бы я вошел с левой линией, да? И это уже критика на все. Тогда они сразу бы сломали меня, и справедливо. Написано, не ставь преграды перед слепым. Если он еще слеп, если у него нет прорыва желания получать такого большого, чтобы он собирался только наполнять его в самой разнузнанной эгоистической форме, неважно, но это то, что горит в нем, то, что определяет его поведение. Если у него этого нет, а он просто так, такой... Так тогда зачем тебе подводить его? Ты добавляешь ему свое желание получать. А кто ты? Как ты можешь это делать? Это называется принуждением. Когда ты навязываешь свое желание получать, его желание получать, это называется принуждением духовным. Есть маленький ребенок, который хочет играть в игрушки. А ты вдруг приходишь, ломаешь ему игрушки и говоришь, «Нет, давай сделаем что-то настоящее». Какое настоящее? Он не понимает, что такое настоящее. Для него вот это истина, его маленькие игры. Ты хочешь поднять его? Я хочу, чтобы ты был большим, там у тебя есть большие машины, большие вещи. Он говорит, «Папа, я хочу играться с моей машинкой. Почему ты сломал мне ее?» Понимаешь? Это все называется принуждением. Так как я могу прийти к ним и сделать такую вещь? Это просто запрещено. Но действительно, Бааль Сулам пишет, что все-таки это проблема, что и великие, и невеликие, что, то есть, что они прямо оставили все занятие наукой Каббала, и что это, действительно это вызывает все беды в мире. Но видишь, ему тоже ничего не удалось сделать. И сколько мой рав хотел в какой-то форме внедрить науку Каббала среди ультраортодоксов, тоже не получилось. Нам нужно ждать. Это должно прийти с двух сторон. Через светскую публику, через молву во всем мире, через окружающий свет, который мы пробуждаем на всех, с одной стороны, а с другой — желание получать, которое растет в них. И мы видим, как из года в год оно растет, оно прорывается, как оно уже не удерживает их в религиозных рамках, а им нужны деньги, и почет, и всевозможные знаки, чтобы дать человеку компенсацию, чтобы он оставался внутри этой ограды. И еще должности и какие-то всякие вещи, иначе они все убегут, и ты должен дать им, чтобы все сидели и учились, и не шли в армию, и социальное страхование, и всякие туда это тому подобное. И тогда, понимаешь, теперь, если ты заберешь что-то из этого, то все распадется. То есть желание получать, оно уже растет и растет из года в год, и тогда придет решение. Но сейчас, если ты пойдешь добавлять им от своего желания получать, почему вы не учитесь, почему это так? Это называется принуждением. Я пытался так немного делать и видел, что это не путь.
3: Да. А в чем разница между методикой Бааль Сулама и Бааль Шем Това?
2: В чем разница между методикой Бааль Шем Това и методикой Бааль Сулама? Я не думаю, что есть разница. Бааль Сулам пишет об этом, что прежде всего ему нечего спорить с Бааль Шем Товом. Это огромный божественный каббалист. Просто у нас нет чего-то, что он написал, все есть только от его учеников. Но вообще то, что он сделал, это большие очень исправления. Но для своего времени, на свое время это действовало, и Бааль Сулам пишет об этом. Нет разницы в методике. То есть что такое в методике? У Бааль Сулама нет методики, как обратиться к публике и как сейчас распространять в публике науку Каббала. У Бааль Шем Това была методика. Бааль Шем Това действительно сделал методику. Он взял науку Каббала, облачил ее в хасидут, в хасидизм, во внешние символы и во всевозможные рассказы и всевозможные церемонии. И занимался, как бы это сказать, я не хочу использовать слово психологическое, как бы в народе, что есть адмуры, ты можешь прийти к ним и поплакать ими, они помогут тебе и скажут: «Не страшно, Хаим, все будет хорошо, подожди, нужно потерпеть». То есть он создал систему, через то, что народ страдал, как здесь уже сказали, что действительно это было в период, когда были погромы, и люди очень страдали. Так через использование помощи в такой народной, животной форме он ввел прямо им какие-то знания о высшем мире, о методике, что можно прийти, что можно для этого сделать что-то. У Бааль Сулама не было такой методики. То есть, чтобы он нашел какое-то облачение на науку Каббала, чтобы внедрить это в народ. Нет у него этого. Так же и у нас нет. Мы идем с самой методикой в открытой форме, и как можно более открытой. И я думаю, что в наши дни уже не может быть какого-то облачения. Потому что если ты сделаешь облачение, то наоборот, ты будешь выглядеть ненастоящим, потому что мы находимся действительно уже... Мы приходим к желанию получать, которое уже возросло в такой форме, что ни рассказы, ни вера какого-то вида, и ничего в нем нет. А мы должны найти особый язык внутри языка Каббалы, чтобы люди просто поняли наше послание. Облачение, да, будет на язык Каббалы, но такое облачение, что только, чтобы только человек начал слышать, потому что если я ему говорю «желание получаю», он не понимает меня. Экран, отраженный свет, он не знает, что это. Душа, он думает, что это что-то не как я. Что это кли и так далее. То есть мы должны будем найти объяснение, скажем так. Это не облачение, это больше объяснение, которое подходит к восприятию нашей публики. Но облачения уже такие, как Бальшемтов сделал, и я не думаю, что они помогут сегодня. И действительно, поэтому они отменились. Не может быть, что может быть... Я не думаю, что может быть какая-то методика, похожая на методику Бальшемтова. Хотя он действительно сделал особую вещь. То есть что он сделал? Можно сказать так, что это за вся методика Хасидута? Он скрыл Малхут и увеличил бину, свойство хесед, что так нужно относиться друг к другу, что так нужно вообще стремиться к этому. А форма Каббалы, методика Каббалы — это раскрыть Малхут, желание получать, и идти к нему и заниматься им. Но простому народу это не подходит. Так он немного скрыл Малхут внутри бины и так сделал. Внешне это стало выглядеть, что это хесед. И действительно, простой народ очень нуждался в этом и принял это. Но те, кто после этого увидел, что их желание получать требует исправления, те уже пришли к нему, и из них он сделал каббалистов.
3: А вот в чем разница качественная между большим каббалистом и меньшим? Оба ведь находятся в том мире.
2: Какая разница между каббалистом большим и маленьким? Ты знаешь, я не знаю, как сказать. Есть электрик, который знает, как подключить электричество. Но он знает, что есть электричество. Это электричество приходит от станции. И оно проходит по проводам. Если я подключу лампу, то лампа вдруг... Там есть сопротивление. Сопротивление нагреет электроны. И тогда будет выброс протонов. Ну и так далее. Это каждый может тебе сказать, да? А есть люди, для которых понятие электричества — это какие-то волны, и там есть всякое, ну, я даже не знаю. Он может несколько часов об этом говорить. А есть такие, что вообще, ну, то есть есть разные. Есть маленький ребенок, который знает, что если он нажмет на кнопку, то из лампы вдруг пойдет свет. Тоже используют электричество. Ты говоришь, большой каббалист и маленький каббалист. Знание причин, вещи, которые ты уже видишь, насколько ты знаешь причины более возвышенные, более высокие, более скрытые, ты больше каббалист. Каждый видит горящую лампочку, но что это? Так и в нашем мире. Мы видим этот мир. А что называется ученый? Он знает причину явления.
3: Но как же масса достигнут более высоких уровней, если это не интеллектуальное?
2: Если ты спрашиваешь меня, то это тот же вопрос, о котором я сейчас сказал. Я не знаю, как себя вести с этой публикой. Я не знаю это. Есть большой каббалист, который знает причины, что из причин он уверен, что он сделает это. Но, по крайней мере, у меня есть разум сказать, что я не знаю. А есть такие вещи, что у меня нет разума. Все зависит от ступени. Это не вход в духовный. Духовное ощущение тебе не сразу дает тебе что-то. Это постепенно ты постигаешь все больше и больше, только в соответствии со ступенью. Так в этом разница.
3: Ну, может быть, кто-то?
2: И кроме того, это зависит от типа души. Сделать такую вещь, как Бааль Шем Тов, найти технику, эту внешнюю, как это сделать? Внутренняя идея, которая облачится точно в такое внешнее облачение, и все это по сравнению с ним агра. Он не меньше по уровню. Но эта методика вообще не была для него приемлема.
3: Да. Бааль Сулам пишет, что именно разрушение в мире, беды, весь ущерб приходит от тех, кто учит Тору, не ищет этого, но теперь вопрос такой. Почему? Что должно случиться, чтобы все-таки не то, что мы будем там распространять, а может быть согласимся принять тех, которые приходят и хотят стучаться к нам в дверь из религиозного мира? Такой вот переворот.
2: Вопрос верный. То есть то, что я говорю, что нам пока запрещено распространять науку Каббала среди религиозных ультраортодоксов, я объяснил, почему. Теперь ты спрашиваешь, а если среди них есть такие, которые хотят прийти к нам и учиться? Я не думаю, что мы должны это делать, и снова по той же самой причине. Потому что в тот момент, когда кто-то из них приходит к нам и присоединяется и учится, этим мы начинаем ломать их ограду, потому что он уже становится как такая белая овца, или как бы это сказать, белая или черная, неважно как, в своем стаде. И это выделяется. И это нехороший, некрасивый пример, может быть, для тех, кто вообще не чувствует в этом потребности. И вдруг смотрит на него, и снова он этим делает им принуждение. Это одно. А второе, потому что здесь это просто политическая сила. Вопрос Бааль Шем Това, который основал хасидут для народных масс, это также было потому, что он боялся прямого столкновения с литваками. Это Рэбе рассказал мне, Рабаш рассказал об этой истории очень много. Он знал эти вещи и так любил так держаться в этом. И он сказал, что большая часть работы Бааль Шем Това в массах, когда он объединил себя, вокруг себя просто миллионы, это потому что он боялся, что будет большая сила у тех, которые противятся этому, потому что сам по себе нуждался только в своем хедере, а не в народе. Чем он поможет народу? Даст им еще несколько красивых речей, успокоит их. Это вообще не было его намерением, как думают эти хасиды, что Бааль Шем Това пришел, чтобы помочь немного народу, чтобы пройти более красиво, более легко этот период погромов. Да, что Творец посылает страдания, и что, а Бааль Шем Това приходит и прикрывает их? И нет?
3: Да. Дело в том, что Бааль Шем Това не оставляет много места для сомнений. Он говорит, именно те, которые учатся, пробуждают у них желание и не дает им ответ на это. Какой тут ущерб?
2: Так я хочу тебе сказать, что как Бааль Шем Това боялся литваков или противников Каббалы, что они просто в политической форме, да, через власть, что-то и там. Были такие случаи? Много? Да, что они повлияют на его методику и не дадут ему делать такие исправления и растить каббалистов. Так, и я то же самое. Я не хочу идти к ним и не хочу принимать никого из них, потому что я боюсь, что они могут через власть и через всякие другие средства нанести мне ущерб. Слава Богу, есть группа, учатся, есть распространение, только не среди них. Так я этим удовлетворяюсь. И все. Потому что в тот момент, когда я начну принимать даже одного из них, и ко мне придут учиться, готово. Я уже вхожу с ними в столкновение. Для чего это? Это совсем не моя цель. Они в своей публике, а я в своей. У нас нет выбора. Я думаю, что не то, что нет выбора, а это такой пока путь развития. Мы не должны быть исправителями мира. Я должен, если я могу дать какое-то решение тем, которые уже готовы к исправлению, в этом моя задача. Ускорять развитие. Это не я. И ты также, когда ты приходишь к человеку, начинаешь пробуждать в нем желание получать, и все, ты помогаешь ему в этом? Нет, ты портишь.

0: И я
1: צריך לתת לך תשובה.
0: Должен дать тебе ответ. Я никогда не обращаюсь к своему разуму. Я должен оживить этот вопрос внутри себя, прочувствовать, как он живет во мне, увидеть ответ в чувственной форме, как я получаю на него ответ, и передать его в словах и в разуме, уже в таких облачениях тебе. Я не могу ответить тебе из разума. Я скажу тебе больше. Не только из разума я не могу. Разум, ты вскоре почувствуешь, что это вещь, которая исчезает. То, что ты знаешь сегодня, исчезнет у тебя. Завтра вдруг ты будешь в путанице, а послезавтра снова будешь в каком-то ином понимании. Разум хорош только для того, чтобы передать чувственный ответ в форме, что другой, второй, внешний может услышать. Я никогда... Есть такие вопросы, которые я действительно не слышу. Тогда я в какой-то форме уклоняюсь от них. Не слышу. Я сейчас нахожусь в настолько в иной форме, что я не могу почувствовать на них ответ. Но все это проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю тебе снова в форме умственной. Разум только для того, чтобы связываться между нами. Но внутри меня, внутри — это только чувство. Ты задаешь вопрос. У меня этот вопрос проходит такую некую трансформацию, как это сказать, изменение, да? Он превращается в мой чувственный вопрос. Не так, как ты спрашиваешь. И на это я получаю свой чувственный ответ на своей ступени, и передаю тебе потом, насколько ты можешь, насколько ты способен, насколько я способен выразить. Это тоже проблема. Мой учитель ничего не мог выразить. Послушай, как он говорит. Были такие люди, которые приходили его слушать, слушали его там 10 или 20 уроков, на 10 или 15 уроке спрашивали, скажи, на каком языке он говорит? Вы можете спросить тех ребят, которых я привел к нему, слава Богу, они все еще живы. Как ты, тель-авивцы, которые знали иврит прекрасно, они не понимали, что он говорит на иврите. Не в первый раз, а в пятый и десятый. Понимаешь? Тем более после того, как ты знаешь, ты начинаешь привыкать, что это может быть такой сленг, полуслова, не в связи со вторым словом. И все предложение может быть в двух предложениях назад или вперед, до или после того. Прямо было в такой форме. Я уже не говорю о выражениях на идиш и арамейского там внутри, чего угодно. Я уже привык к нему, да. Это нечто иное. Но что я хочу сказать? Это не относится к духовной ступени. Не относится к духовной ступени. Писать он писал. А устно он вообще не умел говорить.
2: Так в чем же разница между человеком, который под Махсомом, и каббалистом? Вот в чувствах, как вот все это выстроить?
0: Ты о чувствах. Все мы обладатели чувств. В общей сложности то, что есть у меня, это 5 чувств. А в разуме расшифровать то, что я чувствую. Разум только объясняет мне, что я чувствую. Причину, что я чувствую. Я чувствую тепло или холод, или давление, или шум, или еще какое-то другое впечатление. Кто-то делает мне хорошо, кто-то делает мне плохо.

0: Разум дает мне только ощутить причину этого, почему я чувствую так, и помогает мне, если так, исправить мое ощущение на лучшее. Разум служит желанию получать. Он помогает желанию получать прийти к более комфортному, лучшему состоянию. Это все. Но пять чувств, то есть чувства, в этом мы живем. Насколько нам кажется, что мы обладатели мудрости, мнений, всякого. Нет, ничего нет. Это все только чувство. Так то, что мы говорим между собой, это тоже мы передаем друг другу чувства, только облаченные внутрь каких-то умственных форм, потому что чувства друг другу мы не можем передать, только в очень такой неявной форме. И тогда и в разуме есть такие каббалисты, которые умели облачить чувства в разум, а есть такие, которые не умели. Это не относится к постижению. Есть очень много каббалистов, которые писали намеками, и с трудом можно понять эти намеки. Может быть, они хотели написать не намеки, может быть, хотели написать такие хорошие, ясные вещи, казалось им так. Но ты знаешь, сколько миллионов было, которые не писали, потому что не умели писать правильно, ясно, не умели выразить себя. И это были обладатели очень большого постижения. Не просто так пишет там он, что Раби Шимон сказал Раби Аба писать, и что Раби Аба умел раскрывать в скрытой форме и так далее. Это... Но мы поучим что-то.
1: А почему существует только один вид такой умственный, интеллектуальный? Вы же говорите, чувство одно, но интеллектуальных вариантов много всего, чтобы передавать.
0: Чувством называется духовное кли. Желание получать, оно не находится в теле, даже в нашем теле. Укажи мне на какое-то место, где там находится желание получать, чтобы я отрезал место, вытащил его из тела, и тело осталось без желания получать. Желание получать на всех своих уровнях, ни живом, растительном, животном, человеческом, оно наполняет все тело. Оно находится в каждой клетке, в каждом электроне, в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждом органе, во всем, что ты хочешь. Но где оно находится? Его нет. Оно как бы иное измерение, духовное, нематериальное. Допустим, как наше тело, внутри нашего тела есть еще одно такое тело, такое облако, не знаю, как это сказать, что оно является желанием получать, и оно получает впечатление как бы через все эти наши чувства. Ну, не хочу в это углубляться, достаточно так. Так о нем мы говорим, об этом кли, желание получать, которое получает какое-то ощущение от наполнения. Желание получать существует рядом, точнее, разум существует рядом с желанием получать, чтобы помочь ему чувствовать лучше. То есть желание получать развивает разум, чтобы разум помог ему почувствовать, от чего желание получать страдает. Или чтобы помочь ему понять, откуда, чем можно больше насладиться. То есть разум предназначен служить, обслуживать желание получать для большего наполнения. всегда. Это добавка к желанию получать. Как желание получать наполнится больше. Если желание получать наполнено полностью, ему не нужен разум. У него есть уже то, что оно хочет. Если у него есть немножко меньше, чем оно само, это уже развивает, оно уже тогда развивает разум. Оно ищет, как достичь, откуда достичь то, чего ему не хватает. И так развивается система, которая называется умственной. То, что желание получать чувствует внутри себя, это только оно чувствует. И даже что если есть еще кто-то, кто что-то чувствует, я не могу почувствовать вместо него в его клее, а он не может почувствовать в моем клее. Как мы можем передать наши ощущения? Через разум? Вот и все. Чувство невозможно передать. То есть я должен объяснить другому свое впечатление, свои хиссароны или наслаждения в умственной форме. И все. Потому что у самого чувства нет слов. Это свет. А слова для чувства — это уже впечатление кли, желание. И этому желанию должен дать всевозможные знаки в мерах или в буквах. И тогда эти знаки я могу передать другому. Поэтому есть множество методик, как передавать друг другу какое-то знание.
1: А как может быть так, что кто-то на своем личном индивидуальном пути, что проходит что-то, может потом в чувственном состоянии попытаться измерить в каком-то чувственном состоянии кто-то другой, что он
0: не может. Ладно, ребята, сожалею, но действительно. Сегодня у нас также не получилось поучиться, да? Да, не будем учиться сегодня.
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы оттуда берем в реализацию в десятке.
0: Очень интересный урок, общий, много всяких таких данных, которые придают нам вкус по отношению к науке Каббала, ее развитию, весь период, вся эпоха Бааль Шем Това, форма, в которой старались передать это, форма, в которой не удалось это передать. Почему? Нужно понять эти вещи и с помощью их притянуть свет, возвращающий к источнику.
1: Да. Сильно так чувствуется. Но у меня было такое впечатление, что последние наши годы, да, где все десятки, где есть такие некоторые формы реализации того, которые, собственно, соответствуют нам. И вот у нас есть сейчас возможность быть как это запланировано свыше. И это то, что Рав.
0: Действительно, мы чувствуем, что никогда не было такого состояния, чтобы наука Каббала приходила к массам. И в то время был настолько ясный пример, что нельзя ставить препятствия перед слепым. А не только люди, которые начинали учиться, это и мы. Сколько раз Рав говорил нам, если бы вы знали конечную цель, вы бы отсюда убежали быстро. Но именно для этого есть решение десяток, что нам как бы внутри есть какая-то готовность, и это является вызовом, и интересно все. Нет более важного, чем действительно прийти к этой особой вещи.
1: Шломи написал, глава десятки духовных. Мы возбуждаем вопрос между нами, в чем смысл жизни, и Творец возбуждает точку в сердце, и это не дает нам покоя. Приводит нас в Нейбарух, учиться у нашего Рава, получать путь исправления, приходить к слиянию с Творцом через учебу в нашей группе, реализовывать то, что называется «все преступления покроют любовь», и делать все, что в наших возможностях, увеличивать эту любовь на фоне того желания получать, которое Творец увеличивает в нас. Вот в этом устремлении к любви к товарищам, которые мы создаем. И работа здесь со всей преданностью. А Исраэль добавляет, чем больше есть духовное продвижение товарищей, так будет нам казаться общее желание к отдаче, слиянию с Творцом. И вот через это объединение мы сможем вместе просить у Творца силы исправления. Так, и еще я тоже добавлю со своей стороны. Мы говорили о 10 сферот, где общие и частные равны. В принципе, это тот самый закон, который действует с самого верха до самого низа. Я себя не менял, и все те же самые законы, нечего путаться между личной работой и работой моей в десятке, и моя работа в группе, потому что на практике это все то же самое. В конце концов, он говорил уже об Агра и Большем Тове, изучая учебу, да, масса или обучение отдельных людей. И, в принципе, то, что он как бы создал там традиции, то есть он не учил их каббале, для меня это нечто было чем-то новым. Ну, определение разума, что разум — это рожден для того, чтобы обслуживать чувства. И наши ощущения — это наше кли развития, это наше желание получать. Когда оно страдает, у него происходит развитие разума вокруг, чтобы как бы улучшать ситуацию, состояние.
0: Да, мы видим особое отношение Рава к распространению науки Каббала, чтобы не ломать, не создавать состояние насилия. Он говорит нам, что методика — это та же методика со времен Моше Рабейну, и также я впечатлился чувствами Рава. Что значит ответить на вопрос? Это... Что значит ответить на вопрос ученика, как ты должен это провести через себя и не давать разум, ответ из разума? То есть это очень важный принцип для распространения.
1: Я тоже получил ощущение, насколько это важно. Не ускорять развитие плода, да? Как вот пример, что если человек еще не готов, он должен пройти какие-то этапы развития, мы не оказываем на него давление. А что мы берем в десятку? Да, наверное, то же самое. Если товарищ в каком-то состоянии или на каком-то этапе, мы ни на кого не давим. Мы как бы говорим об общем подъеме, и чтобы каждый мог найти для себя место, присоединиться. И мы относимся друг к другу с большим... очень аккуратно и давать каждому возможность развития.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Шалом. Шалом, хаверим.
1: Приветствуем всех. Наши дорогие, давайте занимайте свои места, мы начинаем. Нашу групповую часть, а тему вы знаете какая? Тем-то? Конгресс, да, но что именно в конгрессе? Строим хесарон и молитву. А что мы сейчас учили на уроке? Что сказал Рав? Все зависит от нашего желания. Как мы построим правильное желание? И то, как Рав сказал, если мы находимся в окружении, которое спит, то нам надо или поменять окружение, или изменить, само окружение. Есть конгресс, как можно изменить? Что Рабаш сказал? Человек, который начинает изучать Тору, выполнять заповеди, то есть производить исправление, приходит к чему? К осознанию зла. И что ничего невозможно изменить в своем желании получать. И тогда то, что называется, что Тора ослабляет силы человека. И какой второй этап? Свет в ней возвращает к источнику. И тогда мы уже приходим к желанию, когда мы хотим получить свет Торы. А не просто так приходим учиться, но чтобы исправлять наше зло. И это мы получаем только от Торы. И тогда говорят, что нам нужно прийти к чему? К вере. Не просто к вере, а к полной вере. А зачем нам нужна полная вера? Рабаш спрашивает. Правильно? И мы понимаем, что если есть у нас осознание зла, а мы не можем его исправить, то нам нужно достичь глубин сердца, чтобы это затронуло наше сердце настолько, что мы придем к молитве. А без молитвы мы не придем к полной вере. И в каждых состояниях, которые мы проходим, мы будем обращаться к Творцу, чтобы Творец был тем самым источником, который может нас изменить. И это то, что мы хотим сделать сейчас. Мы не выходим просто так, да, на наш региональный конгресс, а для того, чтобы увеличить то желание, которое не существует вообще. Существует только в личной работе каждого.

0: из нас, где каждый из нас может приложить свое усилие тем, что понимает, что от его молитвы зависит, насколько он может зажечь товарищей вокруг себя и насколько он изменит окружение своим действием. Это зависит от каждого из нашего мирового клея.
1: И поэтому действительно конгресс построен на молитве, на статьях Рабаша, на статье Рабаша «Порядок собрания товарищей», где мы знаем, что в начале, если мы смотрим на молитву Шмона Эсре, мы видим, что в начале есть величие Творца, важность Его. То же самое и на конгрессе. Мы вначале просим величие Творца, величие товарищей, величие группы, величие пути. А во второй день мы поднимаем молитву, делаем выяснение, о чем мы молимся, чего нам не хватает, что нужно добавить. И тогда мы поднимаем ман. А третий день, последний день конгресса, там мы уже находимся в благодарности. Мы получили ответ на молитву, молитвы получили ответ, мы пришли к объединению, мы построили между собой Творца, мы выходим на новую ступень, мы рады, мы счастливы на этом конгрессе. Сегодня мы сосредоточимся на средней части конгресса, на выяснениях, на молитве. Но все-таки я бы хотел зачитать несколько слов, которые сказал Рав, которые помогут нам сделать эти выяснения вместе. Он говорил о том, как мы, как он слушает вопросы товарищей. Мы можем взять это тоже для себя как отношение к тому, что товарищи говорят на семинарах, вопросы, которые они задают. Рав сказал, что все проходит чувственным образом. Я постараюсь сформулировать это. Есть такие вопросы, которые я вообще не слышу. Так я каким-то образом уклоняюсь от них, не слышу. Потому что я нахожусь сейчас в настолько иной форме, что я не могу почувствовать для них ответ. В этом дело. Но все проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю снова это тебе в форме разумной. Разум только для того, чтобы связываться между нами, но внутри меня только чувство. Так мы должны относиться к тому, что товарищи говорят. И сейчас у нас будут семинары, давайте постараемся слушать товарищей, чувствовать их и внутри себя чувствовать то, что они говорят. И мы сейчас прочитаем отрывок. Все, что мы говорим сейчас, все материалы, клипы, слова Рава, все это из материалов Конгресса, которые на сайте Конгресса. Рав всегда рекомендует обратиться к сайту Конгресса и взять это, скачать оттуда материалы. Очень рекомендуем. Пятый отрывок на сайте Конгресса, слова часть, когда мы строим хиссарон в молитве, Рав говорит так. Мы понимаем, что если бы не окружающий свет, который воздействует на нас и может дать нам свойство отдачи, величие Творца, без этого у нас нет никакого шанса прийти к действию отдачи самостоятельно. Поэтому мы понимаем, что только подъем хиссарона, молитва, только они могут помочь нам. Потому что с помощью действий, которые мы делаем вместе, и с помощью того, что мы обязуемся по отношению к массам так это все обустроить, мы нуждаемся в высшей силе. И тогда, только если мы получим ее, мы сможем отдавать, сможем объединиться, сможем прийти к кли раскрытия Творца, сможем действительно думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. И все это из осознания величия. Давайте сейчас перейдем к семинару. 6 минут. И давайте вместе построим молитву. Молитву, которая приведет нас к отдаче и величию Творца. Рав сейчас сказал нам в этом отрывке, что только если мы сможем объединиться, мы сможем прийти к кли раскрытия Творца. И действительно, мы сможем думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. Так давайте сейчас вместе выстроим молитву, которая приведет нас к отдаче, к раскрытию Творца. 6 минут.
0: Я с этого урока выхожу с важностью, очень большой важностью, той части группы в развитии человека, в окружении. И я как раз вот чувствую сейчас вот это желание, чтобы это было сильное влияние, воздействие друг на друга, что отсюда каждый товарищ получит необходимость, так очень большую, то есть больше всего, что только есть в жизни, достичь цели, достичь духовного. Чисто эгоистически, неважно. Мы должны к этому прийти, чтобы духовное было самое важное в жизни. Просить у Творца, чтобы пробудил каждого товарища здесь. Именно как раз выстроить это окружение, чтобы было такое окружение, которое побудит каждого человека, да, вот, чтобы у него возникла эта необходимость в духовном.
1: Да, как мы слышали в начале урока, чтобы мы не находились в состоянии, когда мы заняты не едим траву, как корова. Как Рав сказал, что когда мы хотим только наполнить наше желание получать, и все, а хотим что-то большее, у нас есть какая-то ценность духовного. Это то, что наполняет поле моего зрения, и такой пример мы хотим показать товарищам. И мы хотим, чтобы это подействовало на нас в ответ. Так мы хотим усилить нашу группу.
2: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם.
0: Все наши ощущения, когда вот мы все эти ощущения проходим, как бы связать их вместе, да, с помощью вот по взаимной нашей помощи в десятке, так чтобы свет, возвращающий к источнике, пришел как бы качественным образом, да, чтобы мы вот как бы
1: не дает. Я бы хотел у Рава сейчас перейти к региональному конгрессу. Смотрите, сколько десяток у нас вокруг, сколько нам. Как мы можем сейчас почувствовать важность от всего нашего окружения? И молитва, чтобы мы использовали эту силу, чтобы это была сила для продвижения, для важности цели, для нашей возможности находиться в вере, находиться в отдаче. И как бы я чувствую, что это находится рядом, и что мы должны начать этим пользоваться.
0: Вопрос как бы чувственный, но на самом деле очень такой умственный. Молитва — это все-таки ощущение в сердце, поэтому мне очень близко то, что Хазис сказал, что надо работать с каждым постепенно, как бы накапливать молитву каждого, поднимать все больше и больше. И самое правильное это будет как раз укреплять друг друга, поддерживать. Так, чтобы каждый мог взять еще один, сделать еще один шаг вперед, еще больше впечатлиться, пойти с тем ощущением, которое в нем возникает, и требовать, что это самое, собственно, логичное, что только можно сделать.
3: אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו.
1: Нам нужна сила преодоления нашего желания получения с помощью света возвращающего к источнику и пробуждает любовь между нами всякими силами, чтобы находиться в отдаче, как ты. И я продолжу здесь молитву, которую, чтобы мы получили от Творца разум, чувства, чтобы находиться только под воздействием десятки, под десяткой, и служить товарищам, и пробуждать группу, и, которая, как мне кажется, когда они спят. И все это, чтобы Творец помог нам, и именно с помощью нашего объединения в десятке, чтобы у нас появилась правильная молитва в сердце, чтобы Творец помог нам создать такой кли.
0: Чтобы Творец помог нам построить такое окружение, чтобы давало каждому товарищу колоссальное такое желание к духовному, да, чтобы уподобиться Тебе, чтобы на этом региональном конгрессе дало силы всем товарищам по всему миру, чтобы пробудилось такое большое желание всех, для всех, чтобы было такое окружение, чтобы мы стали кли, где каждый сливается с этим и мог бы подняться по ступеням всегда и приближаться к Тебе.
1: Чтобы Творец принял нашу молитву, Хисарон, который есть в каждом из товарищей, собрал все в единое кли и правильно нас направил на цель.
0: Да, держаться за эту молитву как-то. Да, дорогие хаверим, мы сейчас слышали фокус-группу. Мы очень впечатлились тому, как товарищи с помощью своей молитвы поднимают вот этот дух настоящим. Я видел в десятках такое же вообще воодушевление. Давайте сейчас проверим, правильно ли мы молились. Давайте посмотрим клип «Право», что называется «Молиться». Посмотрим сейчас, правильно ли мы молились той молитвой, да, которую мы подняли к Творцу. Давайте десятый клип. Молиться — это значит просить силы. Силы отдачи, силы объединения. Это называется молиться. То есть до этого ты должен проверить, есть ли у тебя эта сила. После того, как ты проверяешь и видишь, что нет у тебя этой силы, ты обращаешься к Творцу с просьбой, чтобы он дал тебе эту силу. Просьба называется или молитва, или манам. Когда ты поднимаешь потребность, да, к этой силе отдачи, это называется молитва. Или подъем ман.
1: Когда ты поднимаешь хисарон к силе отдачи, это называется молитвой или ман. В третьем отрывке, в словах Рава на сайте Конгресса, то же самое место, он говорит нам так: «Мне нужно связаться с товарищами и вместе с ними выяснить, что такое хисарон отдачи Творцу. Как мы приходим к тому, что нам не хватает, когда у нас есть хиссарон без хиссарона, что нам как будто бы чего-то не хватает. И тогда мы просим у Творца, чтобы он дал нам. Мы хотим, чтобы нам не доставало желания, потребности отдавать Творцу. А чему это можно уподобить? Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновляешь, и у тебя к нему нет никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы он дал тебе чувства к тому самому ребенку. Разумеется, это непросто. Но ты сейчас находишься в кругу товарищей, и с помощью высшего света, который действует на нас, ты можешь попросить, и Творец ждет твоей просьбы и создаст в тебе такой хисарон. И тогда ты захочешь ему давать наслаждение, захочешь отдавать ему. И тогда с этим стремлением отдавать ему ты будешь уже связан с ним. И вы начнете чувствовать друг друга. В той мере, в которой ты

0: хочешь отдавать Творцу по-настоящему, действительно, ты начнешь его раскрывать. У нас такое непростое описание. Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновленного, у тебя к нему никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы он дал тебе чувства. Так и мы. Мы все желание получать, эгоизм. И мы пытаемся внести в себя чужого ребенка, приемного, что пусть даже у нас есть какое-то чувство, у нас есть отрицательное чувство к нему, но мы хотим принять его, мы хотим усыновить его. И единственный способ это сделать — это молиться, потому что в нашей природе это невозможно. Так давайте вместе сейчас выстроим молитву к Творцу, чтобы он дал нам чувство любви к этому постороннему ребенку, свойство отдачи, которое чуждо нашей природе. Давайте вместе выстроим молитву к Творцу, чтобы он дал нам чувство любви к тому самому постороннему ребенку, чужому ребенку, свойство отдачи. Давайте возьмем 5 минут на это. Пожалуйста.
1: Помоги нам почувствовать, что у нас была потребность быть в этих желаниях товарищей. Вот именно так. Выйти из себя, из мысли о себе.
0: Да, тот самый отец, который принял чужого ребенка и просит у Творца, чтобы он дал ему чувство к нему. Он очень нуждается в важности, что он обретет с помощью всего этого, будет у него чувство или не будет. Как он справится вообще с семьей, если у него не будет чувства. И поэтому он нуждается в этом, и тогда он молится. Нужно удерживать в нас важность того самого ребенка и так сделать нам такое промывание внутри. И это будет необходимость в чувстве к ребенку.
1: Если мы стараемся, насколько возможно, объединиться между собой, то Творец позаботится, как в статье. Да, что он как бы постарается нас уволить с работы, чтобы мы почувствовали новое желание каждый раз объединяться заново и больше. Поэтому будем объединяться, а молитва придет уже на эти усилия.
0: Если мы немножко обратим внимание, попросим Творца, то мы увидим товарищей, которые находятся рядом с тобой, что они уже это делают. И тогда тобой овладеет зависть, когда ты увидишь, как твой товарищ уже проводит эту работу, играет с истинными вещами, а не с игрушками. И это поможет нам выйти из самих себя.
1: Если возьмем все-таки пример ребенка, если вот этот самый ребенок, да, когда он вырастет, он станет уже известным человеком, каббалистом большим, человеком очень важным для всего человечества, и тогда будет легко как бы вкладывать в него, ценить его. Так и мы тоже. Тоже нам нужно, что мы бы ощутили, какая огромная честь мы получили тем, что мы получили вот это вот особое желание. И необходимо изо всех сил как бы поставить его над нами, возвеличивать его и усиливать, так, чтобы мы могли использовать его и служить Творцу. И как раз вот как, еще раз, вот как Хази сказал, величие, величие. этого желания, к свойству отдачи. Да, это мы должны передавать друг другу, и тут мы сможем как раз растить этого ребенка.
0: И это даст нам разум и чувство, чтобы мы помнили, что вот этот маленький ребенок — это свойство отдачи, и мы можем его растить только в отношениях между нами, каждый внутри своей десятки, потому что именно из связи между нами, из наших совместных усилий прийти к любви к товарищам, ты раскроешь нам немножко, как Михаил сказал, то, что мы должны исправить, раскроешь нам, разовёшь нас чувство сознания зла, чтобы мы почувствовали, что желание получения мешает нам, чтобы мы предпочли свойства отдачи, и ты поможешь нам стремиться к этому.
1: Помоги нам стремиться к этому, помоги нам стремиться к и на словах, и в желаниях, в устремлениях товарищей, чтобы у нас был единый поток такой, чтобы каждый ощущал, что он принадлежит твоему вот этому пути, и всегда помогай нам вернуться к правильному направлению, чтобы наши усилия не были просто так, помоги нам объединяться.
0: Помоги нам быть чувствительными к товарищам и стремиться наполнить их, потому что в них находится хисарон к отдаче, потребность в отдаче, и только в них это может осуществиться.
2: Кен хаверим.
1: Да, хаверим. Как прийти вместе к молитве Творцу, чтобы дал нам ощущение к этому чужому как бы ребенку, свойство отдачи. Но это как вот в этом примере Рабаш, который нам дает. Михаэль сказал, да, вот в фокус-группе, что для того, чтобы папа попросил новое место работы для своего ребенка, чтобы он захотел поменять бы хозяина, да, которого он уже любит, привык к нему, а у него уже семья, ему уже недостаточно зарплаты и всего того, что у него было, и отец просит, чтобы ребенок его нашел нового работодателей, чтобы он мог там зарабатывать. И мы должны прийти к молитве, к Творцу, что если Он нам не поможет, все, мы пропали. Мы не можем поменять желание, но потребность к этому мы можем прийти. А как? С помощью нашей подготовки мы сейчас готовимся к конгрессу, очень такому для нас очень важному, что он может поменять нам желание, поднять нас на новую ступень. Давайте посмотрим сейчас клип Рава, как надо готовиться к конгрессу, с каким хисароном надо прийти к конгрессу, с какой молитвой. Клип номер три. Это замечательная такая молитва, то, что пишет Рабаш, что если ты нам не поможешь, мы пропали. Мы должны к этому прийти. Мы должны познать это всем своим нутром, что мы очень хотим этой цели, прийти к слиянию с Творцом, то есть быть в отдаче, каждый вместе со всеми, и слиться с этим именно в совпадении по форме, с этим свойством отдачи Творцу. И тогда только это мы и просим. И, конечно же, что если Творец нам этого не даст, мы пропали. И это то, что мы должны ощутить, что иначе мы пропали. И вот тут есть как раз состояние, что нам нечего больше делать. Мы дошли до конца. И если Он не даст, все. Пропало. Я пропал. Если не даст мне объединение, я пропал. Если не даст мне слияние с группой, я пропал. Это то, что я прошу. Я хочу слиться с ними, чтобы изо всех своих сил поддерживать их в том, что они хотят. Я хочу им служить, я хочу давать им, я хочу помогать им достичь цели. А мне не важно, что со мной, но я хочу вот это. К этому я пришел, ради этого я пришел сюда сейчас, да, на наш конгресс, для того, чтобы поддерживать их, достичь цели. А мне? Я ничего не хочу. Только чтобы я в этом мог сделать и стать нулем на самом деле.
0: Да, так у нас во всем мире есть товарищи, которые уже превратили себя в полный ноль, в кли для обслуживания группы и Творца, и готовят конгрессы по всему миру во многих местах. И эти товарищи действительно достойны того, чтобы они рассказали нам, что у них происходит, да, чтобы они дали нам воодушевление тем, что они готовят. И мы хотим послушать в качестве подготовки к региональному конгрессу товарищей с юга Израиля, чтобы они рассказали нам о своей подготовке к конгрессу. Пожалуйста, давайте перейдем к ним.
1: Приветствуем всех. Приветствуем наш мировой кли. Мы на юге Израиля от Эйлата до Кирьят-Гата. Готовимся все к конгрессу. В нашем регионе, на юге Израиля, где-то около 200 товарищей. И мы решили, что мы конгресс проведем в Яд-Мордехай. Это кибуц. Да, где-то на юге, на востоке. И мы каждый день должны принимать там больше 20 товарищей. Мы пока что поделились на рабочие команды, и все команды работают, стараются. Что значит стараемся? Мы включаем всех товарищей, всех десяток. А то, что особое, да, во всей этой подготовке к конгрессу, это то, что мы видим уже больше товарищей, да, как бы ты выходишь из десятки, видишь всех своих товарищей в твоем регионе, и от всех мы получаем такую силу, такое вдохновение, и видим, что все стремятся к тому, чтобы достичь той же самой молитвы, о чем мы говорили 2 минуты назад, то, что мы слышали от Рава. Все мы хотим прийти к молитве, что если он не поможет, пропали. Мы вкладываем все свои силы для того, чтобы прийти к такой молитве, чтобы вообще оказаться на конгрессе, который объединит все наши сердца в одно сердце, и вместе с этим мы пойдем уже к Творцу. Лехаим, огромное спасибо. И продолжаем подготовку и радостного конгресса, объединяющего. В любви, Лехаим. Спасибо.
0: Лехаим, друзья. И закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий, и из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична, как сказано в предисловии к ТЭС, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца, лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако это во благо человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца и высший действующий.

исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла, что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие килим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие килим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказано, мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих килим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим килим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане, и с помощью Торы приходит к осознанию зла. Как говорится в книге Зор,

0: Когда узнает он о грехе своем, это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом из-за различия по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику, и тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду, во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит через весь Израиль. Клаль, общее. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях. Ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнится они большой мудростью. Им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано вытекает, что порядок работы таков. Первое. Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работа ради эгоистической любви, то есть, чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя. То есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять, не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его, имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется высший разум. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
1: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они если мясо, ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится. И все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает. Ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое совершенной верой. Как сказано, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. И это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения заключенного в управлении Творца в свойстве «добрый, творящий добро». А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъяне в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени «добрый, творящий добро», а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен сказавший и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен сказавший и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, работает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя. Иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться получается, что то, что от него ускользает, то совершает все эти вещи, идет ему на благо. И Бальсулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере, в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло, и он, как бы то ни было, остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон. То есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу. Но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И в этом разница между общей работой, относящейся ко всему обществу, и индивидуальной работой.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא
1: נגד. Когда поможет ближнему во всех состояниях, а еще раскрытие зла может всегда действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
2: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь Рабаш, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи, подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больше заработок. Также и Творец по отношению к нам. Он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
1: Перейдем к уроку от 23-го 2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным духовной работой?» На самом деле, общие и частные равны, мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахаб, Зон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из пяти пхинот, пяти свойств, или пяти сферот, десяти сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из десяти. Далее каждый делится вновь на десять. Так каждый законы. Которые определяют поведение общих десяти сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение десяти частных закон и подчастных, и подподчастных, и так далее. Это то, что называется «Явая не изменял», то, что «Юд Кей Вав Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей Вав-Кей и все такое, потому что это кли Юд-Кей Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой. И там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход в истинную работу. Так те же самые этапы должны пройти все общество. Отсюда тоже можно увидеть то, что общее и частное равны. Как говорит Бааль Сулам, что есть индивидуумы, те, кто единицы, проходящие все эти этапы на протяжении всей истории в своем частном развитии. И то, что все общество целиком тоже проходит это развитие в своем общем виде.
3: Есть
1: вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
2: На странице 278 в начале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
1: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама, а в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общее и частное равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, «Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма». То есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия в общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу, потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова же, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хисарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше. Но то же самое желание получать. И вот теперь, для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше, чуть тьмы, чуть света, небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли. Проблема в том, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать, мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира, деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут, в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точности наслаждений, так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называется. Вдруг становится праведником. Не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? Как, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы он, это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот это прежде всего нужно сделать. Это Бааль Сулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зоар». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые, всякие, дайте жить животным, то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятия, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть духовное, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа. Все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит, то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян. Тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
2: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое. Ты говоришь, когда? Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность? Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, и это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей об обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это Тора, это заповеди. Итак, люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее. И насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя, слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Бальшемтов делал это в очень такой явной

форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание, то есть в каждом месте он внедрял учебу внутренней сути, немного для всех. Для всех. Вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения, человек должен связаться с этим. Но что Хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хасид, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да? Привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Эта методика, которая сейчас тоже должна быть примером для нас. Ведь мы в этом не делаем ничего нового. Они сделали это для своего периода, то есть для уровня развития желания получать, которое в его поколении, и добились успеха в этом. Была масса каббалистов, сделали массу исправлений. Поколение все еще было в определенном развитии, не окончательно. И когда Бааль Шем Тов и первые хасидские адморы сделали исправление, они действительно смогли поднять духовный уровень поколения намного. Но потом, поскольку мы развиваемся, общее развитие продолжается. И желание получать выросло. И уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточным. Бааль Шем Тов жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Бааль Шем Това, они уже начали искажать методику Бааль Шем Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. И стоит их учить.
поскольку эти большие каббалисты, Бальшемтов и его ученики, они ввели внутрь этих символов всевозможные намеки. Они хотели посредством всевозможных таких знаков и преданий, и слов, и легенд, и всевозможного, что они сделали, что они развили, что они написали, они хотели всеми этими средствами привлечь людей, которые уже готовы к исправлению, привлечь их к себе и сделать из них группы каббалистов. Это своего рода распространение. Очень умно, очень особенно. Потому что, смотри, в общем, они обратились к народу, который был всецело религиозным, и они смогли ввести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее. Это не важно, много страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Бальшемтов сделал. Бальшемтов вообще не считался со страданием народа. Он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него. Он был великим каббалистом. Так в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Бальшемтов, но просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Бальшемтов, пока на самом деле желание получать не усилилось. То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать. Когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, а превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Бальсулам пишет, что мы уже дошли до последнего как бы поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому, когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Виленский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе, он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13-14-15 лет, он уже был каббалистом. Он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Бальшемтов внедрил
общей учебы хасидизма в народе и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправления, и уже сделал из них больших духовных людей Творца.

0: Так и мы посредством общего распространения Каббалы должны стараться привлечь к себе людей, которые тоже способны исправиться и с ними вместе сделать нашу работу. Это, по сути дела, методика. Эта методика, она не с сегодняшнего дня. Я думаю, что по той же методике действовал и Моше. Были у него, кто в общей сложности был с ним, когда он убежал там к этому горячему кусту и вернулся, и кто был там, Аарон был с ним, ну кто там был, пока он постепенно в пустыне не собрал учеников из всего народа, когда там были все. И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
1: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
0: Нет разногласий между Большим Товом и Агра. Это не разногласие. Это смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамая, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. Я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большом Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложная эта проблема.
1: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
0: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него была также масса учеников, много больших учеников, больших каббалистов, литваков. Не то чтобы литваки были против Каббалы. Нет такого. Кто против? Из этих великих, которые жили 400 лет назад, как Агра и Большим Тов, какое сопротивление? Но это... Ну, скажем, что это две методики. Мы будем учить, что это вообще нет. Ну, выясним это как-нибудь. Это пока что не очень касается нас. Когда немного поднимается, видишь, что это одно и то же. Да.
1: Сопротивление Каббалы, Каббале, которое было всегда, из чего исходит?
0: Сопротивление Каббале проистекало от каббалистов, очень-очень остерегающихся, чтобы

будешь с ними делать? У тебя уже нет собаки, которая выстроит их, и также человек не может выстроить их. Тебе нужны уже особые силы, то есть чтобы не убежали, чтобы не сделали ничего, чтобы не сделали там каких-то неполадок, и чтобы не сбросили тебя со скалы, не сожгли себя, не закончили какими-то революциями, войнами и не уничтожили себя. Это уже большая проблема. Так лучше, чтобы были стадом и постепенно продвигались. Для чего нам эти скачки? И это правильное воспитание. И каббалисты устроили это воспитание неживого уровня Торы и заповеди, когда Тора называется этот свиток Торы, что у нас, а заповеди — это то, что ты там делаешь благословения и разные вещи. Они так это устроили, и они сказали, что это оберегает народ, и действительно оберегает, и видишь, что это оберегает. Если выходят из этих рамок, уже проблема, уже нужно дать исправление, что если ты выходишь из этих рамок и становишься более умным, когда против твоего знания есть у тебя вера, есть у тебя уверенность, что ты не убежишь и не принесешь вреда и себе, и другим. И на самом деле твой выход на более высокую ступень будет контролируемым и для исправления. И поэтому воспитание народа — это очень особое воспитание, очень мудрое. И было много каббалистов, которые противились просто так давать народу вообще науку каббала. Это может привести к таким неисправленностям, когда мы не сможем их преодолевать. Но постепенно искали здесь и там учеников, в таком скрытом виде учились с ними. И так продвигались. Это с одной стороны. И были каббалисты против них, которые говорили, что мы должны больше продвигаться, больше идти. Давайте будем больше, большими революционерами. И были такие в течение поколений до 19 века. Все великие, и те, которые были за распространение каббала, и те, которые были против этого, они все были в духовном постижении. До времени Ашла. Когда это Ашла? Не знаю, до времени святого Ашла. Рэби говорил, что не было никого, кто написал бы книгу, не исходя из духовного источника. Потом уже начался упадок, падение поколений. Уже писали часть из постижения, а часть нет. То есть каждый был в постижении, но уже были такие в упадке немножко. Желание получать усиливается больше, а духовное уменьшается. Но в любом случае, только пойми, что все эти разногласия и сопротивления — это не на нашем уровне. У них была просто ответственность, чтобы оберегать народ. И если ты спросишь меня, так я тоже против просто так и изливать науку каббала религиозным. Если бы у меня сегодня была возможность дать всем из них науку каббала, я бы и не делал этого. Я бы этого не делал. Потому что у меня нет напротив этого никакой уверенности, что они теперь не начнут быть разнузданными, светскими, и вообще не знаю, в какой форме, что есть напротив этого, что они пойдут по исправленному пути, когда постепенно они получат силу развития в эффективной, в хорошем виде. И действительно, это будет к духовному подъему, и что не повлияет на них это в такой дикой форме, что кто знает, что случится с народом через 20 лет. Я не знаю. Он был великим. Только великий может позволить себе такие вещи. Хотя потому что Баль-Сулам как бы сделал. Он не боялся этого. Но он — это не я.
Я на самом деле

0: или я думаю, что мы можем идти, я чувствую себя уверенно идти со светскими, потому что здесь, на самом деле, прежде всего, нечего уж так уж портить, понимаешь? И тогда я хоть как-то могу принести исправление тому, кто хочет, методику, объяснить, идти с ними, но не живому, святому уровню. Это очень большая проблема. Легко сказать, давай, сделаем, перевернем. Это непросто. Они оберегают, как ни скажи, неважно, но они оберегают какие-то рамки народа, какой-то его облик. И сломать это, кто знает, к чему ты привезешь. То есть я не чувствую себя умным делать такие вещи. Но давать знания, то есть способствовать тому, чтобы знание науки Каббала, ее величие, и что она делает людям, чтобы это было более распространенным, да, чтобы мы могли распространять это в более ясной форме всему народу, чтобы и из них приходили учиться, и есть среди них такие, которые находятся в состоянии озлобленных в душевном беспокойстве и хотят найти и продвигаться. Есть такие, я знаком с ними. Так в таком виде, да, постепенно. Но в любом случае с этим нужно очень остерегаться. Поэтому, если я слышу или чувствую от великих ультраортодоксальной публики, допустим, что скажут что-то обо мне, будут нападать на меня, я чувствую, что они правы. Я чувствую, что правы. Они должны оберегать это общество, и нет другой формы хранить его.
1: Видно, что по мере того, что стараемся распространять там, где они, на их местах, то это не распространяется наружу. Как бы Творец делает что-то, чтобы это не произошло. Вопрос, наши ли это расчеты каббалистов, пытаясь распространить? А что будет, то будет.
2: Нет, я предпочитаю распространять науку Каббала, где только можно, в форме совершенно не направленной ни на кого, всему миру, особенно, конечно, это евреям, потому что это должна быть, эта часть творения должна прежде всего пройти исправление, а потом стать светом народом. Но среди евреев, светским, а религиозных, ультраортодоксальных особенно, я прямо остерегаюсь трогать их. Я не чувствую себя в роли производить революции. Действительно. Распространять Каббалу — да. Но делать с народом что-то, что я думаю, но не уверен в том, что я думаю. То есть по отношению к религиозным, я действительно думаю, что они все еще должны оставаться в такой форме. То есть не то чтобы оставаться в такой форме, если они выйдут из нее, если вырастет в них желание получать больше их рамок, и они прорвутся за ограду, где они сейчас огорожены, выполнение Торы и заповедей на неживом уровне, тогда уже все в порядке. Но не я это вызываю, это должно прийти изнутри, желание получать, которое вырастет больше, чем их воспитание. И тогда они прорвутся и закричат, где мы, для чего живем, и что это за наши Торы и заповеди. Они не покрывают мое желание получать. Мы действительно хотим знать, для чего жить, и для чего мы живем, и для чего выполняем. Все такое. Если это прорвется в такой форме, да, снова, в чем смысл нашей жизни? Может быть, в их форме, не так, как светские спрашивают. Они спросят также о Торе и заповедях и своей жизни, в чем смысл нашей жизни. Как светские спрашивают, в чем смысл моей жизни, о своей жизни. Тогда, наоборот, пожалуйста. Но до того, как они в таком виде закричат, до того, как желание получать вырастет естественным образом и сломает их рамки, запрещено мне приходить и делать это искусственно. Это то, что я чувствую. Я тебе просто говорю то, что я чувствую. То есть никоим образом я не собираюсь делать там даже просто кружки кабалы. Есть такие, которые делают. Но те, что делают, они это делают в такой форме, что это хасидут, хасидизм, а не кабала. И поэтому это разрешено, и у них нет сопротивления. Потому что они не говорят об отрыве от воспитания на неживом уровне. Они говорят о том, как укрепить это воспитание на неживом уровне. И ни один глава общины там, если так, большой рав там или какой-то адмор, он не противится. Есть много таких кружков по кабале, по внутренней части Торы. Всяких видов там в Небраке. Допустим. И нет сопротивления им, потому что они учатся по такой методике, что это только укрепляет воспитание. Только добавляет какой-то вкус, еще немного. Ну так и все за. Тогда как если бы я вошел с левой линией, да? И это уже критика на все. Тогда они сразу бы сломали меня, и справедливо. Написано, не ставь преграды перед слепым. Если он еще слеп, если у него нет прорыва желания получать такого большого, чтобы он собирался только наполнять его в самой разнузнанной эгоистической форме, неважно, но это то, что горит в нем, то, что определяет его поведение. Если у него этого нет, а он просто так, такой... Так тогда зачем тебе подводить его? Ты добавляешь ему свое желание получать. А кто ты? Как ты можешь это делать? Это называется принуждением. Когда ты навязываешь свое желание получать, его желание получать, это называется принуждением духовным. Есть маленький ребенок, который хочет играть в игрушки. А ты вдруг приходишь, ломаешь ему игрушки и говоришь, «Нет, давай сделаем что-то настоящее». Какое настоящее? Не понимает, что такое настоящее. Для него вот это истина, его маленькие игры. Ты хочешь поднять его. Я хочу, чтобы ты был большим, там у тебя есть большие машины, большие вещи. Он говорит, «Папа, я хочу играться с моей машинкой. Почему ты сломал мне ее?» Понимаешь? Это все называется принуждением. Так как я могу прийти к ним и сделать такую вещь? Это просто запрещено. Но действительно, Бааль Сулам пишет, что все-таки это проблема, что и великие, и их, и невеликие, что, то есть, что они прямо оставили все занятие наукой Каббала, и что это, действительно это вызывает все беды в мире. Но видишь, ему тоже ничего не удалось сделать. И сколько мой рав хотел в какой-то форме внедрить науку Каббала среди ультраортодоксов. Тоже не получилось. Нам нужно ждать. Это должно прийти с двух сторон. Через светскую публику, через молву во всем мире, через окружающий свет, который мы пробуждаем на всех, с одной стороны. А с другой — желание получать, которое растет в них. И мы видим, как из года в год оно растет, оно прорывается, как оно уже не удерживает их в религиозных рамках, а им нужны деньги, и почет, и всевозможные знаки, чтобы дать человеку компенсацию, чтобы он оставался внутри этой ограды. И еще должности и какие-то всякие вещи, иначе они все убегут, и ты должен дать им, чтобы все сидели и учились, и не шли в армию, и социальное страхование, и всякие туда это тому подобное. И тогда, понимаешь, теперь, если ты заберешь что-то из этого, то все распадется. То есть желание получать, оно уже растет и растет из года в год, и тогда придет решение. Но сейчас, если ты пойдешь добавлять им от своего желания получать, почему вы не учитесь, почему это так? Это называется принуждением. Я пытался так немного делать и видел, что это не путь.
3: Да. А в чем разница между методикой Бааль Сулама и Бааль Шем Това?
2: В чем разница между методикой Бааль Шем Това и методикой Бааль Сулама? Я не думаю, что есть разница. Бааль Сулам пишет об этом, что прежде всего ему нечего спорить с Бааль Шем Товом. Это огромный божественный каббалист. Просто у нас нет чего-то, что он написал, все есть только от его учеников. Но вообще то, что он сделал, это большие очень исправления. Но для своего времени, на свое время это действовало, и Бааль Сулам пишет об этом. Нет разницы в методике. То есть что такое в методике? У Бааль Сулама нет методики, как обратиться к публике и как сейчас распространять в публике науку Каббала. У Бааль Шем Това была методика. Бааль Шем Това действительно сделал методику. Он взял науку Каббала, облачил ее в хасидут, в хасидизм, во внешние символы и во всевозможные рассказы и всевозможные церемонии. И занимался, как бы это сказать, я не хочу использовать слово психологическое, как бы в народе, что есть адмуры, ты можешь прийти к ним и поплакать ими, они помогут тебе и скажут: «Не страшно, Хаим, все будет хорошо, подожди, нужно потерпеть». То есть он создал систему, через то, что народ страдал, как здесь уже сказали, что действительно это было в период, когда были погромы, и люди очень страдали. Так через использование помощи в такой народной, животной форме он ввел прямо им какие-то знания о высшем мире, о методике, что можно прийти, что можно для этого сделать что-то. У Бааль Сулама не было такой методики. То есть, чтобы он нашел какое-то облачение на науку Каббала, чтобы внедрить это в народ. Нет у него этого. Так же и у нас нет. Мы идем с самой методикой в открытой форме, и как можно более открытой. И я думаю, что в наши дни уже не может быть какого-то облачения. Потому что если ты сделаешь облачение, то наоборот, ты будешь выглядеть ненастоящим. Потому что мы находимся действительно уже... Мы приходим к желанию получать, которое уже возросло в такой форме, что ни рассказы, ни вера какого-то вида, и ничего в нем нет. А мы должны найти особый язык внутри языка Каббалы, чтобы люди просто поняли наше послание. Облачение, да, будет на язык Каббалы, но такое облачение, что только чтобы только человек начал слышать. Потому что если я ему говорю «желание получаю», он не понимает меня. Экран, отраженный свет, он не знает, что это. Душа, он думает, что это что-то не как я. Что это кли и так далее. То есть мы должны будем найти объяснение, скажем так. Это не облачение, это больше объяснение, которое подходит к восприятию нашей публики. Но облачения уже такие, как Бальшемтов сделал, и я не думаю, что они помогут сегодня. И действительно, поэтому они отменились. Не может быть, что может быть... Я не думаю, что может быть какая-то методика, похожая на методику Бальшемтова. Хотя он действительно сделал особую вещь. То есть что он сделал? Можно сказать так, что это за вся методика Хасидута? Он скрыл Малхут и увеличил Бину, свойство Хесед. Что так нужно относиться друг к другу, что так нужно вообще стремиться к этому. А форма Каббалы, методика Каббалы — это раскрыть Малхут, желание получать, и идти к нему и заниматься им. Но простому народу это не подходит. Так он немного скрыл Малхут внутри Бины и так сделал. Внешне это стало выглядеть, что это Хесед. И действительно, простой народ очень нуждался в этом и принял это. Но те, кто после этого увидел, что их желание получать требует исправления, те уже пришли к нему, и из них он сделал каббалистов.
3: А вот в чем разница качественная между большим каббалистом и меньшим? Оба ведь находятся в том мире.
2: Какая разница между каббалистом большим и маленьким? Ты знаешь, я не знаю, как сказать. Есть электрик, который знает, как подключить электричество. Но он знает, что есть электричество. Это электричество приходит от станции. И оно проходит по проводам. Если я подключу лампу, то лампа вдруг... Там есть сопротивление. И сопротивление нагреет электроны. И тогда будет выброс протонов. Ну и так далее. Это каждый может тебе сказать, да? А есть люди, для которых понятие электричества — это какие-то волны, и там есть всякое, ну, я даже не знаю. Он может несколько часов об этом говорить. А есть такие, что вообще, ну, то есть разные. Есть маленький ребенок, который знает, что если он нажмет на кнопку, то из лампы вдруг пойдет свет. Тоже используют электричество. Ты говоришь, большой каббалист и маленький каббалист. Знание причин, вещи, которые ты уже видишь, насколько ты знаешь причины более возвышенные, более высокие, более скрытые, ты больше каббалист. Каждый видит горящую лампочку, но что это? Так и в нашем мире. Мы видим этот мир. А что называется ученый? Он знает причину явления.
3: Но как же масса достигнут более высоких уровней, если это не интеллектуальное?
2: Если ты спрашиваешь меня, то это тот же вопрос, о котором я сейчас сказал. Я не знаю, как себя вести с этой публикой. Я не знаю это. Есть большой каббалист, который знает причины, что из причин он уверен, что он сделает это. Но, по крайней мере, у меня есть разум сказать, что я не знаю. А есть такие вещи, что у меня нет разума. Все зависит от ступени. Это не вход в духовный. Духовное ощущение тебе не сразу дает тебе что-то. Это постепенно ты постигаешь все больше и больше, только в соответствии со ступенью. Так в этом разница.
3: Ну, может быть, кто-то?
2: И, кроме того, это зависит от типа души. Сделать такую вещь, как Бальшемтов, найти технику, эту внешнюю, как это сделать? Внутренняя идея, которая облачится точно в такое внешнее облачение, и все это по сравнению с ним агра, он не меньше по уровню. Но эта методика вообще не была для него приемлема.
3: Да. Бааль Сулам пишет, что именно разрушение в мире, беды, весь ущерб приходит от тех, кто учит Тору, не ищет этого, но теперь вопрос такой. Почему? Что должно случиться, чтобы все-таки не то, что мы будем там распространять, а может быть согласимся принять тех, которые приходят и хотят стучаться к нам в двери из религиозного мира? Такой вот переворот.
2: Вопрос верный. То есть, то, что я говорю, что нам пока запрещено распространять науку Каббала среди религиозных ультраортодоксов, я объяснил, почему. Теперь ты спрашиваешь, а если среди них есть такие, которые хотят прийти к нам и учиться? Я не думаю, что мы должны это делать, и снова по той же самой причине. Потому что в тот момент, когда кто-то из них приходит к нам и присоединяется и учится, этим мы начинаем ломать их ограду. Потому что он уже становится как такая белая овца, или как бы это сказать, белая или черная, неважно как, в своем стаде. И это выделяется. И это нехороший, некрасивый пример, может быть, для тех, кто вообще не чувствует в этом потребности. И вдруг смотрит на него, и снова он этим делает им принуждение. Это одно. А второе, потому что здесь это просто политическая сила. Вопрос Бааль Шем Това, который основал хасидут для народных масс, это также было, потому что он боялся прямого столкновения с литваками. Это Ребе рассказал мне, Рабаш рассказывал об этой истории очень много. Он знал эти вещи и так любил этом, так держаться в этом. И он сказал, что большая часть работы Бааль Шем Това в массах, когда он объединил себя, вокруг себя просто миллионы, это потому что он боялся, что будет большая сила у тех, которые противятся этому, потому что сам по себе нуждался только в своем хедере, а не в народе. Чем он поможет народу? Даст им еще несколько красивых речей, успокоит их. Это вообще не было его намерением, как думают эти хасиды, что Бааль Шем Това пришел, чтобы помочь немного народу, чтобы пройти более красиво, более легко этот период погромов. Да, что Творец посылает страдания, и что, а Бааль Шем Това приходит и прикрывает их? И нет.
3: Да. Дело в том, что Бааль Шем не оставляет много места для сомнений. Он говорит, именно те, которые учатся, пробуждают у них желание и не дает им ответ на это. Какой тут ущерб?
2: Так я хочу тебе сказать, что как Бааль Шем Това боялся литваков или противников Каббалы, что они просто в политической форме, да, через власть, что-то и там. Были такие случаи, много. Да, что они повлияют на его методику и не дадут ему делать такие исправления и растить каббалистов.
3: Так,
2: и я тоже самое. Я не хочу идти к ним и не хочу принимать никого из них, потому что я боюсь, что они могут через власть и через всякие другие средства нанести мне ущерб. Слава Богу, есть группа, и учатся, есть распространение, только не среди них. Так я этим удовлетворяюсь. И все. Потому что в тот момент, когда я начну принимать даже одного из них, и ко мне придут учиться, готово. Я уже вхожу с ними в столкновение. Для чего это? Это совсем не моя цель. Они в своей публике, а я в своей. У нас нет выбора. Я думаю, что не то, что нет выбора, а это такой пока путь развития. Мы не должны быть исправителями мира. я должен, если я могу дать какое-то решение тем, которые уже готовы к исправлениям, в этом моя задача. Ускорять развитие. Это не я. И ты также. Когда ты приходишь к человеку, начинаешь пробуждать в нем желание получать, и все, ты помогаешь ему в этом? Нет, ты портишь. Мы только тем, кто приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни, должны дать им методику ответа. Вкусите и увидите, что добрый Творец. Вот и все. Нужно этого остерегаться.
3: Ну вот пример электрика, ребенка, да? Того, кто понимает, что такое электричество. Вот как Адя сказал, если постижение — чувственная вещь, как надо прекратить вот это вот различие, как ты постигаешь все чувством? То есть есть разум, ну а постижение — это же не интеллектуальная вещь. Я не понимаю вот этот момент, где что удерживаешь, где вот эти все причины?
2: Я не знаю, что ты говоришь. Если ты мне задаешь какой-то вопрос, и я должен дать тебе ответ. Я никогда не обращаюсь к своему разуму. Я должен оживить этот вопрос внутри себя, прочувствовать, как он живет во мне, увидеть ответ в чувственной форме, как я получаю на него ответ, и передать его в словах и в разуме, уже в таких облачениях тебе. Я не могу ответить тебе из разума. Я скажу тебе больше. Не только из разума я не могу. Разум, ты вскоре почувствуешь, что это вещь, которая исчезает. То, что ты знаешь сегодня, исчезнет у тебя. Завтра вдруг ты будешь в путанице, а послезавтра снова будешь в каком-то ином понимании. Разум хорош только для того, чтобы передать чувственный ответ в форме, что другой, второй, внешний может услышать. Я никогда. Есть такие вопросы, которые я действительно не слышу. Тогда я в какой-то форме уклоняюсь от них. Не слышу. Я сейчас нахожусь в настолько в иной форме, что я не могу почувствовать на них ответ. Но все это проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю тебе снова в форме умственной. Разум только для того, чтобы связываться между нами. Но внутри меня, внутри — это только чувство. Ты задаешь вопрос. У меня этот вопрос проходит такую некую трансформацию, как это сказать, изменение, да? Он превращается в мой чувственный вопрос. Не так, как ты спрашиваешь. И на это я получаю свой чувственный ответ на своей ступени, и передаю тебе потом, насколько ты можешь, насколько ты способен, насколько я способен выразить. Это тоже проблема. Мой учитель ничего не мог выразить. Послушай, как он говорит. Были такие люди, которые приходили его слушать, слушали его там 10 или 20 уроков, на 10 или 15 уроке спрашивали, скажи, на каком языке он говорит? Вы можете спросить тех ребят, которых я привел к нему, слава Богу, они все еще живы. Как ты, тель-авивцы, которые знали иврит прекрасно, они не понимали, что он говорит на иврите. Не в первый раз, а в пятый и десятый. Понимаешь? Тем более после того, как ты знаешь, ты начинаешь привыкать, что это может быть такой сленг, полуслово, не в связи со вторым словом. И все предложение может быть в двух предложениях назад или вперед, до или после того. Прямо было в такой форме. Я уже не говорю о выражениях на идиш и арамейского, там внутри чего угодно. Я уже привык к нему, да. Это нечто иное. Но что я хочу сказать? Это не относится к духовной ступени. Не относится к духовной ступени. Писать он писал. А устно он вообще не умел говорить.
3: Так в чем же разница между человеком, который под Максимом, и каббалистом? Вот в чувствах, как вот все это выстроить?
2: Ты о чувствах. Все мы обладатели чувств. В общей сложности то, что есть у меня, это 5 чувств. А в разуме расшифровать то, что я чувствую. Разум только объясняет мне, что я чувствую. Причину, что я чувствую. Я чувствую тепло или холод, или давление, или шум, или еще какое-то другое впечатление. Кто-то делает мне хорошо, кто-то делает мне плохо. Разум дает мне только ощутить причину этого, почему я чувствую так. И помогает мне, если так, исправить мое ощущение на лучшее. Разум служит желанию получать. Он помогает желанию получать прийти к более комфортному, лучшему состоянию. Это все. Но 5 чувств, то есть чувства, в этом мы живем. Насколько нам кажется, что мы обладатели мудрости и мнений и всякого. Нет, ничего нет. Это все только чувства. Так то, что мы говорим между собой, это тоже мы передаем друг другу чувства, только облаченные внутрь каких-то умственных форм. Потому что чувства друг другу мы не можем передать. Только в очень такой неявной форме. И тогда и в разуме есть такие каббалисты, которые умели облачить чувства в разум, а есть такие, которые не умели. Это не относится к постижению. Есть очень много каббалистов, которые писали намеками, и с трудом можно понять эти намеки. Может быть, они хотели написать не намеки, может быть, хотели написать такие хорошие, ясные вещи, казалось им так. Но ты знаешь, сколько миллионов было, которые не писали, потому что не умели писать правильно, ясно, не умели выразить себя. И это были обладатели очень большого постижения. Не просто так пишет там, он, что Раби Шимон сказал Раби Аба писать, и что Раби Аба умел раскрывать в скрытой форме и так далее. Это... Но мы поучим что-то.
3: А почему существует только один вид такой умственный, интеллектуальный? Вы же говорите, чувство одно, но... интеллектуальных вариантов много всего, чтобы передавать.
2: Регеш за некра кли арухани. Чувством называется духовное кли. Желание получать, оно не находится в теле. Даже в нашем теле. Укажи мне на какое-то место, где там находится желание получать, чтобы я отрезал место, вытащил его из тела, и тело осталось без желания получать. Желание получать на всех своих уровнях, ни живом растительном, животном, человеческом, оно наполняет все тело. Оно находится в каждой клетке, в каждом электроне, в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждом органе, во всем, что ты хочешь. Но где оно находится? Его нет. Оно как бы иное измерение, духовное, нематериальное. Допустим, как наше тело, внутри нашего тела есть еще одно такое тело, такое облако, не знаю, как это сказать, что оно является желанием получать, и оно получает впечатление как бы через все эти наши чувства. Ну, не хочу в это углубляться, достаточно так. Так о нем мы говорим, об этом кли, желание получать, которое получает какое-то ощущение от наполнения. Желание получать существует рядом, точнее, разум существует рядом с желанием получать, чтобы помочь ему чувствовать лучше. То есть желание получать развивает разум, чтобы разум помог ему почувствовать, от чего желание получать страдает. Или чтобы помочь ему понять, откуда, чем можно больше насладиться. То есть разум предназначен служить, обслуживать желание получать для большего наполнения. Всегда. Это добавка к желанию получать. Как желание получать наполнится больше. Если желание получать наполнено полностью, ему не нужен разум. У него есть уже то, что оно хочет. Если у него есть немножко меньше, чем оно само, это уже развивает, оно уже тогда развивает разум. Оно ищет, как достичь, откуда достичь то, чего ему не хватает. И так развивается система, которая называется умственной. То, что желание получать чувствует внутри себя, это только оно чувствует. И даже что если есть еще кто-то, кто что-то чувствует, я не могу почувствовать вместо него в его кли, а он не может почувствовать в моем кли. Как мы можем передать наши ощущения? Через разум. Вот и все. Чувство невозможно передать. То есть я должен объяснить другому свое впечатление, свои хиссароны или наслаждения в умственной форме. И все. Потому что у самого чувства нет слов. Это свет. А слова для чувства — это уже впечатление кли, желание. И этому желанию должен дать всевозможные знаки в мерах или в буквах. И тогда эти знаки я могу передать другому. Поэтому есть множество методик, как передавать друг другу какое-то знание.
3: А как может быть так, что кто-то на своем личном индивидуальном пути, что проходит что-то, может потом в чувственном состоянии попытаться измерить в каком-то чувственном состоянии кто-то другой, что он
2: не может. Ладно, ребята, сожалею, но действительно. Сегодня у нас также не получилось поучиться, да? Да, не будем учиться сегодня.
3: Поделимся впечатлениями урока, что мы оттуда берем в реализацию в десятке.
2: Очень интересный урок, общий, много всяких таких данных, которые придают нам вкус по отношению к науке Каббала, ее развитию, весь период, вся эпоха Бальшемтова, форма, в которой старались передать это, форма, в которой не удалось это передать. Почему? Нужно понять эти вещи и с помощью их притянуть свет, возвращающий к источнику.
3: Да. Сильно так чувствуется. Но у меня было такое впечатление, что последние наши годы, да, где все десятки, где есть такие некоторые формы реализации того, которые, собственно, соответствуют нам, И вот у нас есть сейчас возможность быть как это запланировано свыше. И это то, что Рав
4: Маргишим бемет хода хани.
2: Действительно, мы чувствуем, что никогда не было такого состояния, чтобы наука Каббала приходила к массам. И в то время был настолько ясный пример, что нельзя ставить препятствия перед слепым. А не только люди, которые начинали учиться, это и мы. Сколько раз Рав говорил нам, если бы вы знали конечную цель, вы бы отсюда убежали быстро. Но именно для этого есть решение десяток, что нам как бы внутри есть какая-то готовность. И это является вызовом, и интересно все. Нет более важного, чем действительно прийти к этой особой вещи.
3: Так Шлови написал, глава десятки духовных. Мы возбуждаем вопрос между нами, в чем смысл жизни, и Творец возбуждает точку в сердце, и это не дает нам покоя. Приводит нас в Нейбарух, учиться у нашего Рава, получать путь исправления, приходить к слиянию с Творцом через учебу в нашей группе, реализовывать то, что называется «все преступления покроют любовь», и делать все, что в наших возможностях, увеличивать эту любовь на фоне того желания получать, которое Творец увеличивает в нас, вот в этом устремлении к любви к товарищам, которые мы создаем. И работать здесь со всей преданностью. А Исраэль добавляет, чем больше есть духовное продвижение товарищей, так будет нам казаться общее желание к отдаче слиянию с Творцом. И вот через это объединение мы сможем вместе просить у Творца силы исправления. Так, и еще я тоже добавлю со своей стороны. Мы говорили о 10 сферот, где общие и частные равны. В принципе, это тот самый закон, который действует с самого верха до самого низа. Я себя не менял, и все те же самые законы. Нечего путаться между личной работой и работой моей в десятке, и моя работа в группе, потому что на практике это все то же самое. В конце концов, он говорил уже об Агра и Большем Торе. Изучил учебу, да, масса или обучение отдельных людей. И, в принципе, то, что он как бы создал там традиции, то есть он не учил их Каббале, для меня это нечто было чем-то новым. Ну, определение разума, что разум — это рожден для того, чтобы обслуживать чувства. И наши ощущения — это наше кли развития, это наше желание получать. Когда он страдает, у него происходит развитие разума вокруг, чтобы как бы улучшать ситуацию, состояние.
2: Да, мы видим особое отношение Рава к распространению науки Каббала, чтобы не ломать, не создавать состояние насилия. Он говорит нам, что методика — это та же методика со времен Моше Рабейну, и также я впечатлился чувствами Рава. Что значит ответить на вопрос? Это... Что значит ответить на вопрос ученика, как ты должен это провести через себя и не давать разум, ответ из разума? То есть это очень важный принцип для распространения.
3: Я тоже получил ощущение, насколько это важно. Не ускорять развитие плода, да? Как вот пример, что если человек еще не готов, он должен пройти какие-то этапы развития, мы не оказываем на него давление. А что мы берем в десятку? Да, наверное, то же самое. Если товарищ в каком-то состоянии или на каком-то этапе, мы ни на кого не давим. Мы как бы говорим об общем подъеме, и чтобы каждый мог найти для себя место, присоединиться. И мы относимся друг к другу с большим... очень аккуратно и давать каждому возможность развития.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Шалом. Шалом, хаверим.
1: Приветствуем всех. Наши дорогие, давайте занимайте свои места, мы начинаем нашу групповую часть. А тема вы знаете какая? Тем-то? Конгресс, да. Но что именно в конгрессе? Строим хесарон и молитву. А что мы сейчас учили на уроке? Что сказал Раф? Все зависит от нашего желания. Как мы построим правильное желание? И то, как Раф сказал, если мы находимся в окружении, которое спит, то нам надо или поменять окружение, или изменить, или изменить само окружение. Есть конгресс, как можно изменить? Что Рабаш сказал? Человек, который начинает изучать Тору, выполнять заповеди, то есть производить исправление, приходит к чему? К осознанию зла. И что ничего невозможно изменить в своем желании получать. И тогда то, что называется, что Тора ослабляет силы человека. Человека. И какой второй этап? Свет в ней возвращает к источнику. И тогда мы уже приходим к желанию, когда мы хотим получить свет Торы. А не просто так приходим учиться, но чтобы исправлять наше зло. И это мы получаем только от Торы. И тогда говорят, что нам нужно прийти к чему? К вере. Не просто к вере, а к полной вере. А зачем нам нужна полная вера? Рабаш спрашивает. Правильно? И мы понимаем, что если есть у нас осознание зла, а мы не можем его исправить, то нам нужно достичь глубин сердца, чтобы это затронуло наше сердце настолько, что мы придем к молитве. А без молитвы мы не придем к полной вере. И в каждых состояниях, которые мы проходим, мы будем обращаться к Творцу, чтобы Творец был тем самым источником, который может нас изменить. И это то, что мы хотим сделать сейчас. Мы не выходим просто так, да, на наш региональный конгресс, а для того, чтобы увеличить то желание, которое не существует вообще. Существует только в личной работе каждого из нас, где каждый из нас может приложить свое усилие тем, что понимает, что от его молитвы зависит, насколько он может зажечь товарищей вокруг себя и насколько он изменит окружение своим действием. Это зависит от каждого из нашего мирового клея.
2: И поэтому действительно конгресс построен на молитве, на статьях Рабаша, на статье Рабаша «Порядок собрания товарищей», где мы знаем, что в начале, если мы смотрим на молитву Шмонайстры, мы видим, что в начале есть величие Творца, важность Его. То же самое и на конгрессе. Мы вначале просим величие Творца, величие товарищей, величие группы, величие пути. А во второй день мы поднимаем молитву, делаем выяснение, о чем мы молимся, чего нам не хватает, что нужно добавить. И тогда мы поднимаем ман. А третий день, последний день конгресса, там мы уже находимся в благодарности. Мы получили ответ на молитву, молитвы. Получили ответ, мы пришли к объединению, мы построили между собой Творца, мы выходим на новую ступень, мы рады, мы счастливы на этом конгрессе. Сегодня мы сосредоточимся на средней части конгресса, на выяснениях, на молитве. Но все-таки я бы хотел зачитать несколько слов, которые сказал Рав, которые помогут нам сделать эти выяснения вместе. Он говорил о том, как он слушает вопросы товарищей. Мы можем взять это тоже для себя как отношение к тому, что товарищи говорят на семинарах, вопросы, которые они задают. Рав сказал, что все проходит чувственным образом. Я постараюсь сформулировать это. Есть такие вопросы, которые я вообще не слышу. Так я каким-то образом уклоняюсь от них, не слышу. Потому что я нахожусь сейчас в настолько иной форме, что я не могу почувствовать для них ответ. В этом дело. Но все проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю снова это тебе в форме разумной. Разум только для того, чтобы связываться между нами, но внутри меня только чувство. Так мы должны относиться к тому, что товарищи говорят. И сейчас у нас будут семинары, давайте постараемся слушать товарищей, чувствовать их и внутри себя чувствовать то, что они говорят. И мы сейчас прочитаем отрывок. Все, что мы говорим сейчас, все материалы, клипы, слова Рава, все это из материалов Конгресса, которые на сайте Конгресса. Рав всегда рекомендует обратиться к сайту Конгресса и взять это, скачать оттуда материалы. Очень рекомендуем. Пятый отрывок на сайте Конгресса, слова часть, когда мы чувствуем, когда мы строим хиссарон в молитве, Рав говорит так. Мы понимаем, что если бы не окружающий свет, который воздействует на нас и может дать нам свойство отдачи, величие Творца, без этого у нас нет никакого шанса прийти к действию отдачи самостоятельно. Поэтому мы понимаем, что только подъем хиссарона, молитва, только они могут помочь нам. Потому что с помощью действия, которые мы делаем вместе, и с помощью того, что мы обязуемся по отношению к массам так это все обустроить, мы нуждаемся в высшей силе.

0: сможем думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. Так давайте сейчас вместе выстроим молитву, которая приведет нас к отдаче, к раскрытию Творца. 6 минут.
1: Я с этого урока выхожу с важностью, очень большой важностью, той части группы в развитии человека, в окружении. И я как раз вот чувствую сейчас вот это желание, чтобы это было сильное влияние, воздействие друг на друга, что отсюда каждый товарищ получит необходимость такую очень большую, то есть больше всего, что только есть в жизни, достичь цели, достичь духовного. Чисто эгоистически, неважно. Мы должны к этому прийти, чтобы духовное было самое важное в жизни. Просить у Творца, чтобы пробудил каждого товарища здесь, именно как раз выстроить это окружение, чтобы было такое окружение, которое побудит каждого человека, да, вот, чтобы у него возникла эта необходимость в духовном.
0: Да, как мы слышали в начале урока, чтобы мы не находились в состоянии, когда мы заняты. Не едим траву, как корова. Как Рав сказал, что только что когда мы хотим только наполнить наше желание получать и все, а хотим что-то большее, у нас есть какая-то ценность духовного. Это то, что наполняет мой поле моего зрения, и такой пример мы хотим показать товарищам, и мы хотим, чтобы это подействовало на нас в ответ. Так мы хотим усилить нашу группу.
2: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם.
1: Все наши ощущения, когда вот мы все эти ощущения проходим, как бы связать их вместе, да, с помощью вот по взаимной нашей помощи в десятке, так чтобы свет возвращающий к источнике пришел как бы качественным образом, да, чтобы мы вот как бы
0: не дает. Я бы хотел у Рава сейчас перейти к региональному конгрессу. Смотрите, сколько десяток у нас вокруг, сколько нам. Как мы можем сейчас почувствовать важность от всего нашего окружения? И молитва, чтобы мы использовали эту силу, чтобы это была сила для продвижения, для важности цели, для нашей возможности находиться в вере, находиться в отдаче. И как бы я чувствую, что это находится рядом, и что мы должны начать этим пользоваться.
1: Вопрос как бы чувственный, но на самом деле очень такой умственный. Молитва — это все-таки ощущение в сердце, поэтому мне очень близко то, что Хезис сказал, что надо работать с каждым постепенно, как бы накапливать молитву каждого, поднимать все больше и больше. И самое правильное это будет как раз укреплять друг друга, поддерживать. Так, чтобы каждый мог взять еще один, сделать еще один шаг вперед, еще больше впечатлиться, пойти с тем ощущением, которое в нем возникает, и требовать, что это самое, собственно, логичное, что только можно сделать.
0: Нам нужна сила преодоления нашего желания получения с помощью света, возвращающего к источнику, и пробуждать любовь между нами всякими силами, чтобы находиться в отдаче, как ты. И я продолжу здесь молитву, которую, чтобы мы получили от Творца разум, чувство, чтобы находиться только под воздействием десятки, под десяткой, и служить товарищам, и пробуждать группу, и, которая, как мне кажется, когда они спят. И все это, чтобы Творец помог нам, и именно с помощью нашего объединения в десятке, чтобы

0: У нас появилась правильная молитва в сердце, чтобы Творец помог нам создать такой кли.
1: Чтобы Творец помог нам построить такое окружение, чтобы давало каждому товарищу колоссальное такое желание к духовному, да, чтобы уподобиться Тебе, чтобы на этом региональном конгрессе дало силы всем товарищам по всему миру, чтобы пробудилось такое большое желание всех, для всех, чтобы было такое окружение, чтобы мы стали кли, где каждый сливается с этим и мог бы подняться по ступеням всегда и приближаться к Тебе.
2: Чтобы
0: Творец принял нашу молитву, Хисарон, который есть в каждом из товарищей, собрал все в единое кли и правильно нас направил на цель.
1: Да, держаться за эту молитву как-то. Да, дорогие хаверим, мы сейчас слышали фокус-группу. Мы очень впечатлились тому, как товарищи с помощью своей молитвы поднимают вот этот дух настоящим. Я видел в десятках такое же вообще воодушевление. Давайте сейчас проверим, правильно ли мы молились. Давайте посмотрим клип «Право», что называется «молиться». Посмотрим сейчас, правильно ли мы молились той молитвой, да, которую мы подняли к Творцу. Давайте десятый клип. Молиться — это значит просить силы. Силы отдачи, силы объединения. Это называется молиться. То есть до этого ты должен проверить, есть ли у тебя эта сила. После того, как ты проверяешь и видишь, что нет у тебя этой силы, ты обращаешься к Творцу с просьбой, чтобы Он дал тебе эту силу. Просьба называется или молитва, или манном, когда ты поднимаешь потребность, да, к этой силе отдачи. Это называется молитва. Или подъем ман.
0: Когда ты поднимаешь хисарон к силе отдачи, это называется молитвой или ман. В третьем отрывке, в словах Рава на сайте Конгресса, то же самое место, он говорит нам так: «Мне нужно связаться с товарищами и вместе с ними выяснить, что такое хисарон отдачи Творцу. Как мы приходим к тому, что нам не хватает, когда у нас есть хиссарон без хиссарона, что нам как будто бы чего-то не хватает. И тогда мы просим у Творца, чтобы Он дал нам. Мы хотим, чтобы нам не доставало желания, потребности отдавать Творцу. А чему это можно уподобить? Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновляешь, и у тебя к нему нет никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы Он дал тебе чувства к тому самому ребенку. Разумеется, это непросто, но ты сейчас находишься в кругу товарищей, и с помощью высшего света, который действует на нас, ты можешь попросить, и Творец ждет твоей просьбы. И создаст в тебе такой хисарон. И тогда ты захочешь ему давать наслаждение, захочешь отдавать ему. И тогда с этим стремлением отдавать ему ты будешь уже связан с ним. И вы начнете чувствовать друг друга. В той мере, в которой ты захочешь отдавать Творцу по-настоящему, действительно, ты начнешь его раскрывать. У нас такое непростое описание. Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновленного, у тебя к нему никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы он дал тебе чувства. Так и мы. Мы все желание получать, эгоизм. И мы пытаемся внести в себя чужого ребенка, приемного. Что пусть даже у нас есть какое-то чувство, у нас есть отрицательное чувство к нему, но мы хотим принять его, мы хотим усыновить его. И единственный способ это сделать — это молиться, потому что в нашей природе это невозможно. Так давайте вместе сейчас выстроим молитву к Творцу, чтобы он дал нам чувство любви к этому постороннему ребенку, свойство отдачи, которое чуждо нашей природе. Давайте вместе выстроим молитву к Творцу, чтобы он дал нам чувство любви к тому самому постороннему ребенку, чужому ребенку, свойство отдачи. Давайте возьмем 5 минут на это. Пожалуйста.
1: Помоги нам почувствовать, что у нас была потребность быть в этих желаниях товарищей. Вот именно так. Выйти из себя, из мысли о себе.
0: Да, тот самый отец, который принял чужого ребенка и просит у Творца, чтобы он дал ему чувство к нему. Он очень нуждается в важности, что он обретет с помощью всего этого, будет у него чувство или не будет. Как он справится вообще с семьей, если у него не будет чувства. И поэтому он нуждается в этом, и тогда он молится. Нужно удерживать в нас важность того самого ребенка и так сделать нам такое промывание внутри. И это будет необходимость в чувстве к ребенку.
1: Если мы стараемся, насколько возможно, объединиться между собой, то Творец позаботится, как в статье. Да, что он как бы постарается нас уволить с работы, чтобы мы почувствовали новое желание каждый раз объединяться заново и больше. Поэтому будем объединяться, а молитва придет уже на эти усилия.
0: Если мы немножко обратим внимание, попросим Творца, то мы увидим товарищей, которые находятся рядом с тобой, что они уже это делают. И тогда тобой овладеет зависть, когда ты увидишь, как твой товарищ уже проводит эту работу, играет с истинными вещами, а не с игрушками. И это поможет нам выйти из самих себя.
1: Если возьмем все-таки пример ребенка, если вот этот самый ребенок, да, когда он вырастет, он станет уже известным человеком, каббалистом большим, человеком очень важным для всего человечества, и тогда будет легко как бы вкладывать в него, ценить его. Так и мы тоже. Тоже нам нужно, что мы бы ощутили, какая огромная честь мы получили тем, что мы получили вот это вот особое желание. И необходимо изо всех сил как бы поставить его над нами, возвеличивать его и усиливать, так, чтобы мы могли использовать его и служить Творцу. И как раз вот как, еще раз, вот как Хази сказал, величие, величие. этого желания, к свойству отдачи. Да, это мы должны передавать друг другу, и тут мы сможем как раз растить этого ребенка.
0: И это даст нам разум и чувство, чтобы мы помнили, что вот этот маленький ребенок — это свойство отдачи, и мы можем его растить только в отношениях между нами, каждый внутри своей десятки, потому что именно из связи между нами, из наших совместных усилий прийти к любви к товарищам, ты раскроешь нам немножко, как Михаил сказал, то, что мы должны исправить, раскроешь нам, разовешь нас чувство сознания зла, чтобы мы почувствовали, что желание получения мешает нам, чтобы мы предпочли свойства отдачи, и ты поможешь нам стремиться к этому.
1: Помоги нам стремиться к этому, помоги нам стремиться к и на словах, и в желаниях, в устремлениях товарищей, чтобы у нас был единый поток такой, чтобы каждый ощущал, что он принадлежит твоему вот этому пути, и всегда помогай нам вернуться к правильному направлению, чтобы наши усилия не были просто так, помоги нам объединяться.
0: Помоги нам быть чувствительными к товарищам и стремиться наполнить их, потому что в них находится хисарон к отдаче, потребность в отдаче, и только в них это может осуществиться.
2: Кен хаверим.
1: Да, хаверим. Как прийти вместе к молитве Творцу, чтобы дал нам ощущение к этому чужому, как бы ребенку, свойство отдачи. Но это как вот в этом примере Рабаш, который нам дает. Михаэль сказал, да, вот в фокус-группе, что для того, чтобы папа попросил новое место работы для своего ребенка, чтобы он захотел поменять бы хозяина, да, которого он уже любит, привык к нему, а у него уже семья, ему уже недостаточно зарплаты и всего того, что у него было, и отец просит, чтобы ребенок его нашел нового работодателей, чтобы он мог там зарабатывать. И мы должны прийти к молитве, к Творцу, что если Он нам не поможет, все, мы пропали. Мы не можем поменять желание, но потребность к этому мы можем прийти. А как? С помощью нашей подготовки мы сейчас готовимся к конгрессу, очень такому для нас очень важному, что он может поменять нам желание, поднять нас на новую ступень. Давайте посмотрим сейчас клип Рава, как надо готовиться к конгрессу, с каким хисароном надо прийти к конгрессу, с какой молитвой. Клип номер три. Это замечательная такая молитва, то, что пишет Рабаш, что если ты нам не поможешь, мы пропали. Мы должны к этому прийти. Мы должны познать это всем своим нутром, что мы очень хотим этой цели, прийти к слиянию с Творцом, то есть быть в отдаче, каждый вместе со всеми, и слиться с этим именно в совпадении по форме, с этим свойством отдачи Творцу. И тогда только это мы и просим. И, конечно же, что если Творец нам этого не даст, мы пропали. И это то, что мы должны ощутить, что иначе мы пропали. И вот тут есть как раз состояние, что нам нечего больше делать. Мы дошли до конца. И если Он не даст, все. Пропало. Я пропал. Если не даст мне объединение, я пропал. Если не даст мне слияние с группой, я пропал. Это то, что я прошу. Я хочу слиться с ними, чтобы изо всех своих сил поддерживать их в том, что они хотят. Я хочу им служить, я хочу давать им, я хочу помогать им достичь цели. А мне не важно, что со мной, но я хочу вот это. К этому я пришел, ради этого я пришел сюда сейчас, да, на наш конгресс, для того, чтобы поддерживать их, достичь цели. А мне? Я ничего не хочу. Только чтобы я в этом мог сделать и стать нулем. На самом деле.
0: Да, так у нас во всем мире есть товарищи, которые уже превратили себя в полный ноль, в кли для обслуживания группы и Творца, и готовят конгрессы по всему миру во многих местах. И эти товарищи действительно достойны того, чтобы они рассказали нам, что у них происходит, да, чтобы они дали нам воодушевление тем, что они готовят. И мы хотим послушать в качестве подготовки к региональному конгрессу товарищей с юга Израиля, чтобы они рассказали нам о своей подготовке к конгрессу. Пожалуйста, давайте перейдем к ним.
1: Приветствуем всех. Приветствуем наш мировой кли. Мы на юге Израиля от Эйлата до Кирьят-Гата. Готовимся все к конгрессу. В нашем регионе, на юге Израиля, где-то около 200 товарищей. И мы решили, что мы конгресс проведем в Яд-Мордехай. Это кибуц. Да, где-то на юге, на востоке. И мы каждый день должны принимать там больше 20 товарищей. Мы пока что поделились на рабочие команды, и все команды работают, стараются. Что значит стараемся? Мы включаем всех товарищей, всех десяток. А то, что особое, да, во всей этой подготовке к конгрессу, это то, что мы видим уже больше товарищей, да, как бы ты выходишь из десятки и видишь всех своих товарищей в твоем регионе. И от всех мы получаем такую силу, такое вдохновение, и видим, что все стремятся к тому, чтобы достичь той же самой молитвы, о чем мы говорили 2 минуты назад, то, что мы слышали от Рава. Все мы хотим прийти к молитве, что если он не поможет, пропали. Мы вкладываем все свои силы для того, чтобы прийти к такой молитве, чтобы вообще оказаться на конгрессе, который объединит все наши сердца в одно сердце, и вместе с этим мы пойдем уже к Творцу. Лехаим, огромное спасибо. И продолжаем подготовку и радостного конгресса, объединяющего. В любви, Лехаим. Спасибо.
0: Лехаим, друзья. И закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий, и из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хавакук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична. Как сказано в предисловии к ТЭС, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца, лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако это во благо человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться ими, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры, и человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла, что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие келим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказано, мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих келим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим келим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане. И с помощью Торы приходит к осознанию зла. Как говорится в книге Зор, когда узнает он о грехе своем. Это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом. И за различия по форме, которые есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. И тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду, во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит весь Израиль, клаль общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях, ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнится они большой мудростью, им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано вытекает, что порядок работы таков. Первое. Израиль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работая ради эгоистической любви, то есть чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя. То есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять, не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его, имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется высший разум. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
0: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает, ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое совершенной верой, как сказано, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. Это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве добрый, творящий добро. А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъянии в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени добрый, творящий добро, а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен, сказавший, и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен, сказавший, и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, работает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты

уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении, не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя. Иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться получается, что то, что от него ускользает, то совершает все эти вещи, идет ему на благо. И Бааль Сулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере, в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло, и он, как бы то ни было, остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон, то есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу, но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет
есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И в этом разница между общей работой, относящейся ко всему обществу, и индивидуальной работой.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא...
1: Человек да поможет ближнему во всех состояниях, а еще раскрытие зла может всегда действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
2: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь Рабаш, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи, подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больше заработок, так же и Творец по отношению к нам. Он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
1: Перейдем к уроку от 23-го 2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным духовной работой?» На самом деле, общие и частные равны, мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахаб, Зон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из пяти пхинот, пяти свойств, или пяти сферот, десяти сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из десяти. Далее каждый делится вновь на десять. Так каждый законы. Которые определяют поведение общих десяти сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение десяти частных закон и подчастных, и подчастных, и так далее. Это то, что называется «Явая не изменял», то, что «Юд Кей Вав Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей Вав-Кей, и все такое, потому что это кли Юд-Кей Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой, и там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход.

0: Есть вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
1: На странице 278 в начале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
0: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама. А в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общие и частные равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, «Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма». То есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия в общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу. Потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят, и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хисарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше. Но то же самое желание получать. И вот теперь, для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше, чуть тьмы, чуть света, небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли, проблема в том, то, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать, мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира, деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точность,

0: наслаждении. Так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называется. Вдруг становится праведником. Не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? Как, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы он, это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот, это прежде всего нужно сделать. Это Бааль Сулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зоар». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые всякие. Дайте жить животным, то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли, к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятия, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть духовно, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа — Все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит, то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян, тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
1: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое. Ты говоришь, когда? Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность? Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, и это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это Тора, это заповеди. Итак, люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее. И насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя, слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Большем Тов делал это в очень такой явной форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание, то есть в каждом месте он внедрял учебу внутренней сути, немного для всех. Для всех, вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения, человек должен связаться с этим. Но что Хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хасид, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да? Привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Эта методика, которая сейчас тоже должна быть примером для нас. Ведь мы в этом не делаем ничего нового. Они сделали это для своего периода, то есть для уровня развития желания получать, которое в его поколении, и добились успеха в этом. Была масса каббалистов, сделали массу исправлений. Поколение все еще было в определенном развитии, не окончательно. И когда Бааль Шем Тов и первые хасидские адморы сделали исправление, они действительно смогли поднять духовный уровень поколения намного. Но потом, поскольку мы развиваемся, общее развитие продолжается. И желание получать выросло. И уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточным. Бааль Шем Тов жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Бааль Шем Това. Они уже начали искажать методику Бааль Шем Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. И стоит их учить. Поскольку эти большие каббалисты, Бааль Шем Тов и его ученики, они ввели внутрь этих символов всевозможные намеки. Они хотели посредством всевозможных таких знаков и преданий, и слов, и легенд, и всевозможного, что они сделали, что они развили, что они написали, они хотели всеми этими средствами привлечь людей, которые уже готовы к исправлению, привлечь их к себе и сделать из них группы каббалистов. Это своего рода распространение. Очень умное, очень особенное. Потому что, смотри, в общем, они обратились к народу, который был всецело религиозным, и они вели, смогли ввести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее.
2: Это
1: не важно, он много страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Большим Тов сделал. Большим Тов вообще не считался со страданием народа, он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него, он был великим каббалистом. Так в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Большим Тов, но просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Большим Тов, пока на самом деле желание получать не усилилось. То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать. Когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Баал-Сулам пишет, что мы уже дошли до последнего как бы поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому, когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Виленский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе. Он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13-14-15 лет, он уже был каббалистом. Он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Большим Тов внедрил общую учебу хасидизма в народе, и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправлений, и уже сделал из них больших, духовных людей Творца. Так и мы посредством общего распространения каббалы должны стараться привлечь к себе людей, которые тоже способны исправиться и с ними вместе сделать нашу работу. Это, по сути дела, методика. Эта методика, она не с сегодняшнего дня. Я думаю, что по той же методике действовал и Моше. Были у него, кто в общей сложности был с ним, когда он убежал там к этому горячему кусту и вернулся, и кто был там, Аарон был с ним, ну кто там был, пока он постепенно в пустыне не собрал учеников из всего народа, когда там были все. И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
0: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
1: Нет разногласий между Большим Товом и Агра. Это не разногласие. Это смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамая, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. Я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большом Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложная эта проблема.
0: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
1: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него была также масса учеников, много больших учеников, больших каббалистов, литваков. Не то чтобы литваки были против каббалы. Нет такого. Кто против? Из этих великих, которые жили 400 лет назад, как Агра и Большим Тов, какое сопротивление? Но это... Ну, скажем, что это две методики. Мы будем учить, что это вообще нет. Ну, выясним это как-нибудь. Это пока что не очень касается нас. Когда немного поднимается, видишь, что это одно и то же. Да.
0: Сопротивление каббалы, каббале, которое было всегда, из чего исходит?
1: Сопротивление каббале проистекало от каббалистов, очень-очень остерегающихся, чтобы разрушить тот народ защиту, которая есть у него, когда он на неживом уровне. Ну, представь себе, если ты, допустим, берешь стадо, овец, когда есть только одна собака, она может выстроить тебе 1000 овец в ряд, и они побегут за ней. Нет никакой проблемы. Верно, вы это видели, да? Никакой проблемы.
2: Да?
1: Одно животное, и те тоже. 1000 таких маленьких животных, и справляются. Так вот, представь себе, что ты вдруг дашь этим 1000 овец укол, и поднимешь в них желание получать. И они начинают быть более изощрёнными. И что ты будешь с ними делать? У тебя уже нет собаки, которая выстроит их, и также человек не может выстроить их. Тебе нужны уже особые силы, то есть чтобы не убежали, чтобы не сделали ничего, чтобы не сделали там каких-то неполадок, и чтобы не сбросили тебя со скалы, не сожгли себя, не закончили какими-то революциями, войнами и не уничтожили себя. Это уже большая проблема. Так лучше, чтобы были стадом и постепенно продвигались. Для чего? Вон нам эти скачки.
2: И
1: это правильное воспитание. И каббалисты устроили это воспитание неживого уровня Торы и заповеди, когда Тора называется этот свиток Торы, что у нас, а заповеди — это то, что ты там делаешь благословения и разные вещи. Они так это устроили, и они сказали, что это оберегает народ, и действительно оберегает, и видишь, что это оберегает. Если выходят из этих рамок, уже проблема, уже нужно дать исправление, что если ты выходишь из этих рамок и становишься более умным, когда против твоего знания есть у тебя вера, есть у тебя уверенность, что ты не убежишь и не принесешь вреда и себе, и другим. И на самом деле твой выход на более высокую ступень будет контролируемым и для исправления. И поэтому воспитание народа — это очень особое воспитание, очень мудрое. И было много каббалистов, которые противились просто так давать народу вообще науку каббала. Это может привести к таким неисправленностям, когда мы не сможем их преодолевать. Но постепенно искали здесь и там учеников, в таком скрытом виде учились с ними. И так продвигались. Это с одной стороны. И были каббалисты против них, которые говорили, что мы должны больше продвигаться, больше идти. Давайте будем больше, большими революционерами. И были такие, такие в течение поколений до 19 века. Все великие, и те, которые были за распространение каббала, и те, которые были против этого, они все были в духовном постижении. До времени Ашла. Когда это Ашла? Не знаю, до времени святого Ашла. Рэби говорил, что не было никого, кто написал бы книгу, не исходя из духовного источника. Потом уже начался упадок, падение поколений. Уже писали часть из постижения, а часть нет. То есть каждый был в постижении, но уже были такие в упадке немножко. Желание получать усиливается больше, а духовное уменьшается. Но в любом случае, только пойми, что все эти разногласия и сопротивления — это не на нашем уровне. У них была просто ответственность, чтобы оберегать народ. И если ты спросишь меня, так я тоже против просто так и изливать науку каббала религиозным. Если бы у меня сегодня была возможность дать всем из них науку каббала, я бы и не делал этого. Я бы этого не делал. потому что у меня нет напротив этого никакой уверенности, что они теперь не начнут быть разнузданными, светскими, и вообще не знаю в какой форме, что есть напротив этого, что они пойдут по исправленному пути, когда постепенно они получат силу, развитие в эффективной, в хорошем виде. И действительно, это будет к духовному подъему, и что не повлияет на них это в такой дикой форме, что кто знает, что случится с народом через 20 лет. Я не знаю. Он был великим. Только великий может позволить себе такие вещи. Хотя потому что Баль-Сулам как бы сделал, он не боялся этого. Но он — это не я. Я на самом деле, я думаю, что мы можем идти. Я чувствую себя уверенно идти со светскими, потому что здесь, на самом деле, прежде всего, нечего уж так уж портить, понимаешь? И тогда я хоть как-то могу принести исправление тому, кто хочет, методику, объяснить, идти с ними, но не живому, святому уровню. Это очень большая проблема. Легко сказать, давай, сделаем, перевернем. Это непросто. Они оберегают, как ни скажи, неважно, но они оберегают какие-то рамки народа, какой-то его облик. И сломать это, кто знает, к чему ты привезешь.
2: То есть
1: я не чувствую себя умным делать такие вещи. Но давать знания, то есть способствовать тому, чтобы знание науки Каббала, ее величие, и что она делает людям, чтобы это было более распространенным, да, чтобы мы могли распространять это в более ясной форме всему народу, чтобы и из них приходили учиться, и есть среди них такие, которые находятся в состоянии озлобленных в душевном, и в душевном беспокойстве, и хотят найти и продвигаться. Есть такие, я знаком с ними. Так в таком виде, да, постепенно. Но в любом случае с этим нужно очень остерегаться. Поэтому, если я слышу или чувствую от великих ультраортодоксальной публики, допустим, что скажешь что-то обо мне, будут нападать на меня, я чувствую, что они правы. Я чувствую, что правы. Они должны оберегать это общество, и нет другой формы хранить его.
0: Видно, что по мере того, что стараемся распространять там, где они, на их местах, то это не распространяется наружу. Как бы Творец делает что-то, чтобы это не произошло. Вопрос, наши ли это расчеты каббалистов, пытаясь распространить? А что будет, то будет.
3: Нет, я предпочитаю распространять науку Каббала, где только можно, в форме совершенно не направленной ни на кого, всему миру, особенно, конечно, это евреям, потому что это должна быть, эта часть творения должна прежде всего пройти исправление, а потом стать светом народом. Но среди евреев, светским, а религиозных, ультраортодоксальных особенно, я прямо остерегаюсь трогать их. Я не чувствую себя в роли производить революции. Действительно. Распространять каббалу, да. Но делать с народом что-то, что я думаю, но не уверен в том, что я думаю. То есть по отношению к религиозным, я действительно думаю, что они все еще должны оставаться в такой форме. То есть не то чтобы оставаться в такой форме, если они выйдут из нее, если вырастет в них желание получать больше их рамок, и они прорвутся за ограду, где они сейчас огорожены в выполнении Торы и заповедей на неживом уровне, тогда уже все в порядке. Но не я это вызываю, это должно прийти изнутри, желание получать, которое вырастет больше, чем их воспитание. И тогда они прорвутся и закричат, где мы, для чего живем, и что это за наши Торы и заповеди. Они не покрывают мое желание получать. Мы действительно хотим знать, для чего жить, и для чего мы живем, и для чего выполняем. Все такое. Если это прорвется в такой форме, да, снова, в чем смысл нашей жизни? Может быть, в их форме, не так, как светские спрашивают. Они спросят также о Торе и заповедях и своей жизни, в чем смысл нашей жизни. Как светские спрашивают, в чем смысл моей жизни, о своей жизни. Тогда, наоборот, пожалуйста. Но до того, как они таким, в таком виде закричат, до того, как желание получать вырастет естественным образом и сломает их рамки, запрещено мне приходить и делать это искусственно. Это то, что я чувствую. Я тебе просто говорю то, что я чувствую. То есть никоим образом я не собираюсь делать там даже просто кружки каббалы. Есть такие, которые делают. Но те, что делают, они это делают в такой форме, что это хасидут, хасидизм, а не каббала. И поэтому это разрешено, и у них нет сопротивления. Потому что они не говорят об отрыве от воспитания на неживом уровне. Они говорят о том, как укрепить это воспитание на неживом уровне. И ни один глава общины там, если так, большой рав там или какой-то адмор, он не противится. Есть много таких кружков по каббале, по внутренней части Торы. Всяких видов там в Нейбраке. Допустим. И нет сопротивления им, потому что они учатся по такой методике, что это только укрепляет воспитание. Только добавляет какой-то вкус, еще немного. Ну так и все за. Тогда как если бы я вошел с левой линией, да? И это уже критика на все. Тогда они сразу бы сломали меня, и справедливо. Написано, не ставь преграды перед слепым. Если он еще слеп, если у него нет прорыва желания получать такого большого, чтобы он забирался только наполнять его в самой разнузнанной эгоистической форме, неважно, но это то, что горит в нем, то, что определяет его поведение. Если у него этого нет, а он просто так, такой... Так тогда зачем тебе подводить его? Ты добавляешь ему свое желание получать. А кто ты? Как ты можешь это делать? Это называется принуждением. Когда ты навязываешь свое желание получать, его желание получать, это называется принуждением в духовном. Есть маленький ребенок, который хочет играть в игрушки. А ты вдруг приходишь, ломаешь ему игрушки и говоришь, нет, давай сделаем что-то настоящее. Какое настоящее? Он не понимает, что такое настоящее. Для него вот это истина, его маленькие игры. Ты хочешь поднять его. Я хочу, чтобы ты был большим, там у тебя есть большие машины, большие вещи. Он говорит, папа, я хочу играться с моей машинкой. Почему ты сломал мне ее? Понимаешь? Это все называется принуждением. Так как я могу прийти к ним и сделать такую вещь? Это просто запрещено. Но действительно, Бааль Сулам пишет, что все-таки это проблема, что и великие, и невеликие, что, то есть, что они прямо оставили все занятие наукой Каббала, и что это, действительно это вызывает все беды в мире. Но видишь, ему тоже ничего не удалось сделать. И сколько мой рав хотел в какой-то форме внедрить науку Каббала среди ультраортодоксов, тоже не получилось. Нам нужно ждать. Это должно прийти с двух сторон. Через светскую публику, через молву во всем мире, через окружающий свет, который мы пробуждаем на всех, с одной стороны. А с другой — желание получать, которое растет в них. И мы видим, как из года в год оно растет, оно прорывается, как оно уже не удерживает их в религиозных рамках, а им нужны деньги, и почет, и всевозможные знаки, чтобы дать человеку компенсацию, чтобы он оставался внутри этой ограды. И еще должности и какие-то всякие вещи, иначе они все убегут, и ты должен дать им, чтобы все сидели и учились, и не шли в армию, и социальное страхование, и всякие туда это тому подобное. И тогда, понимаешь, теперь, если ты заберешь что-то из этого, то все распадется. То есть желание получать, оно уже растет и растет из года в год, и тогда придет решение. Но сейчас, если ты пойдешь добавлять им от своего желания получать, почему вы не учитесь, почему это так? Это называется принуждением. Я пытался так немного делать и видел, что это не путь.
4: Да. А в чем разница между методикой Бааль Сулама и Бааль Шем Това?
3: В чем разница между методикой Бааль Шем Това и методикой Бааль Сулама? Я не думаю, что есть разница. Бааль Сулам пишет об этом, что прежде всего ему нечего спорить с Бааль Шем Товом. Это огромный божественный каббалист. Просто у нас нет чего-то, что он написал, все есть только от его учеников. Но вообще то, что он сделал, это большие очень исправления. Но для своего времени, на свое время это действовало, и Бааль Сулам пишет об этом. Нет разницы в методике. То есть что такое в методике? У Бааль Сулама нет методики, как обратиться к публике и как сейчас распространять в публике науку Каббала. У Бааль Шем Това была методика. Бааль Шем Това действительно сделал методику. Он взял науку Каббала, облачил ее в хасидут, в хасидизм, во внешние символы и во всевозможные рассказы и всевозможные церемонии. И занимался, как бы это сказать, я не хочу использовать слово психологическое, как бы в народе, что есть адмуры, ты можешь прийти к ним и поплакать ими, они помогут тебе и скажут: «Не страшно, Хаим, все будет хорошо, подожди, нужно потерпеть». То есть он создал систему, через то, что народ страдал, как здесь уже сказали, что действительно это было в период, когда были погромы, и люди очень страдали. Так через использование помощи в такой народной, животной форме он ввел прямо им какие-то знания о высшем мире, о методике, что можно прийти, что можно для этого сделать что-то. У Бааль Сулама не было такой методики. То есть, чтобы он нашел какое-то облачение на науку Каббала, чтобы внедрить это в народ. Нет у него этого. Так же и у нас нет. Мы идем с самой методикой в открытой форме, и как можно более открытой. И я думаю, что в наши дни уже не может быть какого-то облачения. Потому что если ты сделаешь облачение, то наоборот, ты будешь выглядеть ненастоящим, потому что мы находимся действительно уже... Мы приходим к желанию получать, которое уже возросло в такой форме, что ни рассказы, ни вера какого-то вида, и ничего в нем нет. А мы должны найти особый язык внутри языка Каббалы, чтобы люди просто поняли наше послание. Облачение, да, будет на язык Каббалы, но такое облачение, что только, чтобы только человек начал слышать, потому что если я ему говорю «желание получаю», он не понимает меня. Экран, отраженный свет, он не знает, что это. Душа, он думает, что это что-то не как я, что это кли и так далее. То есть мы должны будем найти объяснение, скажем так. Это не облачение, это больше объяснение, которое подходит к восприятию нашей публики. Но облачения уже такие, как Бальшемтов сделал, и я не думаю, что они помогут сегодня. И действительно, поэтому они отменились. Не может быть, что может быть... Я не думаю, что может быть какая-то методика, похожая на методику Бальшемтова. Хотя он действительно сделал особую вещь. То есть что он сделал? Можно сказать так, что это за вся методика Хасидута? Он скрыл Малхут и увеличил Бину, свойство Хесед. Что так нужно относиться друг к другу, что так нужно вообще стремиться к этому. А форма Каббалы, методика Каббалы — это раскрыть Малхут, желание получать, и идти к нему и заниматься им. Но простому народу это не подходит. Так он немного скрыл Малхут внутри Бины и так сделал. Внешне это стало выглядеть, что это Хесед. И действительно, простой народ очень нуждался в этом и принял это. Но те, кто после этого увидел, что их желание получать требует исправления, те уже пришли к нему, и из них он сделал каббалистов.

0: Раз, два, три, как слышно?
1: Слышно хорошо. А меня?
0: Еще лучше.
1: Ну, супер. Давай, бацлаха.
0: Да, бацлаха, удачи.

0: И тут такой документ может помочь, если не знаешь, может помочь.
1: Да, мне прислала уже Юдит Вайнап.

0: Шалом, хаверим якарим, шалом, Моше.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Моше.
2: Здравствуй, Семен.
1: Мы сегодня будем изучать очень сильную статью. О чем мы в нем говорим? Построение кли. Кли, который готов получить свет. Как прийти к этому, какие этапы пройти. И обо всем этом говорится в статье, и Раф добавляет очень много о построении кли. И он говорит о распространении. Давайте начнем.
2: Да, действительно, вообще это очень необычный этап. Этот урок, это когда начали только приходить израильтяне, как мы их называли, да? Да, были выяснения, что говорить, как распространять.
1: Да, был период, когда Гилад Шадмон и Авиу, они как бы были в группе, и не приходили израильтяне, приходили только русскоговорящие, и не приходили израильтяне. Как это может быть, что наука Каббала, которая на клеточном уровне находится в крови израильтян, и они не приходят? Но потом, когда мы сидели, думали об этом и начали действовать в соответствии с указаниями Рава, и началась эта волна, и ты из этой волны тоже пришел в Каббалу.
2: Да, слава Богу, что пошла такая волна, и вот у нас действительно необычная статья, выясняющая все то, как должен расти человек духовно, стремиться все больше к духовному. И вдруг, тем не менее, на его пути ему раскрывается желание получать, он чувствует это как помехи, потом как помощь. Все это мы раскрываем через группу, через общество. Есть о чем поговорить, задавайте свои вопросы. Через систему Арвута тоже. Начнем читать статью Рабаша, она очень полноценная, насыщенная. Мы начнем со слов «и в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине». Мы говорим о статье Рабаша. В чем разница между общим и индивидуальным?

свету, он получит отдающие килим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу. И он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое совершенной верой, как сказано. Пришел Хавакук и свел все к одному, сказав, что праведник будет жить своей верой. И этот элемент, к которому должен человек прийти, когда у него будет вера, он удостаивается, это тот элемент, благодаря которому удостаивается благо и наслаждение заключенного в управлении Творца в свойстве доброго творящего добро. А о том, что написано в комментарии Сула, как сказано выше, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде, ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло, не дай то Бог. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважало его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это все на благо человека. Ведь когда говорят об изъяне в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который взял это нарушение, наверху, сразу же появляется ситра ахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как он может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени добрый, творящий добро. А когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «Благословен, сказавший, и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «Благословен, сказавший, и возник мир». А говорит он, как сказал Иов, говорил Иов, сказал «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат». Муж, зачат муж. День этот достанет тьмой. Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец подстроил ему все беды, как бы то ни было. И он не говорит о Творце плохо. Отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим у человека, у которого есть сын, и он, сын занимается детьми, работает в больнице, получает зарплату, которой ему не хватает, хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи. Это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас он не может прожить на эту зарплату. И тогда отец говорит сыну, раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди-ка поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату. На что сын отвечает ему, здесь я уже привык к хозяину, к работникам, поэтому не хочу я оставлять это место. Что же сделал Творец? Пошел он к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. Хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы». И тогда перейдет он в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошей зарплаты. Пошел туда, где платят большую зарплату. И скажу я тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, не останется у него более выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но прошу я тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил об этом, чтобы не давать ему работать у себя. Иначе он скажет, как отец мой может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии.

0: Да и не понять, что то, что я стараюсь уволить его с его работы, пойдет ему же во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что скажет он? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, делает мне во благо. Но и нет сомнений, что в этот момент он рассердится на отца. Точно так же и в духовном, когда Творец посылает человека в состояние падения, то есть в состоянии, когда у него был заработок, хотя отец его понимает, что этого заработка недостаточно, может зарабатывать он больше. Сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с его работы. И в этот момент он злится. Почему же Творец причинил ему такое зло? Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться тогда на него. И это называется «измышляющий о шхине». Наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться, получается, что то, что от него ускользает, кто совершает все эти вещи, это все идет ему на благо. И тогда он, то есть Бальсулам, говорит там, «Однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца». Получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. И видим мы, что тот, кто может сделать это усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, ему это во благо. И остается в вере в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящее зло. И он, как бы то ни было, остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему для этого же блага, он считает, что все это ему во зло, это состояние называется «творец, творящий зло». Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано, получается, что если бы не подъемы и падения, человек бы не мог почувствовать, что у него есть хисарон. То есть не ощущал бы он, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу.
1: Я каждый раз
2: говорю одно и то же слово. Непросто. Непросто, когда ты действительно чувствуешь зло. И ты за этим должен видеть добро Творца. Поэтому вся наша работа в том, чтобы построить кли, которое способно ощущать, чтобы мы могли это чувствовать, чтобы мы возвращали друг другу именно чувства. Когда мы читали там во время осознания зла, когда ты читал об этом, мы должны прийти к этому и прочувствовать, и с этого мы начинаем наше движение, как выйти из злого начала. И приходит понимание, что выйти можно только через свет, возвращающий к источнику, и прийти к вере, к совершенной вере. Это процесс, это наш путь, к которому мы вот так продвигаемся. Мы как бы грешим, мы так говорим от слова «грех».
1: Да.
2: Грешим, и вдруг чувствуем, что мы должны выйти из этого состояния греха.
0: Да, и это та самая причина, по которой у нас есть такое окружение, десятка, путь. в их статье говорится, что человек, он зачастую не согласен с этим падением. Почему мне это дано?
2: Почему вы это посылаете?
0: Да. И со стороны десятки, когда я слит с товарищами, я чувствую, что это мое направление. И вдруг падение. Я не согласен с этим. Это возникает определенное отношение к Творцу. Почему он не дает такую подножку вместо того, чтобы продвигаться? И чтобы, тем не менее, продвигаться по всем этим состояниям, чтобы мы умели сменять эту работу каждый раз на новую, как он говорит в примере. Он каждый раз дает такие маленькие упражнения, чтобы еще раз мы задались вопросом, для чего мы работаем, чего мы желаем, для чего, ради чего мы желаем этого духовного. Каждый раз заостряя в нас эти вопросы, чего именно я желаю от этого пути, для чего я это делаю, не удовлетворяться меньшим эгоизмом.
2: И как вот в этом примере? Я чувствую, что это зарплаты мне не хватает, но я не хочу двинуться с этого места. Не хочу, потому что я люблю хозяина, люблю его рабочих, с которыми я работаю, работников. И тогда он должен пройти через какие-то страдания, чтобы его выбросили с работы. И тогда я думаю, что? Почему это происходит? Я так был предан хозяину, так тяжело работал, и вдруг проявляется, что все это мне во благо. И появляется место, где я могу действительно работать и заработать на всю семью. Это действительно великая вещь. Но это уже продвижение, продвинутое состояние, когда мы с тобой и со всеми нашими товарищами говорим о Творце. Это посылает нам Творец. Как мы можем его оправдать. И попробуй поговори об этом с посторонними людьми.
0: Мы приглашаем всех задавать ваши вопросы. Это наш общий урок. Будем прожевывать статью Рабаши, слово Рава. Начнем со второго видеоклипа Рава. Мы видим, что есть уже вопрос Виктора из Мака 25. Мы говорили об этом состоянии, что я не очень согласен с падением, которое мне дается. Творцом он спрашивает, где проходит та граница между согласием с тем, что мне дается Творцом, и самым главным, чтобы не уйти с пути. Творец дает разные состояния падений. Я могу говорить, да, я готов, я согласен. Но иногда дается такое желание, что ты можешь слететь с рельс. Понимаешь? Мне ответить, хорошо, тогда Творец дает нам разные состояния, действительно, это правильно. Прежде всего, отнести это к Творцу. Есть та красная линия.
2: Только не выйти.
0: Да, как мы говорим, только не выходить. Это должна быть красной линией, действительно. Я решил, что таков мой путь, только по нему я иду. Это цель моей жизни. Если дается такой особый подарок, и ты понимаешь со временем, что нечего больше искать, главное — не выходить. В чем же я тогда стою согласным с Творцом? Я соглашаюсь с тем, что слава Богу, что это так. Нет, мы должны пройти это эмоционально, мы должны прочувствовать это. И тогда он чувствует понимание, согласен или нет. Теперь вопрос, как я обращаюсь к Творцу, к товарищам, какова моя реакция на это все. Только после всех этих выяснений, которые зачастую заставляют меня иначе воспринимать урок, слушать Рава, первоисточники, это выводит тогда меня на новую ступень в результате связи с товарищем. В результате это превратится в иное чувство, в иное отношение. Это должно пройти изнутри.
2: Да, и здесь можно задать очень тяжелые вопросы. Я могу тебя спросить, и нам наши товарищи могут, но если страдания усиливаются еще больше, еще тяжелее, как я могу не перейти эту красную линию, чтобы выйти? Как удержаться рядом в этом окружении с товарищами, только бы не выйти? У меня появляются мысли, для чего мне все это? Я больше не могу. Как мне выйти? Что делать? Как ты думаешь?
0: Ну, из опыта.
2: Да, из опыта.
0: Только товарищи. В моем случае очень много общения с итальянскими товарищами. У тебя тоже, Семен, много такого общения? Если человек держится за группу, и не просто соглашается с разными мыслями, которые могут быть разными, знаете, как, ну, мне нужна передышка, мне нужен перерыв, перекур. Когда может не произойти чудо, ты не вернешься больше. Просить даже за страдания, просить все время Творца, просить то, что страдания смягчились, посластились, привели его к цели, неважно как. Просить его передать меня обратно в руки группы.
2: Да. Ну, давай начнем с клипа. Я согласен с тобой. Из опыта я тоже могу сказать. И я всегда рассказываю ту же историю, когда нас было всего 10 человек. И после собрания товарищей 30 лет назад немножко выпили на собрании товарищей, обнялись и решили, что сейчас мы подписываем соглашение, союз, что мы вместе до конца. Хотя мы вообще ничего не понимали, о чем говорит Рав, мы не понимаем ничего первоисточника, неважно, в каком состоянии мы ни находились, но все чувствовали, что за Равом стоит истина. И вот так вот нужно вести себя. Что делать? Товарищи могут вот так обнять себя в тяжелые моменты, и именно через них Творец обнимает себя.
0: Ну что ж, вы задаете же свой вопрос, начнем с клипа номер 2. Что тебе остается исправлять? Твое отношение к животным, твоим желаниям, деньгам, почестям, тогда это не надо исправлять, это твои животные желания. Пускай это исправляют те, кто занимается диетами или какой-то моралью, воспитанием, или эти зеленые там, которые занимаются животными, я не знаю чем. Мы таким не занимаемся, этой красотой всей. Мы нуждаемся прежде всего в духовном кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было мощным. И потом будет что исправлять. Человек же, который не приходит к созданию этого кли в духовном, вообще не дается ничего, чтобы начать исправлять. Ему нечего исправлять без этого. Поэтому это наш первый этап. Его можно пройти только, когда я получаю зависть, когда я тоже пожелаю, как мои товарищи, желать стремиться к духовному, что духовное от меня скрыто, если не буду впечатляться товарищами, группами, которые тоже так сильно настроены, их и желают в это вложить, готовы жертвовать собой ради этого, то и не будет мне из чего впечатляться, воодушевляться только от группы. Если я не вижу духовного, все равно скрыто от меня, у меня нет другого пути. А если группа находится в таком спокойствии, в таком замирании, дремоте, то она меня тоже может усыпить. Поэтому, если так, то я никогда и не приду к нужному эгоистическому кли. Чтобы желала только духовное, тогда будет еще второй этап, этап исправлений. Для чего я желаю духовного, для чего оно нужно и так далее. Это проблема. Поэтому мы тут выстраиваем определенное такое предприятие, чтобы заниматься распространением, понимать, как другие это делают, впечатляться друг другом вместе, чтобы у нас была связь с множеством людей, которые тоже возвеличивают нашу цель. Это дает нам еще дополнительное укрепление, подспорье, за что я могу держаться, быть уверенным, что это действительно правда. Как человек выстраивает все это, уверенность в себе. Поэтому все это устремление должно привести меня к большому желанию. Все это распространение, все эти общения должны привести меня к такому воодушевлению. Без этого шансы нулевые. Это так.
2: Видишь, Рав направляет нас, когда он говорил к важности духовного распространения, чтобы привести к товарищам, у которых есть точка в сердце, которые находятся пока еще не в группе. Это дает мне, дает нам, тот, кто занимается распространением, важность духовного. Это да, объединяет нас еще больше. Поэтому мы должны заниматься распространением. Так нам возвращает все эти мысли о других, естественно, о распространении, чтобы быть проводником. Что мы передаем? Мы передаем уверенность, объединение. Здесь тут очень много вопросов.
0: Все это мы получаем от группы. Четыре стадии прямого света. Когда я желаю только духовного, ничего больше. С этого начинается духовное. Понимаешь, что такое это духовное? Как, откуда я получу это? Все это так или иначе происходит только внутри нашего кли. И также внутри регионального конгресса, который это просто потрясающая возможность воспользоваться всем этим для того, чтобы попросить Творца только об одном. Одно единое желание — не желать ничего другого. Давайте же начнем с ваших вопросов. Women's Pain 5.
3: Buenos días, amigos. Buenos días, Кли Мундиал. Si los ascensos y descensos son los que construyen...
2: Добрый день, товарищи. Добрый день, мировой Кли. Если подъемы и падения — это то, что создает, выстраивает наши Кли, правильно ли сказать, что степень нашего продвижения не находится в хорошем состоянии, в ощущении? И именно в таких состояниях, когда мы плохо себя ощущаем, нужно сохранять веру. Это так?
4: Тоф ли, ра ли, зе аэго шелану, каха умер. Тоф ли, ра ли.
2: Мне хорошо или плохо, это определяет мой эгоизм. Так или иначе мы знаем. И это не секрет. Мы должны прийти к состоянию правды и ложь. Что мы здесь делаем? Мы как бы собираем ложь до состояния, когда соберется очень одна большая ложь, когда мы сможем поднять истинную молитву, чтобы Творец дал нам силы и возможность беспокоиться друг о друге, выстроить наше общее кли для тебя, ради тебя. Но до этого все подъемы, все падения, они происходят только потому, что мы действительно держимся цели, хотим прийти к цели. Именно поэтому есть подъемы и падения. Я вдруг чувствую, что такое падение, что я удалился от цели, что есть очень много меня в моей просьбе, много эгоизма. Это является падением. И я пытаюсь вместе с товарищами, с тем, что мы проходим, быть более истинным. И тогда снова я выхожу из падения, и она снова наступает, новое падение. И вот таков наш путь. Как мы сейчас мы прочитали через ощущение сознания злого начала, и к этому мы должны прийти. Это начало всего. Ощутить, прочувствовать это злое начало, и что захотеть и уйти от него, выйти из него. И затем, когда свет возвращается к источнику, через книги, через учебники, через уроки, меня он возвращает в себя, свет, который приходит с уровня мира Ацилут. И тогда мы приходим к вере. Вот эти три условия необходимо соблюдаться, чтобы мы могли прийти к настоящей вере и прийти к ощущению свойства отдачи. Ты права, действительно, нам нужно прийти к отдаче. И говорят потом об этом состоянии, что это уже замах сомом. И тогда уже как бы мы управляем всем сами, наша душа.
0: Вопрос Даниила из Раховата. Как мы развиваем в десятке ощущение к желанию отдавать? Ведь мы не чувствуем в нем естественной потребности. Как? Я? Чтобы ответил? Смотрите, друзья, действительно, и Рабаш задается этим вопросом, где та самая аптека, в которой можно было бы купить хиссарон. У меня нет этого недостатка, чисто естественно. Мы не чувствуем такого недостатка. Я задаюсь другим вопросом. Добавочно. Мы не чувствуем это естественно. Так много всего не чувствуем естественно. Посмотрите перед собой, какой у тебя телефон, какая у вас одежда, что у вас надето, что еще где-то там мы приобретаем где-то постоянно. Чисто естественно, что нам нужно? Чтобы нам было тепло, когда холодно, спать вовремя, когда хочется, и одеваться. Это наши базисные какие-то потребности. Ни одно животное не будет искать нового айфона. Но у нас есть такое, мы можем это себе привить каким-то образом. И вот я иду в группу, я иду в общество, и мне говорят, знаешь, вот стоит тебе это приобрести. Точно таким же образом. Мы можем создать хиссарон, который пока в нас не присутствует. По поводу величия товарища, величия Творца Рава. Это то, что мы можем себе создать. Это то, что мы можем возвеличить. Дать этому ценность. И тут уже не важно, есть у меня это от природы или нет. Мы создаем это, об этом мы говорим, этого мы желаем, это мы дарим друг другу. Может быть, вначале это выглядит немного как игра, но мы вместе находимся под этим влиянием группы и впитываем эту духовную материю. Как говорит Бальсалам, вошел я в десятку, и от них получаю это все. Как нам развить такой хиссарон, которого нет? В этом вся наша работа в десятке, в рукописях, и в том, чтобы окружать себя постоянно этой атмосферой, этим окружением. Когда мы все время проговариваем, повторяем себе, что самое важное для нас — это свойство отдачи. Когда мы впитываемся в это окружение, этот свет становится нашим истинным желанием. Вдруг мы чувствуем, что действительно нам этого не хватает, что я хочу этого еще больше. это свой свод света.
2: И так мы направляем вектор. Когда я понимаю, что мой эгоизм разделяет меня, отделяет меня от ощущения отдачи, это называется прелестью святости. Рав говорил об этом еще раньше, очень красиво. Мы видели на четырех стадиях света, как работает свет, как он вдруг переворачивает это ощущение, что я нахожусь в своей природе, мне не нужно никакого отдачи, и вдруг я чувствую, что у меня есть что-то, от чего я хочу избавиться, это мой эгоизм, и я все больше и больше приближаюсь к свойству отдачи. У меня есть прелесть в глазах святости, и мы как бы помогаем друг другу, и нам помогают каббалисты в каждой статье. Раббат пишет только об этом, какие этапы мы проходим, только чтобы достичь этого свойства. Есть ощущение, что это хорошо для меня. И действительно хорошо, Муша, ну, так и есть. Отдавать, любить, вот таким образом.
5: Дякую, дорогі викладачі. У нас таке питання. Ми в десятці здатні.
2: Спасибо, дорогі вчителі. У нас такий вопрос.
5: А хто щось долає? Як ми працюємо з
2: такими враженнями? Ми в нашій десятці, коли зустрічаємося, способны почувствовать, кто находится в подъеме, кто находится в преодолении чего-то, как мы должны работать с этими впечатлениями по поводу состояний наших подруг, которые они приходят. Лида, ты же знаешь, это тот же ответ, что все прегрешения покроют любовь, так это говорится. Мы только над этим работаем, только вот это вот наш железный купол. И только к этому должны прийти все. Я говорю об этом постоянно. Если мы относимся к товарищам или к подругам, если мы приподнимаемся над всеми состояниями, все прегрешения покроют любовь. Мы понимаем, что мы грешники, что мы законченные эгоисты, даже если мы этого не чувствуем. Но мы иногда знаем это, ощущаем это, и мы читали об этом, но мы очень хотим быть в состоянии взаимного поручительства, в отдаче, в любви. И только об этом мы говорим, только этого хотим. И это капля за каплей входит в нас, в нашу десятку, и мы излучаем это всех, на всех. И тогда все почувствуют это и захотят превратиться в любящих друг друга. И это нам необходимо, именно это мы хотим сделать на Конгрессе.
0: Да, друзья, поэтому если мы чувствуем, что есть подруги или товарищи в подъеме, как раз давайте прильемся к ним, почувствуем это, впитаем это от них. Всегда есть возможность дать новые советы, рекомендации, силы. Если нам кажется, что кто-то наоборот в падении, это тоже наше личное впечатление, кстати говоря, зачастую.
6: אני לא יודע את זה, אבל תמיד הכיוון הוא אחד, הווקטור הוא אחד, לתת כוחות לחברות, לתת התפעלות.
0: Но так или иначе, вектор только один. Искать, как добавить общее впечатление, общую силу, общую уверенность в группу. Это потом вернется к каждому из нас. Давайте позитивные примеры любви к товарищам, товарищества, дружбы. Величие цели, это потом наполняет этот силами, знаете, как эта песня, группа в правой линии, силы нашего пути. У нас была такая старая песня, вдруг ты раскрываешь. Те, кто казались мне в падении, они на самом деле в подъеме, я перехожу в подъем. Поэтому там, где только можно. Давайте это использовать, это наша работа. У нас еще два похожих вопроса. Как можно помочь, если я вижу, что человек, товарищ, молчит, не хочет говорить в десятке, или, может быть, обиделся на что-то, молчит?
2: Да, мое эго говорит, а почему он молчит? Ну пусть говорит, мы хотим помочь друг другу, почему он молчит?
4: Вот пам. Има, коли все это хасеава.
2: Если мы говорим, что все прегрешения покроет любовь, если мы работаем над этим и хотим притянуть эту любовь, у нас нет по природе своей любви. Мы притягиваем ее свыше. Если мы хотим быть в этом состоянии, товарищ или подруга молчит, и он находится в нашем кругу, он продолжает молчать, он не хочет обниматься с нами, но мы даем ему право быть таким, не мешать ему, и только время проходит, и он почувствует все наше отношение доброе к нему. 100% мы не можем напрямую сказать ему об этом. Мы можем только облачить его такой средой, и среда работает над ним таким образом. Надо не забывать. Постоянно Бальсулам об этом говорит. Окружение. Нам необходимо окружение, и нужно окружить его этой заботой, чтобы он вышел из этого молчания, чтобы на каком-то этапе он почувствовал, что он уже больше, что он благодарен товарищам, что вы совершили со мной такую операцию.
0: Бывает еще вопрос характера, которые по характеру не могут говорить, есть те, кто без конца все выносят наружу и так далее. Тоже надо обратить внимание, если человек, может быть, много говорил, вдруг перестал, тогда что-то произошло. Может быть, действительно, можно как-то ему помочь. Какой-то более близкий товарищ или подруга поговорят с ним, выяснить, что происходит. Иногда, даже если понимают, что это состояние, мы его бережем, но не мешаем, не давим напрямую. Главное, чтобы человек чувствовал себя комфортно, он получал силы духовные в пути. Как Ксения сказала, потом он пройдет это. Еще вопрос. Потом перейдем к женщинам юга. У нас мы просим еще... Еще вопрос из Чехословакии от женщин. Иногда я не могу контролировать свое злое начало и жестко отношусь к товарищам, к подругам. Потом чувствую стыд. Где тут проходит эта грань между тем, что нет никого, кроме него, между и моим личным ощущением, то, как я себя должна вести.
2: Ну, что ты думаешь? Это происходит, когда я как бы выплескиваю все, что есть у меня на подругу или на товарища, я недоволен, и вдруг я начинаю себя как бы пожирать и страдать от того, что я так поступил. И почему Творец со мной так поступил? Я думаю, как думаешь, может, что можно в такой ситуации сделать?
6: דברים שקורים זה פתאום אתה מקבל איזה רגשות ואתה לא יכול להחזיק ופתאום יוצא לך איזה משהו אתה נותן לחבר שפחטל ו... אבל אז איפה מגיע התיקון? זה שאני אוכל את עצמי ימים רבים ומתלבט האם זה הבורא, האם זה אני...
0: Иногда человек получает какой-то удар, потом должно прийти исправление. Вопрос, могу ли я прийти к товарищу потом и найти место для исправления. Действительно, товарищу дано то, что дано. Но нам же возложено помочь ему любовью. И тот стыд, который в нем возникает, это я зачастую вижу. Действие, оно такое, что я должен так или иначе выйти из себя, попросить какую-то помощь. Я знаю, что это трудно, надо постараться попросить помощи. И товарищи очень много тут могут дать. Это большое исправление, что как раз об этом просит человек. Об этом нужно и надо, и важно просить такой помощи, когда действительно есть какое-то выпадение. Это уже эмоции. Но когда после этого всего пламени или эмоций мы вдруг чувствуем наполнение. Как прекрасно, что это на самом деле произошло, без этого нельзя было.
2: Ну, мы это изучаем, мы что не может быть любви без ненависти. Посмотрите, как Творец играет с нами. С одной стороны, мы как бы плескиваем свой эгоизм на товарища и оправдываем себя, что-то и кто-то. А потом этот же эгоизм как бы поедает нас. Мы сами как бы пожираем себя угрызениями совести. И посмотри, как Творец работает с нами, играет с нами. Только для того, чтобы мы поняли, что вся наша работа в том, чтобы все прегрешения покрыть любовью.
0: В общем, можно добавить, что есть необычные состояния, разные состояния, которые можно обратиться к главам языков в вашем ответственности.
2: Здравствуйте, товарищи. Я хочу задать вопрос не мой. Мы знаем, что в нашей группе есть очень много людей, которые выполняют всякие обязанности, и если они не сделают, то кто-то другой просто не может этого сделать. И нет сомнения, что это работа на отдачу потрясающая, но в конечном итоге человек чувствует, что ему не хватает включения в десятку, потому что в те часы, когда объединяется десятка, он занят другими великими вещами ради нашего общества, нашей общины. Как с этим справляться?
4: Но
2: прежде всего, он это понимает, и должны понимать, десятка должна понимать, что он занят, чем он занят, что товарищ совершает очень великую работу. А он, может быть, потом, я правильно понял, что как бы между десяткой и человеком, может быть, десятка может изменить часы встреч, чтобы он смог участвовать ему во благо. Если понимаем, что в это время он не может, товарищ не может изменить время своей работы, значит, мы должны подумать, как нам приблизиться к нему. Я сегодня говорю, и я не слезу с этого. То есть я повторяю все время, что все прегрешения покрыты любовью. То же самое. Мы должны все время искать, как мы можем притянуть любовь, и чтобы все устаканилось, чтобы все было хорошо, и чтобы отношения человека к десятке и десятки к человеку, к этому человеку, к товарищу были обоюдно хорошими. Это называется настоящая работа.
0: Глава нашей десятки сказал: давайте сделаем такую встречу, каждый расскажет, как какая у него обязанность на этом конгрессе, в чем его ответственность, если есть предложение, можно предложить, и что он предлагает десятке, и мы сделали такой круг. Вы знали, какая ответственность несет каждый, какие опасения, какие надежды, товарищи питают. Мы поделились этим всем. Когда мы делаем такие круги, ты чувствуешь, как ты хочешь поддержать товарища, каждого товарища, делать все, чтобы только они преуспели. И целая десятка может решить за одного товарища: мы так поддерживаем тебя, давай ради этого товарища. То мы поменяли какое-то время даже собраний, потому что понимали, что ему так удобнее из-за всего занятости. Все возможно только если мы любим.
2: Да, и мы ищем вот такую возможность. Это маленькое отверстие, очень маленькое. Как мы можем так повлиять на наше объединение таким образом, чтобы прийти к состоянию, что все прегрешения покроют любовь. Я говорю теперь все время это предложение, оно включает в себя все. Я понимаю вопрос, потому что есть у этого товарища какое-то такое чувство по отношению к десятке. Я не знаю, это верно или нет, но есть такие вот ситуации, когда я не могу прийти на встречу десятки, и вдруг товарищи меня спрашивают, почему ты нам делаешь как бы дырку в лодке. Но нужно сесть и поговорить всем вместе, прийти к какому-то единому мнению, к миру, который исходит от Творца. Как бы Творец поступил в такую ситуацию?
7: Вітаємо, шановні викладачі, питання товариша. Як розвинути?
2: Здравствуйте, дорогі учителі. Вопрос товарища. Властивість віддачі. Как развить хисарон, когда я чувствую, что ненавижу свойство отдачи? Почему я ненавижу свойство отдачи? Мы все время говорим, я ненавижу свойство отдачи. Почему я его ненавижу? Ну, допустим, я ненавижу свойство отдачи. Я люблю свойство получения. Получать, я люблю работать на себя, я люблю, чтобы все работали на меня. Я сейчас специально утрирую, что я действительно это так люблю. Тот, у кого есть точка в сердце, так или иначе, должен прийти в конце, в конечном итоге к ощущению злого начала в нем. И через ненависть, скажем, ненависть по отношению к отдаче, если мы вместе, десятки, работаем над этим, если мы на уроках или читая тексты, работаем над этим, он начнет работать и начнет ощущать, что есть у нас что-то, что мешает быть хорошим, правильно по отношению к отдаче. Это только мой эгоизм, когда я хочу только ради себя что-то. Поэтому я ненавижу свойство отдачи. Как перевернуть его, поменять, чтобы оно стало другим, другому воспринималось мной. И есть еще возможность, была возможность почувствовать хорошо по отношению к свойству отдачи. Как мы вызываем этот цвет, возвращаясь к источнику, через десятку, через тексты, читать еще цитату, и вы почувствуете, что эти все по капельке, они работают над вами, и вдруг ты поймешь, ну что почувствуешь, что хорошего в состоянии, когда я работаю только ради себя, и всего я хочу только ради себя. Что хорошего в этом? Может быть, лучше сказать, как прийти к свойству отдачи, к любви. Как любить? Какое предложение написал Рабаш? Я даже не знаю. Это просто, что надо прийти к любви, но не просить ничего взамен. Это ужасное состояние. И вдруг я начинаю чувствовать прелесть в этом предложении. Мне ничего не мешает любить. Что может быть выше этого? И это называется прелесть святости.
0: Ты когда получаешь тот подарок, когда чувствуешь, что внутри есть тот ненавистник, который ненавидит действительно это.
2: Рабаш пишет об этом. Тело говорит тебе, что ты делаешь, ради чего ты работаешь.
0: Да, и вначале ты солидарен с этим, потом ты оправдываешь себя все больше и больше, казалось бы. Но притягиваешь постепенно этот свет. Мы видим, это великое украинское клей.
2: Да, верно.
0: И мы все молимся, чтобы у вас был прекрасный конгресс, и место служило вам. Заботимся, думаем о каждом из вас. И как раз из этого ощущения общей цели мы чувствуем все больше, что эти претензии, эти чувства, которые отталкивают нас, именно они внутри меня становятся истинным ненавистником. Как мне прислушаться только к цели своей жизни? Как раз сегодня сказал. У животных, он говорит, есть какое-то оправдание, их хоть съедает. У человека какое оправдание, если он не реализовал цель своей жизни? Я слышу этого ненавистника, не хочу с этим соглашаться, не хочу соглашаться с этой беспричинной ненавистью. Я хочу перестать этим заниматься. С одной стороны, мне это хорошо, что это проявляется, с другой стороны, мне необходимо этим работать. Поэтому вопрос, какой должна быть моя реакция? Как попросить Творца? Как мне хочется этим? Продвигаться, когда во мне все кричит, только не это.
2: Ну, это классический процесс. И Рабаш говорит об этом почти в каждой статье. Если мы прочитываем все эти статьи, и мы проходим этот путь от ненависти к любви, и все, что я делаю ради того, чтобы прийти к любви, к отдаче, это верный путь и верный процесс. Но мы должны все больше и больше углубляться в наши материалы, и тогда наш связь группой, и все изменится.
0: Жизнь в этом 4. Я чувствую, что я должен искать то окружение, в котором есть большее желание. В Творце это значит, что я в падении? Я же прошу Творца показать мне путь, как перейти в то место, где будет большее желание к Творцу. Правильно ли такое отношение?
2: Ну, подход он правильный, чтобы окружение было таким, чтобы оно изменило меня. Подход верный. Но что такое выстроить окружение? Это настоящая проверка, насколько я вошел в окружение, в группу, сколько я вкладываю в нее и в окружение тоже. Не то, чтобы не только то, что товарищи дают мне силы, это уже может быть чем-то испортить меня. А мне важно понимать и спрашивать себя, сколько я вкладываю в группу, сколько я даю товарищам

0: И это называется построением кли из окружения. Не то чтобы я как бы вхожу в это общество и жду, пока они мне будут отдавать. Я не могу сказать, что это верное или неверное ощущение. Нужно знать все тонкости. Но я должен направлять вектор на себя и проверять, где я нахожусь по отношению к окружению.
1: Да, действительно, есть много разных товарищей, которым кажется, что моя десятка недостаточно серьезна. Мне кажется, что они недостаточно серьезны. Мне необходима другая десятка. Что же будет там? Там я тоже буду сидеть, смотреть и взвешивать, насколько они продвинуты или нет. Мне кажется, что вопрос должен задаваться не то, что делают мои товарищи, то, что делаю я. Сделаю ли все я, что в моих силах, для того, чтобы пробудить десятку, для того, чтобы пробудить товарищей, каждого, дать ему силы, чтобы потом я мог сказать, что сделал все для этого величия товарища, величия Творца. Это проверка, которую должен предложить каждый из нас. Сколько сил я дал товарищам, насколько я вложился в нее, насколько я играю перед ними, чтобы приподнять их. Потому что что такое десятка? За ней проявляется Творец.
2: Я думаю,
1: что это очень редко было такое, когда спрашивали Рава переходить в другую десятку. Я не помню, в принципе, такого, что он тут же отвечал «да, конечно». Ответом всегда был «ты найдешь то же самое и в другой десятке». А вдруг там товарищи будут казаться тебе недостаточными в чем-то, поэтому не товарищи должны любить меня, а я должен любить их, сказано. Поэтому и там тоже нужно понимать, как с этим работать, а лучше делать это изначально изнутри. У нас еще один небольшой вопрос. Из Арвута море вопросов поступает. Женя Спектр спрашивает. Уменмак, мысли мы пытаемся справиться с какой-то проблемой. Мы знаем, что все исходит от Творца и всего блага нам. Но иногда мы, тем не менее, чувствуем себя плохо. Что это за, может быть, помощь Творца, в отличие от какого-то гипноза? То есть, если я чувствую себя плохо, я могу себе на словах уговаривать, что все от Творца и все во благо, но тем не менее изнутри-то ничего не меняется, и мне плохо. То есть, как я могу оправдать Творца? В чем тут различие истинного оправдания Творца от какой-то манипуляции?
0: Ну, что ты думаешь? А теперь я отвечаю. Ну, хорошо. Да, это верный вопрос. Все исходит от Творца. Итак, я как бы рад слышать это, что идет от Творца, но важно еще почувствовать это. И в этом работа десятки. То есть внести это в чувство, чтобы каждое предложение, которое говорит товарищ, это все пришло от Творца не механически, а именно пропустить это через чувство, может быть, делать какие-то семинары вокруг этой темы, о вещах, которые достигают самого сердца, чтобы мы говорим о величии Творца, но найти такие слова, такую цитату, такой клип Рава, чтобы они достигли нашего сердца. Это очень не нежная работа, очень осторожная. Как от внешнего мы приходим к внутреннему? От этого предложения, которое, может быть, меня сильно раздражает, мы приходим к состоянию, к ощущению, что он всем правит, что через него все проходит, что за каждым словом он стоит, за каждым товарищем стоит он, и что мы это действительно чувствуем. И тогда мы снова потеряем это ощущение, снова надо над этим работать. Но это наша работа. Капля за каплей мы разбиваем это каменное сердце и превращаем его в живое, из которого может подняться молитва. И мы должны ощутить за каждым действием Творца.
1: Делать четкое разделение между моим желанием получать, как я чувствую, что Творец должен меня наполнять.

0: Нехорошее чувство.
1: Да, это дает мне хорошее ощущение, таким образом я отношусь к Творцу. То, что он мне дает, это то, что он дает. Насколько это мне помогает войти еще глубже, еще больше возвеличить во мне любовь товарищей, когда я чувствую, что я завишу от своей десятки. Из этого никак.
0: Посмотрите, что мы должны совершить, почувствовать от того, что он управляет, до состояния, когда я могу ему дать. Я себя задаю вопрос, как я могу доставить ему наслаждение? Это целый такой цикл, такой круг.
1: Поэтому должны различать это. Есть горькая сладкая, есть правда ложь. На этом мы должны сделать акцент. Спасибо вам за этот урок. Переходим к песне.

0: которая основана на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?» Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763-я страница. Прочитаем вместе в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий. И из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хавакук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична, как сказано в предисловии к Тес, ибо это частичная вера. Так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако это во благо человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде, ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться ими, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения.

0: И как сказано там же в комментарии Сулам, знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла, что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие килим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие килим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме, и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказано, мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих килим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим килим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане. И с помощью Торы приходит к осознанию зла, как говорится в книге Зор, когда узнает он о грехе своем. Это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом из-за различия по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет не возвращает к источнику. И тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду, во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит весь Израиль, клаль общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях, ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнится они большой мудростью, им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано вытекает, что порядок работы таков. Первое. Израиль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работая ради эгоистической любви, то есть, чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя. То есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять, не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его, имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется выше разума. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
1: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они если мясо, ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает, ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое совершенной верой. Как сказано, пришел Хаввакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. И это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве «добрый, творящий добро». А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъяне в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени «добрый, творящий добро», а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен, сказавший, и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен, сказавший, и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, работает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя». Иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо, то есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться получается, что то, что от него ускользает, то совершает все эти вещи, идет ему на благо. И Бааль Сулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере, в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло. И он, как бы то ни было, остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано, получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон. То есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу. Но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И в этом разница между общей работой, относящейся ко всему обществу, и индивидуальной работой.

0: באיש את ראו יעזורו, בכל המצבים, גם גילוי הרע,
1: שכדה פמושת בליז'נימו ובסך סוסטייניך, а еще раскрытие зла может всегда действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
2: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь раба, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи, подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больше заработок. Также и Творец по отношению к нам, он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
1: Перейдем к уроку от 23-го 2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным в духовной работе?» На самом деле, общие и частные равны, мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахаб, Зон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из пяти пхинот, пяти свойств, или пяти сферот, десяти сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из десяти. Далее каждый делится вновь на десять. Так каждый законы. Которые определяют поведение общих десяти сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение десяти частных закон и подчастных, и подподчастных, и так далее. Это то, что называется «Ява не изменял», то, что «Юд Кей Вав Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей Вав-Кей и все такое, потому что это кли Юд-Кей Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой, и там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход в истинную работу. Так те же самые этапы должны пройти все общество. Отсюда тоже можно увидеть то, что общие и частные равны. Как говорит Бааль Сулам, что есть индивидуумы, те, кто единицы, проходящие все эти этапы на протяжении всей истории в своем частном развитии. И то, что все общество целиком тоже проходит это развитие в своем общем виде.
3: Есть
1: вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
2: На странице 278 вначале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
1: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама, а в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общие и частные равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, «Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма». То есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия в общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу, потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова же, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят, и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хиссарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше, но то же самое желание получать. И вот теперь для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше, чуть тьмы, чуть света, небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли. Проблема в том, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать, мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира, деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут, в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точности наслаждений, так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называется, вдруг становится праведником. Не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? Как, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы он, это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот, это прежде всего нужно сделать. Это Бальсулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зор». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые, всякие, дайте жить животным, то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли, к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятия, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть в духовном, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа, все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит, то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян, тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
2: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое. Ты говоришь, когда? Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность? Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, и это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это Тора, это заповеди. Итак, люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее. И насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя, слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Большем Тов делал это в очень такой явной форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание. То есть в каждом месте он внедрял учебу внутренней сути. Немного для всех. Для всех. Вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения. Человек должен связаться с этим. Но что Хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хасид, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да? Привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Эта методика, которая сейчас тоже должна быть примером для нас. Ведь мы в этом не делаем ничего нового. Они сделали это для своего периода, то есть для уровня развития желания получать, которое в его поколении, и добились успеха в этом. Была масса каббалистов, сделали массу исправлений. Поколение все еще было в определенном развитии, не окончательно. И когда Бааль Шем Тов и первые хасидские адморы сделали исправление, они действительно смогли поднять духовный уровень поколения намного. Но потом, поскольку мы развиваемся, общее развитие продолжается. И желание получать выросло. И уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточным. Бааль Шем Тов жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Бааль Шем Това. Они уже начали искажать методику Бааль Шем Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. И стоит их учить. поскольку эти большие каббалисты, Большим Тов и его ученики, они ввели внутрь этих символов всевозможные намеки. Они хотели посредством всевозможных таких знаков и преданий, и слов, и легенд, и всевозможного, что они сделали, что они развили, что они написали, они хотели всеми этими средствами привлечь людей, которые уже готовы к исправлению, привлечь их к себе и сделать из них группы каббалистов. Это своего рода распространение. Очень умное, очень особенное. Потому что, смотри, в общем, они обратились к народу, который был всецело религиозным, и они смогли ввести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее.
0: Это не важно.
2: Много страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Большим Тов сделал. Большим Тов вообще не считался состраданием народа, он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него, он был великим каббалистом. Так в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Большим Тов, но просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Большим Тов, пока на самом деле желание получать не усилилось. То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать. Когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Баал-Сулам пишет, что мы уже дошли до последнего как бы поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому, когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Виленский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе. Он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13-14-15 лет, он уже был каббалистом. Он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Большим Тов внедрил общей учебы хасидизма в народе и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправления, и уже сделал из них больших, духовных людей Творца. Так и мы посредством общего распространения Каббалы

0: все.
1: И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
2: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
1: Нет разногласий между Большим Товом и Агра. Это не разногласие. Это... Смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамая, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. Я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большом Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложная эта проблема.
2: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
1: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него бы была также масса учеников, много больших учеников, больших каббалистов, литваков. Не то чтобы литваки были против каббалы. Нет такого. Кто против? Из этих великих, которые жили 400 лет назад, как Агра и Большим Тов, какое сопротивление? Ну, это... Ну, скажем, что это две методики. Мы будем учить, что это вообще нет. Ну, выясним это как-нибудь. Это пока что не очень касается нас. Когда немного поднимается, видишь, что это одно и то же. Да.
2: Сопротивление каббалы, каббале, которое было всегда, из чего исходит?
1: Сопротивление каббале проистекало от каббалистов, очень-очень остерегающихся, чтобы... разрушить тот народ, защиту, которая есть у него, когда он на неживом уровне. Ну, представь себе, если ты, допустим, берешь стадо овец, когда есть только одна собака, она может выстроить тебе 1000 овец в ряд, и они побегут за ней. Нет никакой проблемы. Верно, вы это видели, да? Никакой проблемы.
3: Да?
1: Одно животное, и те тоже. 1000 таких маленьких животных, и справляются. Так вот, представь себе, что ты вдруг дашь этим 1000 овец укол, и поднимешь в них желание получать. И они начинают быть более изощрёнными. и что ты будешь с ними делать. У тебя уже нет собаки, которая выстроит их, и также человек не может выстроить их. Тебе нужно уже

0: особые силы, то есть чтобы не убежали, чтобы не сделали ничего, чтобы не сделали там каких-то неполадок, и чтобы не сбросили тебя со скалы, не сожгли себя, не закончили какими-то революциями, войнами и не уничтожили себя. Это уже большая проблема. Так лучше, чтобы были стадом и постепенно продвигались. Для чего нам эти скачки? И это правильное воспитание. И каббалисты устроили это воспитание неживого уровня Торы и заповеди, когда Тора называется этот свиток Торы, что у нас, а заповеди — это то, что ты там делаешь благословения и разные вещи. Они так это устроили. И они сказали, что это оберегает народ. И действительно оберегает. И видишь, что это оберегает. Если выходят из этих рамок, уже проблема. Уже нужно дать исправление, что если ты выходишь из этих рамок и становишься более умным, когда против твоего знания есть у тебя вера, есть у тебя уверенность, что ты не убежишь и не принесешь вреда и себе, и другим. И на самом деле твой выход на более высокую ступень будет контролируемым и для исправления. И поэтому воспитание народа — это очень особое воспитание, очень мудрое. И было много каббалистов, которые противились просто так давать народу вообще науку каббала. Это может привести к таким неисправленностям, когда мы не сможем их преодолевать. Но постепенно искали здесь и там учеников, в таком скрытом виде учились с ними. И так продвигались. Это с одной стороны. И были каббалисты против них, которые говорили, что мы должны больше продвигаться, больше идти. Давайте будем больше, большими революционерами. И были такие в течение поколений до 19 века. Все великие, и те, которые были за распространение каббала, и те, которые были против этого, они все были в духовном постижении. До времени Ашла. Когда это Ашла? Не знаю, до времени святого Ашла. А Рэбби говорил, что не было никого, кто написал бы книгу, не исходя из духовного источника. Потом уже начался упадок, падение поколений. Уже писали часть из постижения, а часть нет. То есть каждый был в постижении, но уже были такие в упадке немножко. Желание получать усиливается больше, а духовное уменьшается. Но в любом случае, только пойми, что все эти разногласия и сопротивления — это не на нашем уровне. У них была просто ответственность, чтобы оберегать народ. И если ты спросишь меня, так я тоже против просто так и изливать науку каббала религиозным. Если бы у меня сегодня была возможность дать всем из них науку каббала, я бы и не делал этого. Я бы этого не делал. Потому что у меня нет напротив этого никакой уверенности, что они теперь не начнут быть разнузданными, светскими, и вообще не знаю, в какой форме, что есть напротив этого, что они пойдут по исправленному пути, когда постепенно они получат силу развития в эффективной, в хорошем виде. И действительно, это будет к духовному подъему, и что не повлияет на них это в такой дикой форме, что кто знает, что случится с народом через 20 лет. Я не знаю. Он был великим. Только великий может позволить себе такие вещи. Хотя потому что Баль-Сулам как бы сделал. Он не боялся этого. Но он — это не я. Я на самом деле, я думаю, что мы можем идти. Я чувствую себя уверенно идти со светскими, потому что здесь, на самом деле, прежде всего, нечего уж так уж портить, понимаешь? И тогда я хоть как-то могу принести исправление тому, кто хочет, методику, объяснить, идти с ними, но не живому, святому уровню. Это очень большая проблема. Легко сказать, давай, сделаем, перевернем. Это непросто. Они оберегают, как ни скажи, неважно, но они оберегают какие-то рамки народа, какой-то его облик. И сломать это, кто знает, к чему ты привезешь.
1: То есть
0: я не чувствую себя умным делать такие вещи. Но давать знания, то есть способствовать тому, чтобы знание науки, каббала, ее величие, и что она делает людям, чтобы это было более распространенным, да, чтобы мы могли распространять это в более ясной форме всему народу, чтобы из них приходили учиться, и есть среди них такие, которые находятся в состоянии озлобленных в душевном беспокойстве и хотят найти и продвигаться. Есть такие, я знаком с ними. Так в таком виде, да, постепенно. Но в любом случае с этим нужно очень остерегаться. Поэтому, если я слышу или чувствую от великих ультраортодоксальной публики, допустим, что скажешь что-то обо мне, будут нападать на меня, я чувствую, что они правы. Я чувствую, что правы. Они должны оберегать это общество, и нет другой формы хранить его.
1: Видно, что по мере того, что стараемся распространять там, где они, на их местах, то это не распространяется наружу. Как бы Творец делает что-то, чтобы это не произошло. Вопрос, наши ли это расчеты каббалистов, пытаясь распространить? А что будет, то будет.
2: Нет, я предпочитаю распространять науку каббала, где только можно, в форме совершенно не направленной ни на кого, всему миру, особенно, конечно, это евреям, потому что это должна быть, эта часть творения должна прежде всего пройти исправление, а потом стать светом народом. Но среди евреев, светским, а религиозных, ультраортодоксальных особенно, я прямо остерегаюсь трогать их. Я не чувствую себя в роли производить революции. Действительно. Распространять каббалу, да. Но делать с народом что-то, что я думаю, но не уверен в том, что я думаю. То есть по отношению к религиозным, я действительно думаю, что они все еще должны оставаться в такой форме. То есть не то чтобы оставаться в такой форме, если они выйдут из нее, если вырастет в них желание получать больше их рамок, и они прорвутся за ограду, где они сейчас огорожены в выполнении Торы и заповедей на неживом уровне, тогда уже все в порядке. Но не я это вызываю, это должно прийти изнутри. Желание получать, которое вырастет больше, чем их воспитание. И тогда они прорвутся и закричат, где мы, для чего живем, и что это за наши Торы и заповеди. Они не покрывают мое желание получать. Мы действительно хотим знать, для чего жить, и для чего мы живем, и для чего выполняем. Все такое. Если это прорвется в такой форме, да, снова, в чем смысл нашей жизни? Может быть, в их форме, не так, как светские спрашивают. Они спросят также о Торе и заповедях и своей жизни, в чем смысл нашей жизни. Как светские спрашивают, в чем смысл моей жизни, о своей жизни. Тогда, наоборот, пожалуйста. Но до того, как они таким, в таком виде закричат, до того, как желание получать вырастет естественным образом и сломает их рамки, запрещено мне приходить и делать это искусственно. Это то, что я чувствую. Я тебе просто говорю то, что я чувствую. То есть никоим образом я не собираюсь делать там даже просто кружки кабалы. Есть такие, которые делают. Но те, что делают, они это делают в такой форме, что это хасидут, хасидизм, а не кабала. И поэтому это разрешено, и у них нет сопротивления. Потому что они не говорят об отрыве от воспитания на неживом уровне. Они говорят о том, как укрепить это воспитание на неживом уровне. И ни один глава общины там, если так, большой рав там или какой-то адмор, он не противится. Есть много таких кружков по кабале, по внутренней части Торы. Всяких видов там в Нейбраке. Допустим. И нет сопротивления им, потому что они учатся по такой методике, что это только укрепляет воспитание. Только добавляет какой-то вкус, еще немного. Ну так и все за. Тогда как если бы я вошел с левой линией, да? И это уже критика на все. Тогда они сразу бы сломали меня. И справедливо. Написано, не ставь преграды перед слепым. Если он еще слеп, если у него нет прорыва желания получать такого большого, чтобы он собирался только наполнять его в самой разнузнанной эгоистической форме, неважно, но это то, что горит в нем, то, что определяет его поведение. Если у него этого нет, а он просто так, такой... Так тогда зачем тебе подводить его? Ты добавляешь ему свое желание получать. А кто ты? Как ты можешь это делать? Это называется принуждением. Когда ты навязываешь свое желание получать, его желание получать, это называется принуждением в духовном. Есть маленький ребенок, который хочет играть в игрушки, а ты вдруг приходишь, ломаешь ему игрушки и говоришь, «Нет, давай сделаем что-то настоящее». Какое настоящее? Он не понимает, что такое настоящее. Для него вот это истина, его маленькие игры. Ты хочешь поднять его. «Я хочу, чтобы ты был большим, там у тебя есть большие машины, большие вещи». Он говорит, «Папа, я хочу играться с моей машинкой. Почему ты сломал мне ее?» Понимаешь? Это все называется принуждением. Так как я могу прийти к ним и сделать такую вещь? Это просто запрещено. Но действительно, Бааль Сулам пишет, что все-таки это проблема, что и великие их, и невеликие, что, то есть, что они прямо оставили все занятие наукой Каббала, и что это, действительно это вызывает все беды в мире. Но видишь, ему тоже ничего не удалось сделать. И сколько мой рав хотел в какой-то форме внедрить науку Каббала среди ультраортодоксов. Тоже не получилось. Нам нужно ждать. Это должно прийти с двух сторон. Через светскую публику, через молву во всем мире, через окружающий свет, который мы пробуждаем на всех, с одной стороны, а с другой — желание получать, которое растет в них. И мы видим, как из года в год оно растет, оно прорывается, как оно уже не удерживает их в религиозных рамках, а им нужны деньги, и почет, и всевозможные знаки, чтобы дать человеку компенсацию, чтобы он оставался внутри этой ограды. И еще должности и какие-то всякие вещи, иначе они все убегут, и ты должен дать им, чтобы все сидели и учились, и не шли в армию, и социальное страхование, и всякие туда это тому подобное. И тогда, понимаешь, теперь, если ты заберешь что-то из этого, то все распадется. То есть желание получать, оно уже растет и растет из года в год, и тогда придет решение. Но сейчас, если ты пойдешь добавлять им от своего желания получать, почему вы не учитесь, почему это так? Это называется принуждением. Я пытался так немного делать и видел, что это не путь.
3: Да. А в чем разница между методикой Бааль Сулама и Бааль Шем Това?
2: В чем разница между методикой Бааль Шем Това и методикой Бааль Сулама? Я не думаю, что есть разница. Бааль Сулам пишет об этом, что прежде всего ему нечего спорить с Бааль Шем Товом. Это огромный божественный каббалист. Просто у нас нет чего-то, что он написал, все есть только от его учеников. Но вообще то, что он сделал, это большие очень исправления. Но для своего времени, на свое время это действовало, и Бааль Сулам пишет об этом. Нет разницы в методике. То есть что такое в методике? У Бааль Сулама нет методики, как обратиться к публике и как сейчас распространять в публике науку Каббала. У Бааль Шем Това была методика. Бааль Шем Това действительно сделал методику. Он взял науку Каббала, облачил ее в хасидут, в хасидизм, во внешние символы и во всевозможные рассказы и всевозможные церемонии. И занимался, как бы это сказать, я не хочу использовать слово психологическое, как бы в народе, что есть адмуры, ты можешь прийти к ним и поплакать ими, они помогут тебе и скажут: «Не страшно, Хаим, все будет хорошо, подожди, нужно потерпеть». То есть он создал систему, через то, что народ страдал, как здесь уже сказали, что действительно это было в период, когда были погромы, и люди очень страдали. Так через использование помощи в такой народной, животной форме он ввел прямо им какие-то знания о высшем мире, о методике, что можно прийти, что можно для этого сделать что-то. У Бааль Сулама не было такой методики. То есть, чтобы он нашел какое-то облачение на науку Каббала, чтобы внедрить это в народ. Нет у него этого. Так же и у нас нет. Мы идем с самой методикой в открытой форме, и как можно более открытой. И я думаю, что в наши дни уже не может быть какого-то облачения. Потому что если ты сделаешь облачение, то наоборот, ты будешь выглядеть ненастоящим. Потому что мы находимся действительно уже... Мы приходим к желанию получать, которое уже возросло в такой форме, что ни рассказы, ни вера какого-то вида, и ничего в нем нет. А мы должны найти особый язык внутри языка Каббалы, чтобы люди просто поняли наше послание. Облачение, да, будет на язык Каббалы, но такое облачение, что только чтобы только человек начал слышать. Потому что если я ему говорю желание получаю, он не понимает меня. Экран, отраженный свет, он не знает, что это. Душа, он думает, что это что-то не как я. Что это кли и так далее. То есть мы должны будем найти объяснение, скажем так. Это не облачение, это больше объяснение, которое подходит к восприятию нашей публики. Но облачения уже такие, как Бальшемтов сделал, и я не думаю, что они помогут сегодня. И действительно, поэтому они отменились. Не может быть, что может быть... Я не думаю, что может быть какая-то методика, похожая на методику Бальшемтова. Хотя он действительно сделал особую вещь. То есть что он сделал? Можно сказать так, что это за вся методика Хасидута? Он скрыл Малхут и увеличил Бину, свойство Хесед. Что так нужно относиться друг к другу, что так нужно вообще стремиться к этому. А форма Каббалы, методика Каббалы — это раскрыть Малхут, желание получать, и идти к нему и заниматься им. Но простому народу это не подходит. Так он немного скрыл Малхут внутри Бины и так сделал. Внешне это стало выглядеть, что это Хесед. И действительно, простой народ очень нуждался в этом и принял это. Но те, кто после этого увидел, что их желание получать требует исправления, те уже пришли к нему, и из них он сделал каббалистов.
3: А вот в чем разница качественная между большим каббалистом и меньшим? Оба ведь находятся в том мире.
2: Какая разница между каббалистом большим и маленьким? Ты знаешь, я не знаю, как сказать. Есть электрик, который знает, как подключить электричество. Но он знает, что есть электричество. Это электричество приходит от станции, и оно проходит по проводам. Если я подключу лампу, то лампа вдруг там есть сопротивление, и сопротивление нагреет электроны, и тогда будет выброс протонов, ну и так далее. Это каждый может тебе сказать, да? А есть люди, для которых понятие электричества — это какие-то волны, и там есть всякое, ну, я даже не знаю. Он может несколько часов об этом говорить. А есть такие, что вообще, ну, то есть есть разные. Есть маленький ребенок, который знает, что если он нажмет на кнопку, то из лампы вдруг пойдет свет, тоже использует электричество. Ты говоришь, большой каббалист и маленький каббалист. Знание причин, вещи, которые ты уже видишь, насколько ты знаешь причины более возвышенные, более высокие, более скрытые, ты больше каббалист. Каждый видит горячую лампочку, но что это? Так и в нашем мире. Мы видим этот мир. А что называется ученый? Он знает причину явления.
3: Но как же масса достигнут более высоких уровней, если это не интеллектуальное?
2: Если ты спрашиваешь меня, то это тот же вопрос, о котором я сейчас сказал. Я не знаю, как себя вести с этой публикой. Я не знаю это. Есть большой каббалист, который знает причины, что есть причина, он уверен, что он сделает это. Но, по крайней мере, у меня есть разум сказать, что я не знаю. А есть такие вещи, что у меня нет разума. Все зависит от ступени. Это не вход в духовный. Духовное ощущение тебе не сразу дает тебе что-то. Это постепенно ты постигаешь все больше и больше, только в соответствии со ступенью. Так в этом разница.
3: Ну, может быть, кто-то?
2: И кроме того, это зависит от типа души. Сделать такую вещь, как Бааль Шем Тов, найти технику, эту внешнюю, как это сделать? Внутренняя идея, которая облачится точно в такое внешнее облачение, и все это по сравнению с ним агра, он не меньше по уровню. Но эта методика вообще не была...

0: такой? Почему? Что должно случиться, чтобы все-таки не то, что мы будем там распространять, а может быть согласимся принять тех, которые приходят и хотят стучаться к нам в дверь из религиозного мира? Такой вот переворот.
1: Вопрос верный. То есть то, что я говорю, что нам пока запрещено распространять науку Каббала среди религиозных ультраортодоксов, я объяснил, почему. Теперь ты спрашиваешь, а если среди них есть такие, которые хотят прийти к нам и учиться? Я не думаю, что мы должны это делать, и снова по той же самой причине. Потому что в тот момент, когда кто-то из них приходит к нам и присоединяется, и учится, этим мы начинаем ломать их ограду, потому что он уже становится как такая белая овца, или как бы это сказать, белая или черная, неважно как, в своем стаде. И это выделяется. И это нехороший, некрасивый пример, может быть, для тех, кто вообще не чувствует в этом потребности. И вдруг смотрит на него, и снова он этим делает им принуждение. Это одно. А второе, потому что здесь это просто политическая сила. Вопрос Бальшемтова, который основал хасидут для народных масс, это также было, потому что он боялся прямого столкновения с литваками. Это Рэбе рассказал мне, Рабаш рассказал в этой истории очень много. Он знал эти вещи и так любил так держаться в этом. И он сказал, что большая часть работы Бальшемтова в массах, когда он объединил себя, вокруг себя просто миллионы, это потому что он боялся, что будет большая сила у тех, которые противятся этому, потому что сам по себе нуждался только в своем хедере, а не в народе. Чем он поможет народу? Даст им еще несколько красивых речей, успокоит их. Это вообще не было его намерением, как думают эти хасиды, что Бальшемтов пришел, чтобы помочь немного народу, чтобы пройти более красиво, более легко этот период погромов. Да, что Творец посылает страдания, и что, а Бальшемтов приходит и прикрывает их? И нет.
0: Да. Дело в том, что Бальшемтов не оставляет много места для сомнений. Он говорит, именно те, которые учатся, пробуждают у них желание и не дает им ответ на это. Какой тут ущерб?
1: Так я хочу тебе сказать, что как Бальшемтов боялся литваков или противников Каббалы, что они просто в политической форме, да, через власть, что-то и там. Были такие случаи? Много? Да, что они повлияют на его методику и не дадут ему делать такие исправления и растить каббалистов.
0: Так,
1: и я то же самое. Я не хочу идти к ним и не хочу принимать никого из них, потому что я боюсь, что они могут через власть и через всякие другие средства нанести мне ущерб. Слава Богу, есть группа, учатся, есть распространение, только не среди них. Так я этим удовлетворяюсь. И все. Потому что в тот момент, когда я начну принимать даже одного из них, и ко мне придут учиться, готово. Я уже вхожу с ними в столкновение. Для чего это? Это совсем не моя цель. Они в своей публике, а я в своей. У нас нет выбора. Я думаю, что не то, что нет выбора, а это такой пока путь развития. Мы не должны быть исправителями мира. Я должен, если я могу дать какое-то решение тем, которые уже готовы к исправлениям, в этом моя задача — ускорять развитие. Это не я. И ты также. Когда ты приходишь к человеку, начинаешь пробуждать в нем желание получать, и все, ты помогаешь ему в этом? Нет, ты портишь. Мы только тем, кто приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни, должны дать им методику ответа. Вкусите и увидите, что добрый Творец. Вот и все. Нужно этого остерегаться.
0: Ну вот пример электрика, ребенка, да? Того, кто понимает, что такое электричество. Вот как Адя сказал, если постижение — чувственная вещь, как надо прекратить вот это вот различие, как ты постигаешься чувством? То есть есть разум, ну а постижение — это же не интеллектуальная вещь. Я не понимаю вот этот момент, где... Где что удерживаешь? Где вот эти все причины?
1: Я не знаю, что ты говоришь. Если ты мне задаешь какой-то вопрос, и я должен дать тебе ответ, я никогда не обращаюсь к своему разуму. Я должен оживить этот вопрос внутри себя, прочувствовать, как он живет во мне. Увидеть ответ в чувственной форме, как я получаю на него ответ, и передать его в словах и в разуме, уже в таких облачениях тебе. Я не могу ответить тебе из разума. Я скажу тебе больше. Не только из разума я не могу. Разум, ты вскоре почувствуешь, что это вещь, которая исчезает. То, что ты знаешь сегодня, исчезнет у тебя. Завтра вдруг ты будешь в путанице, а послезавтра снова будешь в каком-то ином понимании. Разум, он... Разум хорош только для того, чтобы передать чувственный ответ в форме, что другой, второй, внешний может услышать. Я никогда... Есть такие вопросы, которые я действительно не слышу. Тогда я в какой-то форме уклоняюсь от них. Не слышу. Я сейчас нахожусь в настолько в иной форме, что я не могу почувствовать на них ответ. Но все это проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю тебе снова в форме умственной. Разум только для того, чтобы связываться между нами. Но внутри меня, внутри — это только чувство. Ты задаешь вопрос. У меня этот вопрос проходит такую некую трансформацию, как это сказать? Изменение, да, он превращается в мой чувственный вопрос. Не так, как ты спрашиваешь. И на это я получаю свой чувственный ответ на своей ступени и передаю тебе потом, насколько ты можешь, насколько ты способен, насколько я способен выразить. Это тоже проблема. Мой учитель ничего не мог выразить. Послушай, как он говорит. Были такие люди, которые приходили его слушать, слушали его там 10 или 20 уроков, на 10 или 15 уроке спрашивали: скажи, на каком языке он говорит? Вы можете спросить тех ребят, которых я привел к нему, слава Богу, они все еще живы. Как ты, тель-авивцы, которые знали иврит прекрасно, они не понимали, что он говорит на иврите. Не в первый раз, а в пятый и десятый. Понимаешь? Тем более после того, как ты знаешь, ты начинаешь привыкать, что это может быть такой сленг, полуслова, не в связи со вторым словом. И все предложение может быть в двух предложениях назад или вперед, до или после того. Прямо было в такой форме. Я уже не говорю о выражениях на идиш и арамейского там внутри чего угодно. Я уже привык к нему, да. Это нечто иное. Но что я хочу сказать? Это не относится к духовной ступени. Не относится к духовной ступени. Писать он писал. А устно он вообще не умел говорить.
0: Так в чем же разница между человеком, который под Максимумом, и каббалистом? Вот в чувствах, как вот все это выстроить?
1: Ты о чувствах. Все мы обладатели чувств. В общей сложности то, что есть. У меня это 5 чувств. А в разуме расшифровать то, что я чувствую. Разум только объясняет мне, что я чувствую. Причину, что я чувствую. Я чувствую тепло или холод, или давление, или шум. Или еще какое-то другое впечатление. Кто-то делает мне хорошо, кто-то делает мне плохо. Разум дает мне только ощутить причину этого, почему я чувствую так. И помогает мне, если так, исправить мое ощущение на лучшее. Разум служит желанию получать. Он помогает желанию получать прийти к более комфортному, лучшему состоянию. Это все. Но 5 чувств, то есть чувства, в этом мы живем. Насколько нам кажется, что мы обладатели мудрости, мнений, всякого. Нет, ничего нет. Это все только чувства. Так то, что мы говорим между собой, это тоже мы передаем друг другу чувства, только облаченные внутрь каких-то умственных форм. Потому что чувства друг другу мы не можем передать. Только в очень такой неявной форме. И тогда и в разуме есть такие каббалисты, которые умели облачить чувства в разум, а есть такие, которые не умели. Это не относится к постижению. Есть очень много каббалистов, которые писали намеками, и с трудом можно понять эти намеки. Может быть, они хотели написать не намеки, может быть, хотели написать такие хорошие, ясные вещи. Казалось им так. Но ты знаешь, сколько миллионов было, которые не писали, потому что не умели писать правильно, ясно, не умели выразить себя. И это были обладатели очень большого постижения. Не просто так пишет там он, что Раби Шимон сказал Раби Аба писать, и что Раби Аба умел раскрывать в скрытой форме и так далее. Это... Но мы получим что-то.
0: А почему существует только один вид такой умственный, интеллектуальный? Вы же говорите, чувство одно, но... интеллектуальных вариантов много всего, чтобы передавать.
2: Регеш заникра кли арухани.
1: Чувством называется духовное кли. Желание получать, оно не находится в теле. Даже в нашем теле. Укажи мне на какое-то место, где там находится желание получать, чтобы я отрезал место, вытащил его из тела, и тело осталось без желания получать. Желание получать на всех своих уровнях, ни живом растительном, животном, человеческом, оно наполняет все тело. Оно находится в каждой клетке, в каждом электроне, в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждом органе, во всем, что ты хочешь. Но где оно находится? Его нет. Оно как бы иное измерение, духовное, нематериальное. Допустим, как наше тело, внутри нашего тела есть еще одно такое тело, такое облако, не знаю, как это сказать, что оно является желанием получать, и оно получает впечатление как бы через все эти наши чувства. Ну, не хочу в это углубляться, достаточно так. Так о нем мы говорим, об этом кли, желание получать, которое получает какое-то ощущение от наполнения. Желание получать существует рядом, точнее, разум существует рядом с желанием получать, чтобы помочь ему чувствовать лучше. То есть желание получать развивает разум, чтобы разум помог ему почувствовать, от чего желание получать страдает. Или чтобы помочь ему понять, откуда, чем можно больше насладиться. То есть разум предназначен служить, обслуживать желание получать для большего наполнения. Всегда. Это добавка к желанию получать. Как желание получать наполнится больше. Если желание получать наполнено полностью, ему не нужен разум. У него есть уже то, что оно хочет. Если у него есть немножко меньше, чем оно само, это уже развивает, оно уже тогда развивает разум. Оно ищет, как достичь, откуда достичь то, чего ему не хватает. И так развивается система, которая называется умственной. То, что желание получать чувствует внутри себя, это только оно чувствует. И даже что если есть еще кто-то, кто что-то чувствует, я не могу почувствовать вместо него в его кли, а он не может почувствовать в моем кли. Как мы можем передать наши ощущения? Через разум. Вот и все. Чувство невозможно передать. То есть я должен объяснить другому свое впечатление, свои хиссароны или наслаждения в умственной форме. И все. Потому что у самого чувства нет слов. Это свет. А слова для чувства — это уже впечатление кли, желание. И этому желанию я должен дать всевозможные знаки в мерах или в буквах. И тогда эти знаки я могу передать другому. Поэтому есть множество методик, как передавать друг другу какое-то знание.
0: А как может быть так, что кто-то на своем личном индивидуальном пути, что проходит что-то, может потом в чувственном состоянии попытаться измерить в каком-то чувственном состоянии кто-то другой, что он
1: не может. Ладно, ребята, сожалею, но действительно. Сегодня у нас также не получилось поучиться, да? Да, не будем учиться сегодня.
0: Поделимся впечатлениями урока, что мы оттуда берем в реализацию в десятке.
1: Очень интересный урок, общий, много всяких таких данных, которые придают нам вкус по отношению к науке Каббала, ее развитию, весь период, вся эпоха Бальшемтова, форма, в которой старались передать это, форма, в которой не удалось это передать. Почему? Нужно понять эти вещи и с помощью их притянуть свет, возвращающий к источнику.
0: Да. Сильно так чувствуется. Но у меня было такое впечатление, что последние наши годы, да, где все десятки, где есть такие некоторые формы реализации того, который, собственно, соответствует нам. И вот у нас есть сейчас возможность быть как это запланировано свыше. И это то, что Рав
3: Маргишим бемет ходахани.
1: Действительно, мы чувствуем, что никогда не было такого состояния, чтобы наука Каббала приходила к массам. И в то время был настолько ясный пример, что нельзя ставить препятствия перед слепым. А не только люди, которые начинали учиться, это и мы. Сколько раз Рав говорил нам, если бы вы знали конечную цель, вы бы отсюда убежали быстро. Но именно для этого есть решение десяток, что нам как бы внутри есть какая-то готовность, и это является вызовом и интересно все. Нет более важного, чем действительно прийти к этой особой вещи.
0: Шломи написал, глава десятки духовной. Мы возбуждаем вопрос между нами, в чем смысл жизни, и Творец возбуждает точку в сердце, и это не дает нам покоя. Приводит нас в Нейбарух, учиться у нашего Рава, получать путь исправления, приходить к слиянию с Творцом через учебу в нашей группе, реализовывать то, что называется «все преступления покроют любовь», и делать все, что в наших возможностях, увеличивать эту любовь на фоне того желания получать, которое Творец увеличивает в нас, вот в этом устремлении к любви к товарищам, которые мы создаем. И работа здесь со всей преданностью. А Исраэль добавляет, чем больше есть духовное продвижение товарищей, так будет нам казаться общее желание к отдаче, слиянию с Творцом. И вот через это объединение мы сможем вместе просить у Творца силы исправления. Так, и еще я тоже добавлю со своей стороны. Мы говорили о 10 сферот, где общие и частные равны. В принципе, это тот самый закон, который действует с самого верха до самого низа. Я себя не менял, и все те же самые законы, нечего путаться между личной работой и работой моей в десятке, и моя работа в группе, потому что на практике это все то же самое. В конце концов, он говорил уже об Агра и Большем Торе, изучал учебу, да, масса или обучение отдельных людей. И, в принципе, то, что он как бы создал там традиции, то есть он не учил их Каббале, для меня это нечто было чем-то новым. Ну, определение разума, что разум — это рожден для того, чтобы обслуживать чувства. И наши ощущения — это наше кли развития, это наше желание получать. Когда оно страдает, у него происходит развитие разума вокруг, чтобы как бы улучшать ситуацию, состояние.
1: Да, мы видим особое отношение Рава к распространению науки Каббала, чтобы не ломать, не создавать состояние насилия. Он говорит нам, что методика — это та же методика со времен Моше Рабейну, и также я впечатлился чувствами Рава. Что значит ответить на вопрос? Это... Что значит ответить на вопрос ученика, как ты должен это провести через себя и не давать ответ из разума? То есть это очень важный принцип для распространения.
0: Я тоже получил ощущение, насколько это важно. Не ускорять развитие плода, да? Как вот пример, что если человек еще не готов, он должен пройти какие-то этапы развития, мы не оказываем на него давление. А что мы берем в десятку? Да, наверное, то же самое. Если товарищ в каком-то состоянии или на каком-то этапе, мы ни на кого не давим. Мы как бы говорим об общем подъеме, и чтобы каждый мог найти для себя место, присоединиться. И мы относимся друг к другу с большим очень аккуратно и давать каждому возможность развития.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Шалом. Шалом, хаверим.
1: Приветствуем всех. Наши дорогие, давайте занимайте свои места, мы начинаем нашу групповую часть. А тема вы знаете какая? Тема-то? Конгресс, да. Но что именно в конгрессе? Строим хесарон и молитву. А что мы сейчас учили на уроке? Что сказал Рав? Все зависит от нашего желания. Как мы построим правильное желание? И то, как Рав сказал, если мы находимся в окружении, которое спит, то нам надо или поменять окружение, или изменить, или изменить само окружение. Есть конгресс, как можно изменить? Что Рабаш сказал? Человек, который начинает изучать Тору, выполнять заповеди, то есть производить исправление, приходит к чему? К осознанию зла. И что ничего невозможно изменить в своем желании получать. И тогда то, что называется, что Тора расслабляет силы человека. И какой второй этап? Свет в ней возвращает к источнику. И тогда мы уже приходим к желанию, когда мы хотим получить свет Торы. А не просто так приходим учиться, но чтобы исправлять наше зло. И это мы получаем только от Торы. И тогда говорят, что нам нужно прийти к чему? К вере. Не просто к вере, а к полной вере. А зачем нам нужна полная вера? Рабаш спрашивает. Правильно? И мы понимаем, что если есть у нас осознание зла, а мы не можем его исправить, то нам нужно достичь глубин сердца, чтобы это затронуло наше сердце настолько, что мы придем к молитве. А без молитвы мы не придем к полной вере. И в каждых состояниях, которые мы проходим, мы будем

построен на молитве, на статьях Рабаша, на статье Рабаша «Порядок собрания товарищей», где мы знаем, что в начале, если мы смотрим на молитву Шмонайстры, мы видим, что в начале есть величие Творца, важность Его. То же самое и на Конгрессе. Мы вначале просим величие Творца, величие товарищей, величие группы, величие пути. А во второй день мы поднимаем молитву, делаем выяснение, о чем мы молимся, чего нам не хватает, что нужно добавить. И тогда мы поднимаем ман. А третий день, последний день Конгресса, там мы уже находимся в благодарности. Мы получили ответ на молитву, молитвы. Получили ответ, мы пришли к объединению, мы построили между собой Творца, мы выходим на новую ступень, мы рады, мы счастливы на этом Конгрессе. Сегодня мы сосредоточимся на средней части Конгресса, на выяснениях, на молитве. Но все-таки я бы хотел зачитать несколько слов, которые сказал Рав, которые помогут нам сделать эти выяснения вместе. Он говорил о том, как мы, как он слушает вопросы товарищей. Мы можем взять это тоже для себя, как отношение к тому, что товарищи говорят на семинарах, вопросы, которые они задают. Рав сказал, что все проходит чувственным образом. Я постараюсь сформулировать это. Есть такие вопросы, которые я вообще не слышу. Так я каким-то образом уклоняюсь от них, не слышу. Потому что я нахожусь сейчас в настолько иной форме, что я не могу почувствовать для них ответ. В этом дело. Но все проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю снова это тебе в форме разумный. Разум только для того, чтобы связываться между нами, но внутри меня только чувство. Так мы должны относиться к тому, что товарищи говорят. И сейчас у нас будут семинары, давайте постараемся слушать товарищей, чувствовать их и внутри себя чувствовать то, что они говорят. И мы сейчас прочитаем отрывок. Все, что мы говорим сейчас, все материалы, клипы, слова Рава, все это из материалов Конгресса, которые на сайте Конгресса. Рав всегда рекомендует обратиться к сайту Конгресса и взять это, скачать оттуда материалы. Очень рекомендуем. Пятый отрывок на сайте Конгресса, слова часть, когда мы чувствуем, когда мы строим хиссарон в молитве, Рав говорит так. Мы понимаем, что если бы не окружающий свет, который воздействует на нас и может дать нам свойство отдачи, величие Творца, без этого у нас нет никакого шанса прийти к действию отдачи самостоятельно. Поэтому мы понимаем, что только подъем хиссарона, молитва, только они могут помочь нам. Потому что с помощью действий, которые мы делаем вместе, и с помощью того, что мы обязуемся по отношению к массам так это все обустроить, мы нуждаемся в высшей силе. И тогда, только если мы получим ее, мы сможем отдавать, сможем объединиться, сможем прийти к кли раскрытия Творца, сможем действительно думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. И все это из осознания величия. Давайте сейчас перейдем к семинару. 6 минут. И давайте вместе построим молитву,
молитву, которая приведет нас к отдаче и величию Творца. Рав сейчас сказал нам в этом отрывке, что только если мы сможем объединиться, мы сможем прийти к кли раскрытия Творца. И действительно, мы сможем думать о том, чтобы доставить Ему наслаждение. Так давайте сейчас вместе выстроим молитву, которая

0: приведет нас к отдаче, к раскрытию шесть Творца. Шесть минут.
1: Я с этого урока выхожу с важностью, очень большой важностью, той части группы в развитии человека, в окружении. И я как раз вот чувствую сейчас вот это желание, чтобы это было сильное влияние, воздействие друг на друга, что отсюда каждый товарищ получит необходимость такую очень большую, то есть больше всего, что только есть в жизни, достичь цели, достичь духовного. Чисто эгоистически, неважно. Мы должны к этому прийти, чтобы духовное было самое важное в жизни. Просить у Творца, чтобы пробудил каждого товарища здесь, именно как раз выстроить это окружение, чтобы было такое окружение, которое побудит каждого человека, да, вот, чтобы у него возникла эта необходимость в духовном.
0: Да, как мы слышали в начале урока, чтобы мы не находились в состоянии, когда мы заняты. Не едим траву, как корова. Как Рав сказал, что только что когда мы хотим только наполнить наше желание получать и все, а хотим что-то большее, у нас есть какая-то ценность духовного. Это то, что наполняет мой поле моего зрения, и такой пример мы хотим показать товарищам. И мы хотим, чтобы это подействовало на нас в ответ. Так мы хотим усилить нашу группу.
2: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם.
1: Все наши ощущения, когда вот мы все эти ощущения проходим, как бы связать их вместе, да, с помощью вот по взаимной нашей помощи в десятке, так чтобы свет, возвращающий к источнику, пришел как бы качественным образом, да, чтобы мы вот как бы
0: не дает. Я бы хотел у Рава сейчас перейти к региональному конгрессу. Смотрите, сколько десяток у нас вокруг, сколько нам. Как мы можем сейчас почувствовать важность от всего нашего окружения? И молитва, чтобы мы использовали эту силу, чтобы это была сила для продвижения, для важности цели, для нашей возможности находиться в вере, находиться в отдаче. И как бы я чувствую, что это находится рядом, и что мы должны начать этим пользоваться.
1: Вопрос как бы чувственный, но на самом деле очень такой умственный. Молитва — это все-таки ощущение в сердце, поэтому мне очень близко то, что Хезис сказал, что надо работать с каждым постепенно, как бы накапливать молитву каждого, поднимать все больше и больше. И самое правильное это будет как раз укреплять друг друга, поддерживать. Так, чтобы каждый мог взять еще один, сделать еще один шаг вперед, еще больше впечатлиться, пойти с тем ощущением, которое в нем возникает, и требовать, что это самое, собственно, логичное, что только можно сделать.
0: Нам нужна сила преодоления нашего желания получения с помощью света, возвращающего к источнику, и пробуждать любовь между нами всякими силами, чтобы находиться в отдаче, как ты. И я продолжу здесь молитву, которую, чтобы мы получили от Творца разум, чувство, чтобы находиться только под воздействием десятки, под десяткой, и служить товарищам, и пробуждать группу, и, которая, как мне кажется, когда они спят. И все это, чтобы Творец помог нам, и именно с помощью нашего объединения в десятке, чтобы у нас появилась правильная молитва в сердце, чтобы Творец помог нам создать такой клип.
3: תעזור לנו לבנות כזאת סביבה, להיות כזאת סביבה לאחד את השני,
1: чтобы Творец помог нам построить такое окружение, чтобы давало каждому товарищу колоссальное такое желание к духовному, да, чтобы уподобиться Тебе, чтобы на этом региональном конгрессе дало силы всем товарищам по всему миру, чтобы пробудилось такое большое желание всех, для всех, чтобы было такое окружение, чтобы мы стали кли, где каждый сливается с этим и мог бы подняться по ступеням всегда и приближаться к Тебе.
0: Чтобы Творец принял нашу молитву, Хисарон, который есть в каждом из товарищей, собрал все в единое кли и правильно нас направил на цель.
2: Мы должны быть азот.
1: Да, держаться за эту молитву как-то. Да, дорогие хаверим, мы сейчас слышали фокус-группу. Мы очень впечатлились тому, как товарищи с помощью своей молитвы поднимают вот этот дух настоящим. Я видел в десятках такое же вообще воодушевление. Давайте сейчас проверим, правильно ли мы молились. Давайте посмотрим клип «Право», что называется «молиться». Посмотрим сейчас, правильно ли мы молились той молитвой, да, которую мы подняли к Творцу. Давайте десятый клип. Молиться — это значит просить силы. Силы отдачи, силы объединения. Это называется молиться. То есть до этого ты должен проверить, есть ли у тебя эта сила. После того, как ты проверяешь и видишь, что нет у тебя этой силы, ты обращаешься к Творцу с просьбой, чтобы Он дал тебе эту силу. Просьба называется или молитва, или манном. Когда ты поднимаешь потребность, да, к этой силе отдачи, это называется молитва. Или подъем ман.
0: Когда ты поднимаешь хисарон к силе отдачи, это называется молитвой или ман. В третьем отрывке, в словах Рава на сайте Конгресса, то же самое место, он говорит нам так: мне нужно связаться с товарищами и вместе с ними выяснить, что такое хисарон отдачи Творцу. Как мы приходим к тому, что нам не хватает, когда у нас есть хиссарон без хиссарона, что нам как будто бы чего-то не хватает. И тогда мы просим у Творца, чтобы Он дал нам. Мы хотим, чтобы нам не доставало желания, потребности отдавать Творцу. А чему это можно уподобить? Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновляешь, и у тебя к нему нет никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы Он дал тебе чувства к тому самому ребенку. Разумеется, это непросто. Но ты сейчас находишься в кругу товарищей, и с помощью высшего света, который действует на нас, ты можешь попросить, и Творец ждет твоей просьбы. И создаст в тебе такой хисарон. И тогда ты захочешь ему давать наслаждение, захочешь отдавать ему. И тогда с этим стремлением отдавать ему ты будешь уже связан с ним. И вы начнете чувствовать друг друга. В той мере, в которой ты захочешь отдавать Творцу по-настоящему, действительно, ты начнешь его раскрывать. У нас такое непростое описание. Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновленного, у тебя к нему никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы он дал тебе чувства. Так и мы. Мы все желание получать, эгоизм. И мы пытаемся внести в себя чужого ребенка, приемного. Что пусть даже у нас есть какое-то чувство, у нас есть отрицательное чувство к нему, но мы хотим принять его, мы хотим усыновить его. И единственный способ это сделать — это молиться, потому что в нашей природе это невозможно. Так давайте вместе сейчас выстроим молитву к Творцу, чтобы Он дал нам чувство любви к этому постороннему ребенку, свойство отдачи, которое чуждо нашей природе. Давайте вместе выстроим молитву к Творцу, чтобы Он дал нам чувство любви к тому самому постороннему ребенку, чужому ребенку, свойство отдачи. Давайте возьмем 5 минут на это. Пожалуйста.
1: Помоги нам почувствовать, что у нас была потребность быть в этих желаниях товарищей. Вот именно так. Выйти из себя, из мысли о себе.
0: Да, тот самый отец, который принял чужого ребенка и просит у Творца, чтобы он дал ему чувство к нему. Он очень нуждается в важности, что он обретет с помощью всего этого, будет у него чувство или не будет. Как он справится вообще с семьей, если у него не будет чувства. И поэтому он нуждается в этом, и тогда он молится. Нужно удерживать в нас важность того самого ребенка и так сделать нам такое промывание внутри. И тогда будет необходимость в чувстве к ребенку.
1: Если мы стараемся, насколько возможно, объединиться между собой, то Творец позаботится, как в статье. Да, что он как бы постарается нас уволить с работы, чтобы мы почувствовали новое желание каждый раз объединяться заново и больше. Поэтому будем объединяться, а молитва придет уже на эти усилия.
4: Если
0: мы немножко обратим внимание, попросим Творца, то мы увидим товарищей, которые находятся рядом с тобой, что они уже это делают. И тогда тобой овладеет зависть, когда ты увидишь, как твой товарищ уже проводит эту работу, играет с истинными вещами, а не с игрушками. И это поможет нам выйти из самих себя.
1: Если возьмем все-таки пример ребенка, если вот этот самый ребенок, да, когда он вырастет, он станет уже известным человеком, каббалистом большим, человеком очень важным для всего человечества, и тогда будет легко как бы вкладывать в него, ценить его. Так и мы тоже. Тоже нам нужно, что мы бы ощутили, какая огромная честь мы получили тем, что мы получили вот это вот особое желание. И необходимо изо всех сил как бы поставить его над нами, возвеличивать его и усиливать, так, чтобы мы могли использовать его и служить Творцу. И как раз вот как, еще раз, вот как Хази сказал, величие, величие этого желания к свойству отдачи, да, это мы должны передавать друг другу, и тут мы сможем как раз растить этого ребенка.
0: И это даст нам разум и чувство, чтобы мы помнили, что вот этот маленький ребенок — это свойство отдачи, и мы можем его растить только в отношениях между нами, каждый внутри своей десятки, потому что именно связь связи между нами, из наших совместных усилий прийти к любви к товарищам. Ты раскроешь нам немножко, как Михаил сказал, то, что мы должны исправить, раскроешь нам, разовешь нас чувство сознания зла, чтобы мы почувствовали, что желание получения мешает нам, чтобы мы предпочли свойства отдачи, и ты поможешь нам стремиться к этому.
1: Помоги нам стремиться к этому, помоги нам стремиться к и на словах, и в желаниях, в устремлениях товарищей, чтобы у нас был единый поток такой, чтобы каждый ощущал, что он принадлежит твоему вот этому пути, и всегда помогай нам вернуться к правильному направлению, чтобы наши усилия не были просто так, помоги нам объединяться.
0: Помоги нам быть чувствительными к товарищам и стремиться наполнить их, потому что в них находится хисарон к отдаче, потребность в отдаче, и только в них это может осуществиться.
4: Кен хаверим.
1: Да, хаверим. Как прийти вместе к молитве Творцу, чтобы дал нам ощущение к этому чужому, как бы ребенку, свойство отдачи. Но это как вот в этом примере Рабаш, который нам дает. Михаэль сказал, да, вот в фокус-группе, что для того, чтобы папа попросил новое место работы для своего ребенка, чтобы он захотел поменять бы хозяина, да, которого он уже любит, привык к нему, а у него уже семья, ему уже недостаточно зарплаты и всего того, что у него было, и отец просит, чтобы ребенок его нашел нового работодателей, чтобы он мог там зарабатывать. И мы должны прийти к молитве, к Творцу, что если Он нам не поможет, все, мы пропали. Мы не можем поменять желание, но потребность к этому мы можем прийти. А как? С помощью нашей подготовки мы сейчас готовимся к конгрессу, очень такому, для нас очень важному, что он может поменять нам желание, поднять нас на новую ступень. Давайте посмотрим сейчас клип Рава, как надо готовиться к конгрессу, с каким хисароном надо прийти к конгрессу, с какой молитвой. Клип номер 3. Это замечательная такая молитва, то, что пишет Рабаш, что если ты нам не поможешь, мы пропали. Мы должны к этому прийти. Мы должны познать это всем своим нутром, что мы очень хотим этой цели, прийти к слиянию с Творцом, то есть быть в отдаче, каждый вместе со всеми, и слиться с этим именно в совпадении по форме, с этим свойством отдачи Творцу. И тогда только это мы и просим. И, конечно же, что если Творец нам этого не даст, мы пропали. И это то, что мы должны ощутить, что иначе мы пропали. И вот тут есть как раз состояние, что нам нечего больше делать. Мы дошли до конца. И если Он не даст, все. Пропало. Я пропал. Если не даст мне объединение, я пропал. Если не даст мне слияние с группой, я пропал. Это то, что я прошу. Я хочу слиться с ними, чтобы изо всех своих сил поддерживать их в том, что они хотят. Я хочу им служить, я хочу давать им, я хочу помогать им достичь цели. А мне не важно, что со мной, но я хочу вот это. К этому я пришел, ради этого я пришел сюда сейчас, да, на наш конгресс, для того, чтобы поддерживать их, достичь цели. А мне? Я ничего не хочу. Только чтобы я в этом мог сделать и стать нулем. На самом деле.
5: Кен,
0: Да, так у нас во всем мире есть товарищи, которые уже превратили себя в полный ноль, в кли для обслуживания группы и Творца, и готовят конгрессы по всему миру во многих местах. И эти товарищи действительно достойны того, чтобы они рассказали нам, что у них происходит, да, чтобы они дали нам воодушевление тем, что они готовят. И мы хотим послужить в качестве подготовки к региональному конгрессу товарищей с юга Израиля, чтобы они рассказали нам о своей подготовке к конгрессу. Пожалуйста, давайте перейдем к ним.
1: Приветствуем всех. Приветствуем наш мировой кли. Мы на юге Израиля от Эйлата до Кирьят-Гата. Готовимся все к конгрессу. В нашем регионе, на юге Израиля, где-то около 200 товарищей. И мы решили, что мы конгресс проведем в Яд-Мордехай. Это кибуц. Да, где-то на юге, на востоке. И мы каждый день должны принимать там больше 20 товарищей. Мы пока что поделились на рабочие команды, и все команды работают, стараются. Что значит стараемся? Мы включаем всех товарищей, всех десяток. А то, что особое, да, во всей этой подготовке к конгрессу, это то, что мы видим уже больше товарищей, да, как бы ты выходишь из десятки, видишь всех своих товарищей в твоем регионе, и от всех мы получаем такую силу, такое вдохновение, и видим, что все стремятся к тому, чтобы достичь той же самой молитвы, о чем мы говорили 2 минуты назад, то, что мы слышали от Рава. Все мы хотим прийти к молитве, что если он не поможет, пропали. Мы вкладываем все свои силы для того, чтобы прийти к такой молитве, чтобы вообще оказаться на конгрессе, который объединит все наши сердца в одно сердце, и вместе с этим мы пойдем уже к Творцу. Лехаим, огромное спасибо. И продолжаем подготовку и радостного конгресса, объединяющего. В любви, Лехаим. Спасибо.
0: Лехаим, друзья. И закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий, и из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному? Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична, как сказано в предисловии к ТЭС, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца, лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако этого блага человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде, ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться ими, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры, и человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла, что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие келим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказано, мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих келим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим келим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане, и с помощью Торы приходит к осознанию зла. Как говорится в книге Зоар, когда узнает он о грехе своем, это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом из-за различия по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. И тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит через весь Израиль, клаль, общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях, ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнится они большой мудростью, им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано вытекает, что порядок работы таков. Первое. Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работа ради эгоистической любви, то есть, чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя. То есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять, не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется высший разум. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
0: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает, ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться.

А потом он входит в третье состояние, называемое совершенной верой. Как сказано, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. Это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве «добрый, творящий добро». А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъянии в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени добрый, творящий добро, а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен сказавший и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен сказавший и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, работает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места».
Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя. Иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться получается, что то, что от него ускользает, то совершает все эти вещи, идет ему на благо. И Бальсулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло, и он как бы то ни было остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон. То есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу. Но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет,
есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И

0: действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
1: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь Рабаш, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи, подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больший заработок, так же и Творец по отношению к нам. Он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
0: Перейдем к уроку от 23-го 2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным в духовной работе?» На самом деле, общие и частные равны, мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахабзон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из пяти пхинот, пяти свойств, или пяти сферот, десяти сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из десяти. Далее каждый делится вновь на десять. Так как каждый законы, которые определяют поведение общих десяти сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение десяти частных законов и подчастных, и подчастных, и так далее. Это то, что называется «Ява не изменял», то, что «Юд Кей Вав Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей Вав-Кей и все такое, потому что это кли Юд-Кей Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой, и там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход в истинную работу. Так те же самые этапы должны пройти все общество. Отсюда тоже можно увидеть то, что общие и частные равны. Как говорит Бааль Сулам, что есть индивидуумы, те, кто единицы, проходящие все эти этапы на протяжении всей истории в своем частном развитии. И то, что все общество целиком тоже проходит это развитие в своем общем виде.
2: Есть

0: Есть вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
1: На странице 278 в начале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
0: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама, а в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общие и частные равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, «Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма». То есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия в общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу. Потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова же, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят, и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хисарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше, но то же самое желание получать. И вот теперь для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше, чуть тьмы, чуть света, небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли, проблема в том, то, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать, мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира, деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точности наслаждений, так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называется. Вдруг становится праведником. не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? А, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы он, это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот, это прежде всего нужно сделать. Это Бааль Сулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зоар». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые, всякие, дайте жить животным, то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли, к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятие, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть духовно, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа, все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит. то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян. Тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
1: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое. Ты говоришь, когда? Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность? Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, и это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей об обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это Тора, это заповеди. И так люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее, и насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя, слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Большем Тов делал это в очень такой явной форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание, то есть в каждом месте он внедрял учебу внутренней сути, немного для всех. Для всех. Вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения, человек должен связаться с этим. Но что Хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хасид, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да? Привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Эта методика, которая сейчас тоже должна быть примером для нас. Ведь мы в этом не делаем ничего нового. Они сделали это для своего периода, то есть для уровня развития желания получать, которое в его поколении, и добились успеха в этом. Была масса каббалистов, сделали массу исправлений. Поколение все еще было в определенном развитии, не окончательно. И когда Бааль Шем Тов и первые хасидские адморы сделали исправление, они действительно смогли поднять духовный уровень поколения намного. Но потом, поскольку мы развиваемся, общее развитие продолжается. И желание получать выросло. И уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточным. Бааль Шем Тов жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Бааль Шем Това. Они уже начали искажать методику Бааль Шем Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. И стоит их учить. Поскольку эти большие каббалисты, Бааль Шем Тов и его ученики, они ввели внутрь этих символов всевозможные намеки. Они хотели посредством всевозможных таких знаков и преданий, и слов, и легенд, и всевозможного, что они сделали, что они развили, что они написали, они хотели всеми этими средствами привлечь людей, которые уже готовы к исправлению, привлечь их к себе и сделать из них группы каббалистов. Это своего рода распространение. Очень умно, очень особенно. Потому что, смотри, в общем, они обратились к народу, который был всецело религиозным, и они смогли вести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее. Это не важно, он много страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Большим Тов сделал. Большим Тов вообще не считался со страданием народа, он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него, он был великим каббалистом. Так в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Большим Тов, но просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Большим Тов, пока на самом деле желание получать не усилилось. То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать. Когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Баал-Сулам пишет, что мы уже дошли до последнего как бы поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому, когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Виленский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе, он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13-14-15 лет, он уже был каббалистом. Он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Большим Тов внедрил общую учебу хасидизма в народе, и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправлений, и уже сделал из них больших, духовных людей Творца. Так и мы посредством общего распространения Каббалы должны стараться привлечь к себе людей, которые тоже способны исправиться и с ними вместе сделать нашу работу. Это, по сути дела, методика. Эта методика, она не с сегодняшнего дня. Я думаю, что по той же методике действовал и Моше. Были у него, кто в общей сложности был с ним, когда он убежал там к этому горячему кусту и вернулся, и кто был там, Аарон был с ним, ну кто там был, пока он постепенно в пустыне не собрал учеников из всего народа, когда там были все. И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
0: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
1: Нет разногласий между Большим Товом и Агра. Это не разногласие. Это смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамая, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. Я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большом Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложная эта проблема.
0: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
1: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него бы была также масса учеников, много больших учеников, больших каббалистов, литваков. Не то чтобы литваки были против каббалы. Нет такого. Кто против? Из этих великих, которые жили 400 лет назад, как Агра и Большим Тов, какое сопротивление? Но это... Ну, скажем, что это две методики. Мы будем учить, что это вообще нет. Ну, выясним это как-нибудь. Это пока что не очень касается нас. Когда немного поднимается, видишь, что это одно и то же. Да.
0: Сопротивление каббалы, каббале, которое было всегда, из чего исходит?
1: Сопротивление каббале проистекало от каббалистов, очень-очень остерегающихся, чтобы разрушить тот народ, защиту, которая есть у него, когда он на неживом уровне. Ну, представь себе, если ты, допустим, берешь стадо овец, когда есть только одна собака, она может выстроить тебе 1000 овец в ряд, и они побегут за ней. Нет никакой проблемы. Верно, вы это видели, да? Никакой проблемы.
2: Да?
1: Одно животное, и те тоже. 1000 таких маленьких животных, и справляются. Так вот, представь себе, что ты вдруг дашь этим 1000 овец укол, и поднимешь в них желание получать. И они начинают быть более изощрёнными. И что ты будешь с ними делать? У тебя уже нет собаки, которая выстроит их, и также человек не может выстроить их. Тебе нужны уже особые силы, то есть чтобы не убежали, чтобы не сделали ничего, чтобы не сделали там каких-то неполадок, и чтобы не сбросили тебя со скалы, не сожгли себя, не закончили какими-то революциями, войнами и не уничтожили себя. Это уже большая проблема. Так лучше, чтобы были стадом и постепенно продвигались. Для чего нам эти скачки? И это правильное воспитание. И каббалисты устроили это воспитание неживого уровня Торы и заповеди, когда Тора называется этот свиток Торы, что у нас, а заповеди — это то, что ты там делаешь благословения и разные вещи. Они так это устроили, и они сказали, что это оберегает народ, и действительно оберегает, и видишь, что это оберегает. Если выходят из этих рамок, уже проблема, уже нужно дать исправление, что если ты выходишь из этих рамок и становишься более умным, когда против твоего знания есть у тебя вера, есть у тебя уверенность, что ты не убежишь и не принесешь вреда и себе, и другим. И на самом деле твой выход на более высокую ступень будет контролируемым и для исправления. И поэтому воспитание народа — это очень особое воспитание, очень мудрое. И было много каббалистов, которые противились просто так давать народу вообще науку каббала. Это может привести к таким неисправленностям, когда мы не сможем их преодолевать. Но постепенно искали здесь и там учеников, в таком скрытом виде учились с ними. И так продвигались. Это с одной стороны. И были каббалисты против них, которые говорили, что мы должны больше продвигаться, больше идти. Давайте будем больше, большими революционерами. И были такие, такие в течение поколений до 19 века. Все великие, и те, которые были за распространение каббала, и те, которые были против этого, они все были в духовном постижении. До времени Ашла. Когда это Ашла? Не знаю, до времени святого Ашла. Рэби говорил, что не было никого, кто написал бы книгу, не исходя из духовного источника. Потом уже начался упадок, падение поколений. Уже писали часть из постижения, а часть нет. То есть каждый был в постижении, но уже были такие в упадке немножко. Желание получать усиливается больше, а духовное уменьшается. Но в любом случае, только пойми, что все эти разногласия и сопротивления — это не на нашем уровне. У них была просто ответственность, чтобы оберегать народ. И если ты спросишь меня, так я тоже против просто так и изливать науку каббала религиозным. Если бы у меня сегодня была возможность дать всем из них науку каббала, я бы и не делал этого. Я бы этого не делал. потому что у меня нет напротив этого никакой уверенности, что они теперь не начнут быть разнузданными, светскими, и вообще не знаю в какой форме, что есть напротив этого, что они пойдут по исправленному пути, когда постепенно они получат силу, развитие в эффективной, в хорошем виде. И действительно, это будет к духовному подъему, и что не повлияет на них это в такой дикой форме, что кто знает, что случится с народом через 20 лет. Я не знаю, он был великим. Только великий может позволить себе такие вещи. Хотя потому что Баль-Сулам как бы сделал, он не боялся этого. Но он — это не я. Я на самом деле, я думаю, что мы можем идти. Я чувствую себя уверенно идти со светскими, потому что здесь, на самом деле, прежде всего, нечего уж так уж портить, понимаешь? И тогда я хоть как-то могу принести исправление тому, кто хочет, методику, объяснить, идти с ними, но не живому, святому уровню. Это очень большая проблема. Легко сказать, давай, сделаем, перевернем. Это непросто. Они оберегают, как ни скажи, неважно, но они оберегают какие-то рамки народа, какой-то его облик. И сломать это, кто знает, к чему ты приведешь. То есть я не чувствую себя умным делать такие вещи. Но давать знания, то есть способствовать тому, чтобы знание науки Каббала, ее величие, и что она делает людям, чтобы это было более распространенным, да, чтобы мы могли распространять это в более ясной форме всему народу, чтобы и из них приходили учиться, и есть среди них такие, которые находятся в состоянии озлобленных и в душевном беспокойстве, и хотят найти и продвигаться. Есть такие, я знаком с ними. Так в таком виде, да, постепенно. Но в любом случае, с этим нужно очень остерегаться. Поэтому, если я слышу или чувствую от великих ультраортодоксальной публики, допустим, что скажут что-то обо мне, будут нападать на меня, я чувствую, что они правы. Я чувствую, что правы. Они должны оберегать это общество, и нет другой формы хранить его.
0: Видно, что по мере того, что стараемся распространять там, где они, на их местах, то это не распространяется наружу. Как бы Творец делает что-то, чтобы это не произошло. Вопрос, наши ли это расчеты каббалистов, пытаясь распространить? А что будет, то будет.
2: Нет, я предпочитаю распространять науку Каббала, где только можно, в форме совершенно не направленной ни на кого, всему миру, особенно, конечно, это евреям, потому что это должна быть, эта часть творения должна прежде всего пройти исправление, а потом стать светом народом. Но среди евреев, светским, а религиозных, ультраортодоксальных особенно, я прямо остерегаюсь трогать их. Я не чувствую себя в роли производить революции. Действительно. Распространять каббалу, да. Но делать с народом что-то, что я думаю, но не уверен в том, что я думаю. То есть по отношению к религиозным, я действительно думаю, что они все еще должны оставаться в такой форме. То есть не то чтобы оставаться в такой форме, если они выйдут из нее, если вырастет в них желание получать больше их рамок, и они прорвутся за ограду, где они сейчас огорожены в выполнении Торы и заповедей на неживом уровне, тогда уже все в порядке. Но не я это вызываю, это должно прийти изнутри. Желание получать, которое вырастет больше, чем их воспитание. И тогда они прорвутся и закричат, где мы, для чего живем, и что это за наши Торы и заповеди. Они не покрывают мое желание получать. Мы действительно хотим знать, для чего жить, и для чего мы живем, и для чего выполняем. Все такое. Если это прорвется в такой форме, да, снова, в чем смысл нашей жизни? Может быть, в их форме, не так, как светские спрашивают. Они спросят также о Торе и заповедях и своей жизни, в чем смысл нашей жизни. Как светские спрашивают, в чем смысл моей жизни, о своей жизни. Тогда, наоборот, пожалуйста. Но до того, как они таким, в таком виде закричат, до того, как желание получать вырастет естественным образом и сломает их рамки, запрещено мне приходить и делать это искусственно. Это то, что я чувствую. Я тебе просто говорю то, что я чувствую. То есть никоим образом я не собираюсь делать там даже просто кружки каббалы. Есть такие, которые делают. Но те, что делают, они это делают в такой форме, что это хасидут, хасидизм, а не каббала. И поэтому это разрешено, и у них нет сопротивления. Потому что они не говорят об отрыве от воспитания на неживом уровне. Они говорят о том, как укрепить это воспитание на неживом уровне. И ни один глава общины там, если так, большой рав там или какой-то адмор, он не противится есть. Много таких кружков по каббале, по внутренней части Торы. Всяких видов там в Нейбраке. Допустим. И нет сопротивления им, потому что они учатся по такой методике, что это только укрепляет воспитание. Только добавляет какой-то вкус, еще немного. Ну так и все за. Тогда как если бы я вошел с левой линией, да? И это уже критика на все. Тогда они сразу бы сломали меня, и справедливо. Написано, не ставь преграды перед слепым. Если он еще слеп, если у него нет прорыва желания получать такого большого, чтобы он собирался только наполнять его в самой разнузнанной эгоистической форме, неважно, но это то, что горит в нем, то, что определяет его поведение. Если у него этого нет, а он просто так, такой... Так тогда зачем тебе подводить его? Ты добавляешь ему свое желание получать. А кто ты? Как ты можешь это делать? Это называется принуждением. Когда ты навязываешь свое желание получать, его желание получать, это называется принуждением в духовном. Есть маленький ребенок, который хочет играть в игрушки, а ты вдруг приходишь, ломаешь ему игрушки и говоришь, «Нет, давай сделаем что-то настоящее». Какое настоящее? Он не понимает, что такое настоящее. Для него вот это истина, его маленькие игры. Ты хочешь поднять его? Я хочу, чтобы ты был большим, там у тебя есть большие машины, большие вещи. Он говорит, «Папа, я хочу играться с моей машинкой. Почему ты сломал мне ее?» Понимаешь? Это все называется принуждением. Так как я могу прийти к ним и сделать такую вещь? Это просто запрещено. Но действительно, Бааль Сулам пишет, что все-таки это проблема, что и великие, и невеликие, что, то есть, что они прямо оставили все занятие наукой Каббала, и что это, действительно это вызывает все беды в мире. Но видишь, ему тоже ничего не удалось сделать. И сколько мой рав хотел в какой-то форме внедрить науку Каббала среди ультраортодоксов, тоже не получилось. Нам нужно ждать. Это должно прийти с двух сторон. Через светскую публику, через молву во всем мире, через окружающий свет, который мы пробуждаем на всех, с одной стороны, а с другой — желание получать, которое растет в них. И мы видим, как из года в год оно растет, оно прорывается, как оно уже не удерживает их в религиозных рамках, а им нужны деньги, и почет, и всевозможные знаки, чтобы дать человеку компенсацию, чтобы он оставался внутри этой ограды. И еще должности и какие-то всякие вещи, иначе они все убегут, и ты должен дать им, чтобы все сидели и учились, и не шли в армию, и социальное страхование, и всякие туда это тому подобное. И тогда, понимаешь, теперь, если ты заберешь что-то из этого, то все распадется. То есть желание получать, оно уже растет и растет из года в год, и тогда придет решение. Но сейчас, если ты пойдешь добавлять им от своего желания получать, почему вы не учитесь, почему это так? Это называется принуждением. Я пытался так немного делать и видел, что это не путь.
3: Да. А в чем разница между методикой Бааль Сулама и Бааль Шем Това?
2: В чем разница между методикой Бааль Шем Това и методикой Бааль Сулама? Я не думаю, что есть разница. Бааль Сулам пишет об этом, что прежде всего ему нечего спорить с Бааль Шем Товом. Это огромный божественный каббалист. Просто у нас нет чего-то, что он написал, все есть только от его учеников. Но вообще то, что он сделал, это большие очень исправления. Но для своего времени, на свое время это действовало, и Бааль Сулам пишет об этом. Нет разницы в методике. То есть что такое в методике? У Бааль Сулама нет методики, как обратиться к публике и как сейчас распространять в публике науку Каббала. У Бааль Шем Това была методика. Бааль Шем Това действительно сделал методику. Он взял науку Каббала, облачил ее в хасидут, в хасидизм, во внешние символы и во всевозможные рассказы и всевозможные церемонии. И занимался, как бы это сказать, я не хочу использовать слово психологическое, как бы в народе, что есть адмуры, ты можешь прийти к ним и поплакать ими, они помогут тебе и скажут: «Не страшно, Хаим, все будет хорошо, подожди, нужно потерпеть». То есть он создал систему, через то, что народ страдал, как здесь уже сказали, что действительно это было в период, когда были погромы, и люди очень страдали. Так через использование помощи в такой народной, животной форме он ввел прямо им какие-то знания о высшем мире, о методике, что можно прийти, что можно для этого сделать что-то. У Бааль Сулама не было такой методики. То есть, чтобы он нашел какое-то облачение на науку Каббала, чтобы внедрить это в народ. Нет у него этого. Так же и у нас нет. Мы идем с самой методикой в открытой форме, и как можно более открытой. И я думаю, что в наши дни уже не может быть какого-то облачения. Потому что если ты сделаешь облачение, то наоборот, ты будешь выглядеть ненастоящим, потому что мы находимся действительно уже... Мы приходим к желанию получать, которое уже возросло в такой форме, что ни рассказы, ни вера какого-то вида, и ничего в нем нет. А мы должны найти особый язык внутри языка Каббалы, чтобы люди просто поняли наше послание. Облачение, да, будет на язык Каббалы, но такое облачение, что только, чтобы только человек начал слышать, потому что если я ему говорю «желание получаю», он не понимает меня. Экран, отраженный свет, он не знает, что это. Душа, он думает, что это что-то не как я, что это кли и так далее. То есть мы должны будем найти объяснение, скажем так. Это не облачение, это больше объяснение, которое подходит к восприятию нашей публики. Но облачения уже такие, как Бальшемтов сделал, и я не думаю, что они помогут сегодня. И действительно, поэтому они отменились. Не может быть, что может быть... Я не думаю, что может быть какая-то методика, похожая на методику Бальшемтова. Хотя он действительно сделал особую вещь. То есть что он сделал? Можно сказать так, что это за вся методика Хасидута? Он скрыл Малхут и увеличил бину, свойство хесед, что так нужно относиться друг к другу, что так нужно вообще стремиться к этому. А форма Каббалы, методика Каббалы — это раскрыть Малхут, желание получать, и идти к нему и заниматься им. Но простому народу это не подходит. Так он немного скрыл Малхут внутри бины и так сделал. Внешне это стало выглядеть, что это хесед. И действительно, простой народ очень нуждался в этом и принял это. Но те, кто после этого увидел, что их желание получать требует исправления, те уже пришли к нему, и из них он сделал каббалистов.
3: А вот в чем разница качественная между большим каббалистом и меньшим? Оба ведь находятся в том мире.
2: Какая разница между каббалистом большим и маленьким? Ты знаешь, я не знаю, как сказать. Есть электрик, который знает, как подключить электричество. Но он знает, что есть электричество. Это электричество приходит от станции, и оно проходит по проводам. Если я подключу лампу, то лампа вдруг там есть сопротивление, и сопротивление нагреет электроны, и тогда будет выброс протонов, ну и так далее. Это каждый может тебе сказать, да? А есть люди, для которых понятие электричества — это какие-то волны, и там есть всякое, ну, я даже не знаю. Он может несколько часов об этом говорить. А есть такие, что вообще, ну, то есть есть разные. Есть маленький ребенок, который знает, что если он нажмет на кнопку, то из лампы вдруг пойдет свет. Тоже используют электричество. Ты говоришь, большой каббалист и маленький каббалист. Знание причин, вещи, которые ты уже видишь, насколько ты знаешь причины более возвышенные, более высокие, более скрытые, ты больше каббалист. Каждый видит горячую лампочку, но что это? Так и в нашем мире. Мы видим этот мир. А что называется ученый? Он знает причину явления.
3: Но как же масса достигнут более высоких уровней, если это не интеллектуальное?
2: Если ты спрашиваешь меня, то это тот же вопрос, о котором я сейчас сказал. Я не знаю, как себя вести с этой публикой. Я не знаю это. Есть большой каббалист, который знает причины, что из причин он уверен, что он сделает это. Но, по крайней мере, у меня есть разум сказать, что я не знаю. А есть такие вещи, что у меня нет разума. Все зависит от ступени. Это не вход в духовное ощущение тебе... не сразу дает тебе что-то. Это постепенно ты постигаешь все больше и больше, только в соответствии со ступенью. Так в этом разница.
3: Ну, может быть, кто-то?
2: И кроме того, это зависит от типа души. Сделать такую вещь, как Бааль Шем Тов, найти технику, эту внешнюю, как это сделать? Внутренняя идея, которая облачится точно в такое внешнее облачение, и все это по сравнению с ним агра. Он не меньше по уровню? Но эта методика вообще не была для него приемлема.
3: Да. Бааль Сулам пишет, что именно разрушение в мире, беды, весь ущерб приходит от тех, кто учит Тору, не ищет этого, но теперь вопрос такой. Почему? Что должно случиться?

0: соединяется и учится. Этим мы начинаем ломать их ограду, потому что он уже становится как такая белая овца, или как бы это сказать, белая или черная, неважно как, в своем стаде. И это выделяется. И это нехороший, некрасивый пример, может быть, для тех, кто вообще не чувствует в этом потребности. И вдруг смотрит на него, и снова он этим делает им принуждение. Это одно. А второе, потому что здесь это просто политическая сила. Вопрос Бальшемтова, который основал хасидут для народных масс, это также было, потому что он боялся прямого столкновения с литваками. Это Рэбе рассказал мне, Рабаш рассказал об этой истории очень много. Он знал эти вещи и так любил так держаться в этом. И он сказал, что большая часть работы Бальшемтова в массах, когда он объединил себя, вокруг себя просто миллионы, это потому что он боялся, что будет большая сила у тех, которые противятся этому, потому что сам по себе нуждался только в своем хедере, а не в народе. Чем он поможет народу? Даст им еще несколько красивых речей, успокоит их. Это вообще не было его намерением, как думают эти хасиды, что Бальшемтов пришел, чтобы помочь немного народу, чтобы пройти более красиво, более легко этот период погромов. Да, что Творец посылает страдания, и что, а Бальшемтов приходит и прикрывает их? И нет.
1: Да.
2: Дело в том, что Бальшулям не оставляет много места для сомнений. Он говорит, именно те, которые учатся, пробуждают у них желание и не дает им ответ на это. Какой тут ущерб?
0: Так я хочу тебе сказать, что как Бальшемтов боялся литваков или противников Каббалы, что они просто в политической форме, да, через власть, что-то и там. Были такие случаи? Много? Да, что они повлияют на его методику и не дадут ему делать такие исправления и растить каббалистов.
2: Так,
0: и я то же самое. Я не хочу идти к ним и не хочу принимать никого из них, потому что я боюсь, что они могут через власть и через всякие другие средства нанести мне ущерб. Слава Богу, есть группа, учатся, есть распространение, только не среди них. Так я этим удовлетворяюсь. И все. Потому что в тот момент, когда я начну принимать даже одного из них, и ко мне придут учиться, готово. Я уже вхожу с ними в столкновение. Для чего это? Это совсем не моя цель. Они в своей публике, а я в своей. У нас нет выбора. Я думаю, что не то, что нет выбора, а это такой пока путь развития. Мы не должны быть исправителями мира. Я должен, если я могу дать какое-то решение тем, которые уже готовы к исправлениям, в этом моя задача. Ускорять развитие. Это не я. И ты также. Когда ты приходишь к человеку, начинаешь пробуждать в нем желание получать, и все, ты помогаешь ему в этом? Нет, ты портишь. Мы только тем, кто приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни, должны дать им методику ответа. Вкусите и увидите, что добрый Творец. Вот и все. Нужно этого остерегаться.
2: Ну вот пример электрика, ребенка, да? Того, кто понимает, что такое электричество. Вот как Адя сказал, если постижение — чувственная вещь, как надо прекратить вот это вот различие, как ты постигаешься чувством? То есть есть разум, ну а постижение — это же не интеллектуальная вещь. Я не понимаю вот этот момент, где что удерживаешь, где вот эти все причины?
0: Я не знаю, что ты говоришь. Если ты мне задаешь какой-то вопрос, и я...

0: должен дать тебе ответ. Я никогда не обращаюсь к своему разуму. Я должен оживить этот вопрос внутри себя, прочувствовать, как он живет во мне. Увидеть ответ в чувственной форме, как я получаю на него ответ, и передать его в словах и в разуме, уже в таких облачениях тебе. Я не могу ответить тебе из разума. Я скажу тебе больше. Не только из разума я не могу. Разум, ты вскоре почувствуешь, что это вещь, которая исчезает. То, что ты знаешь сегодня, исчезнет у тебя. Завтра вдруг ты будешь в путанице, а послезавтра снова будешь в каком-то ином понимании. Разум хорош только для того, чтобы передать чувственный ответ в форме, что другой, второй, внешний может услышать. Я никогда. Есть такие вопросы, которые я действительно не слышу. Тогда я в какой-то форме уклоняюсь от них. Не слышу. Я сейчас нахожусь в настолько в иной форме, что я не могу почувствовать на них ответ. Но все это проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю тебе снова в форме умственной. Разум только для того, чтобы связываться между нами. Но внутри меня, внутри — это только чувство. Ты задаешь вопрос. У меня этот вопрос проходит такую некую трансформацию, как это сказать? Изменение, да, он превращается в мой чувственный вопрос. Не так, как ты спрашиваешь. И на это я получаю свой чувственный ответ на своей ступени и передаю тебе потом, насколько ты можешь, насколько ты способен, насколько я способен выразить. Это тоже проблема. Мой учитель ничего не мог выразить. Послушай, как он говорит. Были такие люди, которые приходили его слушали его там 10 или 20 уроков, на 10 или 15 уроке спрашивали, скажи, на каком языке он говорит? Вы можете спросить тех ребят, которых я привел к нему, слава Богу, они все еще живы. Как ты, тель-авивцы, которые знали иврит прекрасно, они не понимали, что он говорит на иврите. Не в первый раз, а в пятый и десятый. Понимаешь? Тем более после того, как ты знаешь, ты начинаешь привыкать, что это может быть такой сленг, полуслова, не в связи со вторым словом. И все предложение может быть в двух предложениях назад или вперед, до или после того. Прямо было в такой форме. Я уже не говорю о выражениях на идиш и арамейского там внутри чего угодно. Я уже привык к нему, да. Это нечто иное. Но что я хочу сказать? Это не относится к духовной ступени. Не относится к духовной ступени. Писать он писал. А устно он вообще не умел говорить.
1: Так в чем же разница между человеком, который под Махсомом, и каббалистом? Вот в чувствах, как вот все это выстроить?
0: Ты о чувствах. Все мы обладатели чувств. В общей сложности то, что есть у меня, это 5 чувств. А в разуме расшифровать то, что я чувствую. Разум только объясняет мне, что я чувствую. Причину, что я чувствую. Я чувствую тепло или холод, или давление, или шум. или еще какое-то другое впечатление. Кто-то делает мне хорошо, кто-то делает мне плохо. Разум дает мне только ощутить причину этого, почему я чувствую так. И помогает мне, если так, исправить мое ощущение на лучшее. Разум служит желанию получать. Он помогает желанию получать прийти к более комфортному, лучшему состоянию. Это все. Но пять чувств, то есть чувства, в этом мы живем. Насколько нам кажется, что мы обладатели мудрости, мнений, всякого. Нет, ничего нет. Это все. Только чувство. Так то, что мы говорим между собой, это тоже мы передаем друг другу чувства, только облаченные внутрь каких-то умственных форм. Потому что чувства друг другу мы не можем передать. Только в очень такой неявной форме. И тогда и в разуме есть такие каббалисты, которые умели облачить чувства в разум, а есть такие, которые не умели. Это не относится к постижению. Есть очень много каббалистов, которые писали намеками, и с трудом можно понять эти намеки. Может быть, они хотели написать не намеки, может быть, хотели написать такие хорошие, ясные вещи, казалось им так. Но ты знаешь, сколько миллионов было, которые не писали, потому что не умели писать правильно, ясно, не умели выразить себя. И это были обладатели очень большого постижения. Не просто так пишет там, он, что Раби Шимон сказал Раби Аба писать, и что Раби Аба умел раскрывать в скрытой форме и так далее. Это... Но мы поучим что-то.
1: А почему существует только один вид такой умственный, интеллектуальный? Вы же говорите, чувство одно, но... интеллектуальных вариантов много всего, чтобы передавать.
0: Регеш заникра кли арухани. Чувством называется духовное кли. Желание получать, оно не находится в теле. Даже в нашем теле. Укажи мне на какое-то место, где там находится желание получать, чтобы я отрезал место, вытащил его из тела, и тело осталось без желания получать. Желание получать на всех своих уровнях, ни живом растительном, животном, человеческом, оно наполняет все тело. Оно находится в каждой клетке, в каждом электроне, в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждом органе, во всем, что ты хочешь. Но где оно находится? Его нет. Оно как бы иное измерение, духовное, нематериальное. Допустим, как наше тело, внутри нашего тела есть еще одно такое тело, такое облако, не знаю, как это сказать, что оно является желанием получать, и оно получает впечатление как бы через все эти наши чувства. Ну, не хочу в это углубляться, достаточно так. Так о нем мы говорим, об этом кли, желание получать, которое получает какое-то ощущение от наполнения. Желание получать существует рядом, точнее, разум существует рядом с желанием получать, чтобы помочь ему чувствовать лучше. То есть желание получать развивает разум, чтобы разум помог ему почувствовать, от чего желание получать страдает. Или чтобы помочь ему понять, откуда, чем можно больше насладиться. То есть разум предназначен служить, обслуживать желание получать для большего наполнения. Всегда. Это добавка к желанию получать. Как желание получать наполнится больше. Если желание получать наполнено полностью, ему не нужен разум. У него есть уже то, что оно хочет. Если у него есть немножко меньше, чем оно само, это уже развивает, оно уже тогда развивает разум. Оно ищет, как достичь, откуда достичь то, чего ему не хватает. И так развивается система, которая называется умственной. То, что желание получать чувствует внутри себя, это только оно чувствует. И даже что если есть еще кто-то, кто что-то чувствует, я не могу почувствовать вместо него в его клее, а он не может почувствовать в моем клее. Как мы можем передать наши ощущения? Через разум. Вот и все. Чувство невозможно передать. То есть я должен объяснить другому свое впечатление, свои хиссароны или наслаждения в умственной форме. И все. Потому что у самого чувства нет слов. Это свет. А слова для чувства — это уже впечатление кли, желание. И этому желанию я должен дать всевозможные знаки в мерах или в буквах. И тогда эти знаки я могу передать другому. Поэтому есть множество методик, как передавать друг другу какое-то знание.
1: А как может быть так, что кто-то на своем личном индивидуальном пути, что проходит что-то, может, потом в чувственном состоянии попытаться измерить в каком-то чувственном состоянии кто-то другой, что он
0: не может. Ладно, ребята, сожалею, но действительно. Сегодня у нас также не получилось поучиться, да? Да, не будем учиться сегодня.
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы оттуда берем в реализацию в десятке.
0: Очень интересный урок, общий, много всяких таких данных, которые придают нам вкус по отношению к науке Каббала, ее развитию, весь период, вся эпоха Бальшемтова, форма, в которой старались передать это, форма, в которой не удалось это передать. Почему? Нужно понять эти вещи и с помощью их притянуть свет, возвращающий к источнику.
1: Да. Сильно так чувствуется. Но у меня было такое впечатление, что последние наши годы, да, где все десятки, где есть такие некоторые формы реализации того, которые, собственно, соответствуют нам. И вот у нас есть сейчас возможность быть как это запланировано свыше. И это то, что Рав.
0: Действительно, мы чувствуем, что никогда не было такого состояния, чтобы наука Каббала приходила к массам. И в то время был настолько ясный пример, что нельзя ставить препятствия перед слепым. А не только люди, которые начинали учиться, это и мы. Сколько раз Рав говорил нам, если бы вы знали конечную цель, вы бы отсюда убежали быстро. Но именно для для этого есть решение десяток, что нам как бы внутри есть какая-то готовность. И это является вызовом, и интересно все. Нет более важного, чем действительно прийти к этой особой вещи.
1: Шломи написал, глава десятки духовной. Мы возбуждаем вопрос между нами, в чем смысл жизни, и Творец возбуждает точку в сердце, и это не дает нам покоя. Приводит нас в Нейбарух, учиться у нашего Рава, получать путь исправления, приходить к слиянию с Творцом через учебу в нашей группе, реализовывать то, что называется «все преступления покроют любовь», и делать все, что в наших возможностях, увеличивать эту любовь на фоне того желания получать, которое Творец увеличивает в нас. Вот в этом устремлении к любви к товарищам, которые мы создаем. И работа здесь со всей преданностью. А Исраэль добавляет, чем больше есть духовное продвижение товарищей, так будет нам казаться общее желание к отдаче, слиянию с Творцом. И вот через это объединение мы сможем вместе просить у Творца силы исправления. Так, и еще я тоже добавлю со своей стороны. Мы говорили о 10 сферот, где общие и частные равны. В принципе, это тот самый закон, который действует с самого верха до самого низа. Я себя не менял, и все те же самые законы, нечего путаться между личной работой и работой моей в десятке, и моя работа в группе, потому что на практике это все то же самое. В конце концов, он говорил уже об Агра и Большем Торе. Изучал учебу, да, массу или обучение отдельных людей. И, в принципе, то, что он как бы создал там традиции, то есть он не учил их каббале, для меня это нечто было чем-то новым. Но определение разума, что разум — это рожден для того, чтобы обслуживать чувства. И наши ощущения — это наше кли развития, это наше желание получать. Когда оно страдает, у него происходит развитие разума вокруг, чтобы как бы улучшать ситуацию, состояние.
0: Да, мы видим особое отношение Рава к распространению.

0: Мы читаем книгу Зоар, глава Ваецэ, 184 пункт. Книгу можно скачать по CAPTV. Можно задать вопросы по CAPTV. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока.
1: Ну, как обычно, перед чтением Зоара мы должны еще более постараться почувствовать себя объединенными, потому что Зоар объединяет нас, сообщает нам силу отдачи, в которой мы раскрываем Творца, пожалуйста.
0: 184 пункт. «Таким образом, и как тело Сына, которого Он порождает, называется подменный Сын, также и в отношении своей души Он называется подменный Сын. Ведь этими мыслями Он не притягивал святость, и Его душа сменилась на другую ступень, ступень ситра-ахра. Тело происходит от нуквы, а душа происходит от цветов имы. И поскольку има тоже была повреждена, получается, что не только тело повреждено, но и душа от имы тоже была повреждена и считается заменой, поскольку она была заменена и стала нечистой душой». 185. «Совершенный Яаков и раскрыто перед Творцом, что все пути Яакова были в истине, и истинные мысли думал он всегда обо всем. В ту ночь, когда он сошелся с женой своей Леей, были мысли его о Рахеле. Он соединялся с Леей, а думал о Рахеле. И его исток шел за его мыслями. Лея — это Бина, а Рахель — Малхут. Нуква — от Хазе ниже Зеерампина. По своему собственному свойству, нуква не может получать свет, поскольку она относится к первому сокращению. И сначала она притягивает келим имы, то есть малхут, подслащённая свойством рахамин, и тогда она способна принимать света. И выходит, что Рахель со своей стороны не способна получать никакой свет. Но после того, как получает келим от Леи, от имы, а Яаков в первые 7 лет хотел притянуть 7 светов Хагат Наим для Рахели. То есть сначала нужно притянуть исправленный келим от высшего мира, Бины, Леи, в нижний мир, к нукве Рахели. И получается, что когда он вошел к Леи, думая о Рахеле, то есть, думая притянуть цвета к Рахеле, не зная, что это Лея, в этот момент он думал притянуть цвета в еще не подслащенные келим первого сокращения. И это называется зло. Это называется «не удостоился» — зло. Ведь до того, как он взял в жены Лею, он не мог притянуть исправленные келим для Рахели. Поэтому келим Леи заменились у него на келим Рахели. То есть сила цимцума, которая была в Рахеле, соединилась с келим Леи, и он не мог притянуть в своем зивуге более чем вак без рож. 186. «И не знал он, что это Лея. Поэтому Реувен не был назван именем, ибо у него был только вак в отсутствии рож, ведь имя означает постижение. Однако Творец, знавший, что это Лея, то есть Бина, и не должна получить изъян из-за сокращения Рахели, указал на него, то есть дал ему рош и гар, и сказал: смотрите, сын Реубен, который родился миру. И поскольку Творцу было раскрыто, что истинно думал Яаков в желании своем, Реувен не был отринут из святых колен, то есть он не был сочтен подменным сыном, ведь если бы это было так, он был бы отринут. 187.
1: Поскольку Рахель включилась в Лею.
0: Поскольку мысль – это главное, именно она производит действие, Творец, знавший место, с которым была связана эта мысль во время выделения первой капли семени, сохранил для нее это место, то есть первородство, как сказано, «Ибо первенец он, но когда осквернил он ложе отца своего, отдано было первенство его Иосифу. Ибо куда ушла и прилепилась мысль во время зачатия, туда же прилепилось и было отдано первородство. И первородство было забрано у Реувена и было отдано тому месту, к которому прилепилась мысль». А думал он о Рахеле, и к ней прилепилось его желание. Поэтому к Рахеле прилепилось первородство, и все было возвращено вслед за мыслями и раздумьями. 188. Мысли и раздумья производят действие, и воздействие притягивается от всего, к чему человек тайно прилепился. Как сказано, «Не выйдет жена умершего замуж на сторону». И здесь мысли и желания должны прилепиться к душе его умершего брата, и в этом желании и мыслях он притягивает воздействие и производит необходимое действие, и имя умершего не исчезает из мира. 189. Если человек обратит на него сердце свое, дыхание и душу, его заберет он к себе, ибо желания и мысли притягивают воздействие и производят действие во всем, что нужно. И поэтому для молитвы необходимо желание и мысли, чтобы направить ее. И также во всякой работе Творца мысли и раздумья производят действие и притягивают воздействие ко всему, чему нужно.
1: Это мы уже изучаем в нашей внутренней части на работе. Об этом есть статьи, и много уделено в этом, этому в Талмуде 10 сферот, и вообще в науке Каббала, тому, как мы используем высшую нукву, Лею, большую нукву, которую мы используем для получения радиодачи в полном исправлении. А пока что все наши действия мы выполняем только на малой нукве, на Рахеле, которая и определяет все наши действия, вплоть до того, как мы приходим к полному исправлению, к конечному исправлению. От Хазе и выше, и от Хазе и ниже. То есть у нас есть очень ясное разделение в Зарампине между скрытой частью мира от Хазе и выше и раскрытой части мира от Хазе и ниже.
0: Мы продолжаем книгу Зор, глава Ваеце, вторая часть. Статья «И нашел он мандрагоры в поле». 190 пункт. Мы продолжаем Зор, Ваеце, вторую часть. Статья «И нашел он мандрагоры в поле». 190 пункт. «Как многочисленны деяния Твои, Господи, все их мудрости Ты сотворил. Как многочисленны деяния Твои, Господи, указывает, что нет им числа. Мохин де хасадим. Все их мудрости Ты сотворил, указывает на мохин числа де хохма».
1: Хасадим нельзя сосчитать. У нас нет авиюта, нет экранов, нет уровня. Если мы считаем хасадим, то, соответственно, килим хохма, на котором мы приобретаем хасадим. Но сами хасадим не имеют счета, на них не распространяется сокращение.
0: «И хотя они отличаются друг от друга, все они вышли сразу и вместе. Как молот, ударяющий по камню, высекает искры, разлетающиеся одновременно во все стороны, так и Творец извлекает различные виды один из другого и все вместе».
1: Творец создал одно действие. Действие творения — это желание получить, которое вышло как сущее из ничего, и в нем возникли эти представления. С одной стороны, со стороны Творца было одно действие, со стороны творения есть много действий, когда он впитывает в себя то, что произошло. Мы видим, что свет как будто производит множество действий в клей, и клей обновляется, не знает, что ему делать. И пока начинает меняться посредством множества сокращений, экранов, действий, затем сверху вниз производит зевоги, разбивается, возвращается снизу вверх. Все это происходит под воздействием одного толчка света, который создал желание как сущее из ничего.
0: Пункт 191. Речью и духом вместе это зон, создан мир. Как сказано, словом Творца сотворены небеса, и духом, исходящим из уст его, все воинства их. Словом Творца — это речь, нуква, светящая хухмой, а духом, исходящим из уст его, это руах зе рампин, светящий хасадим. И одно без другого не бывает. И включились они друг в друга, и вышло из них несколько воинств и станов, отличающихся друг от друга в свечении хохма и хасадим, и все одновременно. 192. Когда пожелал Творец сотворить миры, Он создал один скрытый свет, свет бины, ибо привнес Юд в свет бины, и образовался Авир, воздух. И от этого света выходят и светят все света, раскрывающие вследствие устроения этой Юд из Авир, воздуха, который снова становится светом. И от этого света создаются и распространяются и образуются остальные света, и это высший мир бина. 193. Еще распространялся высший свет бина, а Творец, Создатель, уже создал свет, который не светит, и создал нижний мир, нукву. И поскольку это свет, который не светит, он должен быть связан с тем, что наверху и внизу. И посредством нижней связи он связывается, чтобы светить высшей связью. «Как многочисленны деяния Твои, Господи, и сказано словом Творца сотворены небеса». Хотя и говорится о свечениях, отличающихся друг от друга, хасадим и хухма, все же они вышли одновременно. По той причине, что корень как хухмы, так и хасадим от высшего мира, бины. И распространилась эта бина в своей левой линии, это свет, который не светит, представляя собой хохму без хасадим. И создала она тогда весь нижний мир, нукву. Так как левая линия не светит без хасадим, она произвела зевук на экран Дахири Гдезон, которые поднялись туда в ман и образовали над ним ступень средней линии, соединяющей правую и левую, и хохма облачилась в хасадим и восполнилось ее свечение тремя линиями хабад. И поскольку три выходят от одного, один воплощается в них всех, что также и зон достигли свечения трех этих линий, и таким образом из-за левой линии бины, которая не светит, бина произвела зевук на экран дезон, и вследствие этого достигли зон ее мохин. Поэтому сказано, создал Творец свет, который не светит, и создал нижний свет, нижний мир, нукву. И поскольку Создатель сотворил в левой линии бины свет, который не светит, по этой причине Он сделал и установил нижний мир во всех его мохин. Поскольку она свет, который не светит, она должна найти связь наверху и должна найти связь внизу. Поскольку левая линия бины не светит, ей необходимо связаться связью трех линий в двух мирах. ибо отдельно в высшем мире она не светит из-за отсутствия хасадим, а отдельно в нижнем мире, в нукве, не светит, потому что корень его исходит от бины. Поэтому он обязан связаться с биной, ибо там корень его, и обязан связаться с нуквой, чтобы получить от нее экран дехирик, на который выходит ступень средней линии, восполняющая левую. И хотя экран дехирик находится в зейрампине, но любой экран — это свойство нуквы, ибо захар — это свойство ступени. Поэтому считается, что экран зейрампина расположен в нукве. И в нижней связи, то есть в экране дехирик, находящемся в нижнем мире, связывается левая линия, чтобы светить связью бины наверху, так как благодаря экрану дехирик, имеющемуся в нукве, выводящему среднюю линию, связывается левая линия бины с ее правой линией и светит. 194. А тот свет, который не светит, левая линия, в связи трех линий, находящихся наверху в бине, создает все виды воинств и станов, сильно отличающиеся друг от друга, одни хохмой, а другие хасадим, как сказано, «Как многочисленны деяния Твои, Господи!»
1: Это еще до того, как Зарампин делает среднюю линию.
0: «Как многочисленны деяния Твои» означает «цвета хасадим», «мохин, которым нет числа». «Все их мудрости Ты сотворил, мохин числа». И вместе с тем они вышли одновременно, поскольку свечение левой связано с двумя мирами вместе. И основа ее свечения в высшем мире, в котором преобладает свечение хасадим, укрытых от хохма, которым нет числа. И поэтому два вида вышеназванных мохин, хотя они и отличаются друг от друга, все же каждое свечение состоит из обоих, ибо выходят они одновременно. 195. И все, что есть на земле, также есть и наверху. И нет у тебя чего-либо малого в этом мире, в нукве, не зависящего от иного высшего, поставленного над ним свыше, от бины. Ибо все, что есть в нукве, получает она не иначе, как от бины. И потому нет у тебя чего-либо в нукве, если нет у него корня в бине. Поэтому, когда пробуждается что-либо внизу в нукве, пробуждается прежде всего его корень, поставленный над ним свыше, в бине, ибо все едино, одно в другом.
1: Мы изучаем с вами, что Творец — это корень. Через первую стадию Он дает весь свет хухма, который Он хочет, чтобы облачилось в желание творения. Это первая стадия. Вторая стадия, где Он ставит творение в ситуацию, где оно обязательно должно уподобиться Ему. Это получение. Вторая стадия желания отдачи. И тогда для того, чтобы творение получило пример, что такое получать и отдавать, приходит третья стадия, которая получает ради отдачи. Это желание, состоящее из первого и второго. Это желание — это своеобразный пример для будущего творения, как можно объединить два желания, два свойства, исходящих из Творца. Как сделать правильное сочетание, правильное объединение между первым и вторым. Поэтому Зарампин для нас — третья стадия. Это пример. Пример объединения, пример сочетания свойств, исходящих из Творца. И когда приходит последняя стадия, Малхут, то Малхут должна уподобиться Зарампину в своей работе в получении ради отдачи. Хотя в Малхут есть большое желание, которое состоит из всех, включает в себя все эти подобные свету, но с одной стороны, перед Малхут есть пример того, как уподобиться дающему. С помощью чего? Желание исходит из первой стадии, а экран от второй стадии. И в таком сочетании мы и работаем. В нашей работе это приходит к очень особенному этапу, когда творение получает ключ для определения того, насколько выше будет ему отдавать. После сокращения, когда Творец сокращается, он дает нам возможность. У тебя есть возможность войти в высшую систему и там сделать зивук между хохмой и хасадим, в той мере, в которой ты способен облачить хохму на хасадим. Свет, состоящий из их обоих, распространяется в тебя. Поэтому реализация первой авая происходит у нас в мире Ацилут, в том, что Малхут поднимается в Бину, берет Хисарон от душ через Малхут, проводит их в Бину, и тогда раскрывает с помощью этого Хисарона свойства Бины, где находится сочетание хухмы и хасадим, и получает их там. Вся наша работа, по сути, начиная с четырех стадий прямого света, уже заложена и присутствует в потенциале.
0: 196 пункт. «И сказала Рахель Лея, дай же мне от мандрагоров сына твоего». Это не означает, что мандрагоры позволили родить Рахель, но Творец устроил так посредством мандрагоров, чтобы родился Иссахар, потому что придерживался он Торы больше, чем остальные колена, ибо Рахель удерживала Яакова, не давая ему уйти к Лее. Как сказано, «Мало тебе, что забрала ты мужа моего». И сказано, «Потому пусть ляжет с тобой в эту ночь за мандрагоры сына твоего». Свет, который не светит, свечение хохмы, содержащееся в левой линии, не может светить иначе, как только в двух мирах, в бине и нукве, ибо корень его от бины. Но необходим экран дахирик, находящийся в зон, для того, чтобы создать над ним среднюю линию, которая является согласующей. Поэтому сказано «И пошел Реувен, и нашел мандрагоры в поле, и принес их Леи, матери своей». Ибо мандрагоры — это свечение левой, свет, который не светит. И называется мандрагоры додаим, поскольку он является корнем любви близких додим. Из сказанного следует, что сын Леи нашел их и принес матери своей. Это учит нас тому, что корень этого света находится в Леи, Бене, а не в Рахеле. А Рахель получает его от Леи. И это то, что она сказала Лее, «Дай же мне от мандрагоров сына твоего, ибо желала удостоиться этого света». А Лея сказала ей: «Мало тебе, что забрала ты мужа моего, ибо Зейрампин, обладающий экраном Дахирик, восполняющий свечение мандрагоров Додаим своим согласованием, находится постоянно с экраном в Рахель, ибо она содержит в себе экран Дахирик в то время, когда Зейрампин находится у нее. И это то, что является претензией Леи к Рахель. Ты хочешь двух вещей? Удерживать экран Дахирик, в котором я нуждаюсь для того, чтобы создать среднюю линию, и также ты хочешь мои мандрагоры, Додаим, которые без Якова, средней линии, не светят даже у меня». И тогда ответила ей Рахель: «Потому пусть ляжет с тобой в эту ночь». И тогда указывает: «Пусть ляжет с тобой в эту ночь он». Он указывает на экран Дахирик, содержащийся в нем, чтобы от этого зевуга протянулась ступень средней линии, объединяющая две линии в Лее. И тогда мандрагоры Додаим восполняются в ней, и затем он отдает их также Рахель в виде правила: три выходят от одного, и один воплощается в трех.
1: Можно так пробудить свыше зевуг, чтобы свет хохма вошел в хасадим. Если мы думаем главным образом о связи между низшим и высшим, то мы извлекаем из высшего то самое свойство, которое высший дополняет, и тогда, простите, тогда нижнего дополняет и получает все, что есть у высшего.
0: 197. Они привели к тому, что Иссахар вышел в мир для того, чтобы вознести благоухание Торы перед Творцом. Как сказано, мандрагоры источали ароматы, ибо Иссахар придерживался Торы больше всех остальных колен.
1: Дает такой

0: отраженный свет, что получает за всех.
1: Сказано, и лег с ней в эту ночь он. Высший мир называется он, поскольку он скрыт и не проявлен. И поскольку Тора вышла из высшего мира, поэтому это косвенно указано в Зивуге, совершенном ради Иссахара. И лег с ней в эту ночь, поскольку Иссахар является мирковой строением для Торы. 198. И в любом месте высший мир называется он, ибо он не проявлен. И также сказано, Леви, он будет служить, то есть служить высшему миру, который называется он, чтобы притягивать оттуда благословение для всех миров. Иссахар удерживался в высшем мире, и поэтому мы называем Зейрампин древом жизни, поскольку он — дерево, исходящее от высшей жизни, наполняющее высший скрытый мир, называемый «он», а не «ты». Поскольку слово «ты» указывает на явное, а слово «он» указывает на скрытое.
0: Исходит из двух нукв.
1: 199. Разве эти мандрагоры отверзли утробу Рахель? Нет. Ведь Творец отверз ее утробу, и ничто иное, как сказано, «И услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Ибо эти мандрагоры, хотя есть в них сила действовать в направлении вверх, все же не дана им сила приносить сыновей. Ибо сыновья зависят от мазаль, удачи, дикны Орехампина и ни от чего иного. 200 пункт. А разве мандрагоры созданы зря, то есть ни в чем они не действуют? Но у них есть особое действие, и даже с сыновьями они помогают тем, которые не могут забеременеть, хотя и не бесплодны. Но родить с их помощью можно только при содействии мазаля, удачи. И если уже суждено им родить благодаря содействию мазаля, но все же не могут по какой-либо причине, тогда могут помочь мандрагоры. 201. Нуква, вследствие свечения хохмы в ней, которая светит в качестве вина радующего Творца и людей, благословляется лишь в правой стороне, хасадим. Ибо хохма без хасадим — это тьма. И поэтому, пока не пробудется правая, чтобы наполнить чашу благословения, нукву, левая не может быть поддержкой там, ибо для правой чаша стала причиной того, чтобы ради нее пробудиться к высшему миру, и это хасадим, укрытые от хухма. Нуква, в то время, когда она левая линия, хохма без хасадим, называется чашей, и тогда она не светит и нуждается в благословении, притяжении хасадим из правой линии, называемом благословение. Поэтому, пока не пробудится правая, чтобы наполнить чашу благословения, нукву, левая не может быть поддержкой там. В то время, когда правая дает ей хасадим, прекращается тогда совершенно свечение левой хохма, ибо для правой чаша стала причиной того, что она померкла и не светит. И по этой причине она оставила свечение хохмы, имеющейся в левой линии, и пробудилась к притяжению хасадим от высшего мира, то есть леи, которая находится в хасадим, укрытых от хохма. Если будет тогда какая-либо поддержка от левой, то правая не сможет соединиться с высшим миром, укрытым от хохма, притянув оттуда хасадим. Ибо слияние означает совпадение по свойствам. 202. «И пошел Реувен, южная сторона, правая линия, хасадим, ибо поэтому его знамя находится на юге, источники и начале 12 границ. Так как 12 границ — это 4 стороны. Хесед, Гвора, Тиферет, Малхот, в каждой из которых 3 линии. И Хесед — это начало 12 границ и стремление южной стороны отыскать причину и воздаяние для Нуквы, чтобы благословить ее. 203. «И нашел мандрагоры в поле, пошел искать во всех сокровищницах Нуквы, и нашел в этом поле, Нукве, мандрагоры. И о них сказано, а мандрагоры источали аромат. И это два херувима, исправление Нуквы, для пробуждения наверх, к Бине, ибо во всех исправлениях этого поля нет исправления пробуждения наверх, к Бине, кроме как херувимы. Мандрагоры — это свечение хохма, имеющееся в левой линии. И все то время, когда ей недостает хасадим, она не светит, и считается, будто ее нет. Рувен, свет хесед, пошел искать, чтобы обнаружить мандрагоры в поле, которые невозможно найти без него, и благодаря тому, что он облачает их в свет хесед, они обнаруживаются и светят. И поэтому считается, что он нашел их, то есть обнаружил их. И это два херувима, ибо эти херувимы появляются вследствие свечения левой линии, исправления Нуквы для пробуждения наверх, к Бине. Так как все исправления и мохин Нуква получает от Зерампина, а не от Бины. Только эти мохин свечения левой, мандрагоры, она получает от самой Бины наравне с Зейрампином, и тогда она находится в состоянии два больших светила. Ибо во всех исправлениях этого поля нет исправления, чтобы пробудиться наверх к Бине, кроме как херувимы. 204.
0: В принципе, остаются теми же самыми. Есть свой свет хохма. Мы должны работать со светами хасадим и облачить хохму в хасадим. Это подобно близким, мандрагорам. И поэтому это возможно сделать с помощью Рувена. А прежде его имя не раскрыто. Лишь тем, что мы облачаем хохму в хасадим, раскрывается хохма, и тогда можно назвать ее по имени, когда уже есть раскрытие. Вещи, которые постоянно возвращаются, потому что принцип остается единым. Зарампин работает с биной.
1: 204. Пробуждается к ней южная сторона хесед, чтобы отыскать причину для ее благословения. Привлечение к ней хасадим в дни жатвы пшеницы, в то время, когда делит добычу воинством ее ангелам. Как сказано, встает она еще ночью, раздает пищу в доме своем. И всем жнецам в поле, тем душам, которые удостаиваются получить плоды нуквы, называемой полем. И сразу же принес их Леи, матери своей, то есть вознес их аромат и пробуждение в высший мир, который укрыт, к Леи, для того, чтобы передать благословение нижнему миру Рахели. 205. А когда были благословлены мандрагоры, то есть облачились в хасадим, их получают и передают во все миры, как сказано, а мандрагоры источали аромат. Когда они источают аромат, то есть когда светят хохмой снизу вверх, это благоухание получает южная сторона, хесед, чтобы пробудить ее к высшему миру, чтобы светить снизу вверх. Как сказано, и у входа ваших всякие явства, и нет недостатка никаких благ в мире. 206. Нижний мир не пробуждается к

0: 207. Тогда высший мир отвечает ей радостью и ликованием и говорит: «Мало тебе, что забрала ты мужа моего, как мать, забавляющаяся вместе с дочерью, а не с возмущением». В таком случае отсюда следует, что муж высшего мира Бины — это Яаков. Об Яакове она сказала: «Мало тебе, что забрала ты мужа моего». И разве не хохма является мужем Бины? Это не так. Стремление Аба, отца хохма, всегда к этой дочери, Нокве Зейрампина, потому что любовь его к ней незыблема, ибо она единственная дочь среди шести сыновей Хагат, Неи, и каждому из этих шести сыновей он раздал свою долю и наслаждение, и воздаяние. И есть в них два вида наполнения. Первое — доля мохин девак, в которых у них не будет недостатка. Второе — наслаждение и воздаяние мохин дегар. Иногда у них есть недостаток в них, а ей он ничего не дал, и нет у нее никакого наследства, ибо у Нуквы нет ничего своего, кроме как то, что дает ей Зейрампин, муж ее, Хагат Неи, шесть сыновей. И поэтому он смотрит на нее желанием и любовью больше, чем на других. 208. С любовью он называл ее дочерью. Этого было ему недостаточно, пока не назвал ее сестрой. Этого тоже было ему недостаточно, и назвал ее матерью, в честь матери своей. И этого было ему недостаточно, и назвал ее именем своим, как сказано о ней: «А мудрость хохму, где найдешь ты?» Назвал ее хохмой, передав ей свойство четырех букв «авая», в начале от нижней гей, называемой дочь, затем от вав де авая, называемой брат, и нуква называется по свойству ее именем сестра, затем от первой гей де авая, называемой има мать, а затем от юд де авая, называемой хохма. И поэтому сказала ей высший мир Бина: «Има, мало тебе, что забрала ты мужа моего, хохма, Аба, ибо вся его любовь исходит к тебе». И поэтому с радостью и любовью сказала эта мать дочери.
1: И так Малхут каждый раз получает новое свойство, новое понятие. Вопросы?
0: Джон из Детройта спрашивает, как можно выйти из духовных представлений взора и почувствовать соединение между товарищами вне тела, как бы.
1: Это два разных вопроса. С одной стороны, я не думаю, что с хаверим могут быть проблема, потому что мы говорим не о хаверим как о телах, мы говорим о хаверим как о единстве с ними, которое должен постичь. И постоянно, исходя из этого, я должен приступать к изучению книги, я должен читать книгу через очки, и эти очки показывают мне только единство. Есть такие очки, как они называются? Трехмерные. Стереоочки. Не нужны особые очки. И тогда я вижу то, что написано. Нужно стремиться к тому, чтобы у меня был такой клей, чтобы мое желание проходило через очки и через такой экран и увидело истинную форму. Когда я вижу истинную форму, что я вижу? Как творение все больше и больше приобретает свойства Творца. Здесь и говорится о том, как Нуква приобретает разные свойства. Ее называли и сестра, и брат, и мать, дочь. Постепенно, пока она начинает раскрывать свойства бины в полной мере, и в свойстве бины она раскрывает свойства хохмы.

0: как мы здесь изобразили. Нет ничего, кроме этого. Наоборот, чем больше мы читаем в Зоре всяких историй, совершенно разных, мы должны все концентрировать на механизме между механизме связи между душами и Малхут, Зарампин и Малхут. И там есть нюансы. Зарампин — высший мир или его низший мир, относительно высшая нуква, низшая нуква. Там есть Абавиима — верхняя часть, Абавиима — нижняя часть, Хохма и Хасадим, который Зарампин должен, куда он должен подняться с Масахом Дехирик. Это вещи постоянно те же самые, те же самые. И поэтому у нас наши очки, как отдача, и вещи, якобы меняющиеся, о которых рассказывает Тора, о разных событиях, о разных формах связи между душами через Малхут, через Рампин в Бину, и состояние Бины, которое является постоянным состоянием душ. Нам больше нечем заниматься. За всеми этими представлениями есть только одно изменяющееся формы связи между Творцом и Творением, которые являются в своей сути тем, одним и тем же явлением. Переходим к следующей части.
1: Переходим к следующей части.
2: Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий, и из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хавакук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична. Как сказано в предисловии к Тес, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца, лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако это во благо человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде, ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться ими, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры, и человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла, что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие келим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказано, мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих келим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим келим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане. И с помощью Торы приходит к осознанию зла. Как говорится в книге Зоар, когда узнает он о грехе своем. Это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом. И за различие по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. И тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит весь Израиль, клаль общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях, ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнится они большой мудростью, им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано, вытекает, что порядок работы таков. Первое. Израиль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работа ради эгоистической любви, то есть, чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя. То есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять, не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических килим. Получается, что это еще не называется выше разума. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
0: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они если мясо, ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает. Ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое «совершенной верой», как сказано, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. Это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве добрый, творящий добро. А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъяне в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени добрый, творящий добро, а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен сказавший и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен сказавший и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, заработает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя». Иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец Отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться получается, что то, что от него ускользает, то совершает все эти вещи, идет ему на благо. И Бальсулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере, в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло, и он, как бы то ни было, остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон. То есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу. Но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хаваккук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий. И из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хаваккук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична. Как сказано в предисловии к Тес, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца, лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако этого блага человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться ими, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры, и человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла, что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения, исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие келим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме, и кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказано, мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих келим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим келим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане. И с помощью Торы приходит к осознанию зла. Как говорится в книге Зоар, когда узнает он о грехе своем. Это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом из-за различия по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет не возвращает к источнику. И тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит через весь Израиль. Клаль, общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях. Ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнится они большой мудростью. Им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано вытекает, что порядок работы таков. Первое. Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работая ради эгоистической любви, то есть чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя. То есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять, не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется выше разума. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
0: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает. Ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое «совершенной верой», как сказано, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. И это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве «добрый, творящий добро». А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъяне в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени «добрый, творящий добро», а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен сказавший и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен сказавший и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, работает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя». Иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться, получается, что то, что от него ускользает, то совершает все эти вещи, идет ему на благо. И Бальсулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере, в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло, и он как бы то ни было остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано, получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хиссарон. То есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу. Но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И в этом разница между общей работой, относящейся ко всему обществу, и индивидуальной работой.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא...
1: Когда поможет ближнему во всех состояниях, а еще раскрытие зла может всегда действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
2: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь Рабаш, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи, подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больше заработок. Также и Творец по отношению к нам, он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
1: Перейдем к уроку от 23.03.2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным духовной работой?» На самом деле, общие и частные равны, и мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахаб, Зон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из пяти пхинот, пяти свойств, или пяти сферот, десяти сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из десяти. Далее каждый делится вновь на десять. Так как каждый законы, которые определяют поведение общих десяти сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение десяти частных закон и подчастных, и подподчастных, и так далее. Это то, что называется «Ява не изменял», то, что «Юд-Кей», «Вав-Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей, Вав-Кей, и все такое, потому что это кли Юд-Кей, Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой. И там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход в истинную работу. Так те же самые этапы должны пройти все общество. Отсюда тоже можно увидеть то, что общее и частное равны. Как говорит Бааль Сулам, что есть индивидуумы, те, кто единицы, проходящие все эти этапы на протяжении всей истории в своем частном развитии. И то, что все общество целиком тоже проходит это развитие в своем общем виде. Есть вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
2: На странице 278 вначале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
1: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама. А в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общие и частные равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, Израиль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия в общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу, потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова же, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят, и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хисарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше, но то же самое желание получать. И вот теперь для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше, чуть тьмы, чуть света, небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли. Проблема в том, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать. Мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира, деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут, в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точности наслаждений, так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называется, вдруг становится праведником. Не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? Как, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы он, это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот, это прежде всего нужно сделать. Это Бальсулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зор». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые, всякие, дайте жить животным, то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли, к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятия, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть духовно, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа, все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит, то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян, тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
2: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое. Ты говоришь, когда? Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность? Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, и это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей об обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это Тора, это заповеди. Итак, люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее. И насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя. Слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Бальшемтов делал это в очень такой явной форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание, то есть в каждом месте он внедрял учебу внутренней сути, немного для всех. Для всех. Вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения, человек должен связаться с этим. Но что Хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хесед, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да? Привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Это методика, которая сейчас тоже должна быть примером для нас. Ведь мы в этом не делаем ничего нового.

развиваемся, общее развитие продолжается. И желание получать выросло. И уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточно большим. Тот жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Большим Това. Они уже начали искажать методику Большим Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. И стоит их учить. Поскольку эти большие каббалисты, Большим Тов и его ученики, они ввели внутрь этих символов всевозможные намеки. Они хотели посредством всевозможных таких знаков и преданий, и слов, и легенд, и всевозможного, что они сделали, что они развили, что они написали, они хотели всеми этими средствами привлечь людей, которые уже готовы к исправлению, привлечь их к себе и сделать из них группы каббалистов. Это своего рода распространение. Очень умно, очень особенно. Потому что, смотри, в общем, они обратились к народу, который был всецело религиозным, и они смогли ввести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее. Это не важно. Он много страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Большим Тов сделал. Большим Тов вообще не считался со страданием народа. Он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него. Он был великим каббалистом. Только в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Большим Тов, но просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Большим Тов, пока на самом деле желание получать не усилилось. То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем

0: хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать. Когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Баальсулам пишет, что мы уже дошли до последнего как бы поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому, когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Вильянский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе, он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13, 14, 15 лет, он уже был каббалистом. Он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Бальшем Тов внедрил общую учебу хасидизма в народе, и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправлений, и уже сделал из них больших, духовных людей Творца. Так и мы посредством общего распространения каббалы должны стараться привлечь к себе людей, которые тоже способны исправиться и с ними вместе сделать нашу работу. Это, по сути дела, методика. Эта методика, она не с сегодняшнего дня. Я думаю, что по той же методике действовал и Моше. Были у него, кто в общей сложности был с ним, когда он убежал там к этому горячему кусту и вернулся, и кто был там? Аарон был с ним, ну кто там был? Пока он постепенно в пустыне не собрал учеников из всего народа, когда там были все. И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
1: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
0: Нет разногласий между Бальшем Товом и Агра. Это не разногласие. Это смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамая, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большом Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложно, это проблема.
1: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
0: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него была также масса учеников, много больших учеников, больших каббалистов, литваков. Не то чтобы литваки были против каббалы. Нет такого. Кто против? Из этих великих, которые жили 400 лет назад, как Агра и Большим Тов, какое сопротивление? Ну, скажем, что это две методики. Мы будем учить, что это вообще нет. Ну, выясним это как-нибудь. Это пока что не очень касается нас. Когда немного поднимается, видит, что это одно и то же. Да.
1: Сопротивление Каббале, которое было всегда, из чего исходит?
0: Сопротивление Каббале проистекало от каббалистов, очень-очень остерегающихся, чтобы разрушить тот народ, защиту, которая есть у него, когда он на неживом уровне. Ну, представь себе, если ты, допустим, берешь стадо овец, когда есть только одна собака, она может выстроить тебе 1000 овец в ряд, и они побегут за ней. Нет никакой проблемы. Верно, вы это видели, да? Никакой проблемы.
2: Да?
0: Одно животное, и те тоже. 1000 таких маленьких животных, и справляются. Так вот, представь себе, что ты вдруг дашь этим 1000 овец укол, и поднимешь в них желание получать. И они начинают быть более изощренными. И что ты будешь с ними делать? У тебя уже нет собаки, которая выстроит их, и также человек не может выстроить их. Тебе нужны уже особые силы, то есть чтобы не убежали, чтобы не сделали ничего, чтобы не сделали там каких-то неполадок, и чтобы не сбросили тебя со скалы, не сожгли себя, не закончили какими-то революциями, войнами и не уничтожили себя. Это уже большая проблема. Так лучше, чтобы были стадом и постепенно продвигались. Для чего нам эти скачки?
2: И
0: это правильное воспитание. И каббалисты устроили это воспитание неживого уровня Тора и заповеди, когда Тора называется этот свиток Торы, что у нас, а заповеди — это то, что ты там делаешь благословения и разные вещи. Они так это устроили, и они сказали, что это оберегает народ, и действительно оберегает, и видишь, что это оберегает. Если выходят из этих рамок, уже проблема, уже нужно дать исправление, что если ты выходишь из этих рамок и становишься более умным, когда против твоего знания есть у тебя вера, есть у тебя уверенность, что ты не убежишь и не принесешь вреда и себе, и другим. И на самом деле твой выход на более высокую ступень будет контролируемым и для исправления. И поэтому воспитание народа — это очень особое воспитание, очень мудрое. И было много каббалистов, которые противились просто так давать народу вообще науку каббала. Это может привести к таким неисправленностям, когда мы не сможем их преодолевать. Но постепенно искали здесь и там учеников, в таком скрытом виде учились с ними. И так продвигались. Это с одной стороны. И были каббалисты против них, которые говорили, что мы должны больше продвигаться, больше идти. Давайте будем больше, большими революционерами. И были такие в течение поколений до 19 века. Все великие, и те, которые были за распространение каббала, и те, которые были против этого, они все были в духовном постижении. До времени Ашла. Когда это Ашла? Не знаю, до времени святого Ашла, Рэбби говорил, что не было никого, кто написал бы книгу, не исходя из духовного источника. Потом уже начался упадок, падение поколений. Уже писали часть из постижения, а часть нет. То есть каждый был в постижении, но уже были такие в упадке немножко. Желание получать усиливается больше, а духовное уменьшается. Но в любом случае, только пойми, что все эти разногласия и сопротивления — это не на нашем уровне. У них была просто ответственность, чтобы оберегать народ. И если ты спросишь меня, так я тоже против просто так и изливать науку каббала религиозным. Если бы у меня сегодня была возможность дать всем из них науку каббала, я бы и не делал этого. Я бы этого не делал. Потому что у меня нет напротив этого никакой уверенности, что они теперь не начнут быть разнузданными, светскими, и вообще не знаю, в какой форме, что есть напротив этого, что они пойдут по исправленному пути, когда постепенно они получат силу, развитие в эффективной, в хорошем виде. И действительно, это будет к духовному подъему, и что не повлияет на них это в такой дикой форме, что кто знает, что случится с народом через 20 лет. Я не знаю. Он был великим. Только великий может позволить себе такие вещи. Хотя потому что Баль-Сулам как бы сделал, он не боялся этого. Но он — это не я. Я на самом деле, я думаю, что мы можем идти. Я чувствую себя уверенно идти со светскими, потому что здесь, на самом деле, прежде всего, нечего уж так уж портить, понимаешь? И тогда я хоть как-то могу принести исправление тому, кто хочет, методику, объяснить, идти с ними, но не живому, святому уровню. Это очень большая проблема. Легко сказать, давай, сделаем, перевернем. Это непросто. Они оберегают, как ни скажи, неважно, но они оберегают какие-то рамки народа, какой-то его облик. И сломать это, кто знает, к чему ты приведешь. То есть я не чувствую себя умным делать такие вещи. Но давать знания, то есть способствовать тому, чтобы знание науки каббала, ее величие, и что она делает людям, чтобы это было более распространенным, да, чтобы мы могли распространять это в более ясной форме всему народу, чтобы и из них приходили учиться, и есть среди них такие, которые находятся в состоянии озлобленных и в душевном беспокойстве, и хотят найти и продвигаться. Есть такие, я знаком с ними. Так в таком виде, да, постепенно. Но в любом случае, с этим нужно очень остерегаться. Поэтому, если я слышу или чувствую от великих ультраортодоксальной публики, допустим, что скажут что-то обо мне, будут нападать на меня, я чувствую, что они правы. Я чувствую, что правы. Они должны оберегать это общество. И нет другой формы хранить его.
1: Видно, что по мере того, что стараемся распространять там, где они, на их местах, то это не распространяется наружу. Как бы Творец делает что-то, чтобы это не произошло. Вопрос, наши ли это расчеты каббалистов, пытаясь распространить? А что будет, то будет.
2: Нет, я предпочитаю распространять науку каббала, где только можно, в форме совершенно не направленной ни на кого, а всему миру. Особенно, конечно, это евреям, потому что это должна быть, эта часть творения должна прежде всего пройти исправление, а потом стать светом народом. Но среди евреев, светским, а религиозных, ультраортодоксальных особенно, я прямо остерегаюсь трогать их. Я не чувствую себя в роли производить революции. Действительно. Распространять каббалу — да. Но делать с народом что-то, что я думаю, но не уверен в том, что я думаю. То есть по отношению к религиозным, я действительно думаю, что они все еще должны оставаться в такой форме. То есть не то чтобы оставаться в такой форме, если они выйдут из нее, если вырастет в них желание получать больше их рамок, и они прорвутся за ограду, где они сейчас огорожены в выполнении Торы и заповедей на неживом уровне, тогда уже все в порядке. Но не я это вызываю, это должно прийти изнутри, желание получать, которое вырастет больше, чем их воспитание. И тогда они прорвутся и закричат, где мы, для чего живем, и что это за наши Торы и заповеди. Они не покрывают мое желание получать. Мы действительно хотим знать, для чего жить, и для чего мы живем, и для чего выполняем. Все такое. Если это прорвется в такой форме, да, снова, в чем смысл нашей жизни? Может быть, в их форме, не так, как светские спрашивают. Они спросят также о Торе и заповедях и своей жизни, в чем смысл нашей жизни. Как светские спрашивают, в чем смысл моей жизни, о своей жизни. Тогда, наоборот, пожалуйста. Но до того, как они таким, в таком виде закричат, до того, как желание получать вырастет естественным образом и сломает их рамки, запрещено мне приходить и делать это искусственно. Это то, что я чувствую. Я тебе просто говорю то, что я чувствую. То есть никоим образом я не собираюсь делать там даже просто кружки каббалы. Есть такие, которые делают. Но те, что делают, они это делают в такой форме, что это хасидут, хасидизм, а не каббала. И поэтому это разрешено, и у них нет сопротивления. Потому что они не говорят об отрыве от воспитания на неживом уровне. Они говорят о том, как укрепить это воспитание на неживом уровне. И ни один глава общины там, если так, большой рав там или какой-то адмор, он не противится. Есть много таких кружков по каббале, по внутренней части Торы. Всяких видов там в Нойбраке. Допустим. И нет сопротивления им, потому что они учатся по такой методике, что это только укрепляет воспитание. Только добавляет какой-то вкус, еще немного. Ну так и все за. Тогда как если бы я вошел с левой линией, да? И это уже критика на все. тогда они сразу бы сломали меня. И справедливо. Написано, не ставь преграды перед слепым. Если он еще слеп, если у него нет прорыва желания получать такого большого, чтобы он собирался только наполнять его в самой разнузнанной эгоистической форме, неважно, но это то, что горит в нем, то, что определяет его поведение. Если у него этого нет, а он просто так, такой, так тогда зачем тебе подводить его? Ты добавляешь ему свое желание получать. А кто ты? Как ты можешь это делать? Это называется принуждением. Когда ты навязываешь свое желание получать, его желание получать, это называется принуждением духовным. Есть маленький ребенок, который хочет играть в игрушки, а ты вдруг приходишь, ломаешь ему игрушки и говоришь, «Нет, давай сделаем что-то настоящее». Какое настоящее? Он не понимает, что такое настоящее. Для него вот это истина, его маленькие игры. Ты хочешь поднять его. Я хочу, чтобы ты был большим, там у тебя есть большие машины, большие вещи. Он говорит, «Папа, я хочу играться с моей машинкой. Почему ты сломал мне ее?» Понимаешь? Это все называется принуждением. Так как я могу прийти к ним и сделать такую вещь? Это просто запрещено. Но действительно, Бааль Сулам пишет, что все-таки это проблема, что и великие, и их, и невеликие, что, то есть, что они прямо оставили все занятие наукой Каббала, и что это, действительно это вызывает все беды в мире. Но видишь, ему тоже ничего не удалось сделать. И сколько мой рав хотел в какой-то форме внедрить науку Каббала среди ультраортодоксов. Тоже не получилось. Нам нужно ждать. Это должно прийти с двух сторон. Через светскую публику, через молву во всем мире, через окружающий свет, который мы пробуждаем на всех, с одной стороны. А с другой — желание получать, которое растет в них. И мы видим, как из года в год оно растет, оно прорывается, как оно уже не удерживает их в религиозных рамках, а им нужны деньги, и почет, и всевозможные знаки, чтобы дать человеку компенсацию, чтобы он оставался в внутри этой ограды. И еще должности и какие-то всякие вещи, иначе они все убегут, и ты должен дать им, чтобы все сидели и учились, и не шли в армию, и социальное страхование, и всякое туда это тому подобное. И тогда, понимаешь, теперь, если ты заберешь что-то из этого, то все распадется. То есть желание получать, оно уже растет и растет из года в год, и тогда придет решение. Но сейчас, если ты пойдешь добавлять им от своего желания получать, почему вы не учитесь, почему это так? Это называется принуждением. Я пытался так немного делать и видел, что это не путь.
3: Да. А в чем разница между методикой Бааль Сулама и Бааль Шем Това?
2: В чем разница между методикой Бааль Шем Това и методикой Бааль Сулама? Я не думаю, что есть разница. Бааль Сулам пишет об этом, что прежде всего ему нечего спорить с Бааль Шем Товом. Это огромный божественный каббалист. Просто у нас нет чего-то, что он написал, все есть только от его учеников. Но вообще то, что он сделал, это большие очень исправления. Но для своего времени, на свое время это действовало, и Бааль Сулам пишет об этом. Нет разницы в методике. То есть что такое в методике? У Бааль Сулама нет методики, как обратиться к публике и как сейчас распространять в публике науку Каббала. У Бааль Шем Това была методика. Бааль Шем Това действительно сделал методику. Он взял науку Каббала, облачил ее в хасидут, в хасидизм, во внешние символы и во всевозможные рассказы, и всевозможные церемонии. И занимался, как бы это сказать, я не хочу использовать слово психологическое, как бы в народе, что есть адмуры, ты можешь прийти к ним и поплакать ими, они помогут тебе и скажут: «Не страшно, Хаим, все будет хорошо, подожди, нужно потерпеть». То есть он создал систему, через то, что народ страдал, как здесь уже сказали, что действительно это было в период, когда были погромы, и люди очень страдали. Так через использование помощи в такой народной, животной форме он ввел прямо им какие-то знания о высшем мире, о методике, что можно прийти, что можно для этого сделать что-то. У Бальсулама не было такой методики. То есть, чтобы он нашел какое-то облачение на науку Каббала, чтобы внедрить это в народ. Нет у него этого. Так же и у нас нет. Мы идем с самой методикой в открытой форме, и как можно более открытой. И я думаю, что в наши дни уже не может быть какого-то облачения. Потому что если ты сделаешь облачение, то наоборот, ты будешь выглядеть ненастоящим. Потому что мы находимся действительно уже... Мы приходим к желанию получать, которое уже возросло в такой форме, что ни рассказы, ни вера какого-то вида, и ничего в нем нет. А мы должны найти особый язык внутри языка Каббалы, чтобы люди просто поняли наше послание. Облачение, да, будет на язык Каббалы, но такое облачение, что только чтобы только человек начал слышать, потому что если я ему говорю «желание получаю», он не понимает меня. Экран, отраженный свет, он не знает, что это. Душа, он думает, что это что-то не как я, что это кли и так далее. То есть мы должны будем найти объяснение, скажем так. Это не облачение, это больше объяснение, которое подходит к восприятию нашей публики. Но облачения уже такие, как Бальшемтов сделал, и я не думаю, что они помогут сегодня. И действительно, поэтому они отменились. Не может быть, что может быть... Я не думаю, что может быть какая-то методика, похожая на методику Бальшемтова. Хотя он действительно сделал особую вещь. То есть что он сделал? Можно сказать так, что это за вся методика Хасидута? Он скрыл Малхут и увеличил Бину, свойство Хесед, что так нужно относиться друг к другу, что так нужно вообще стремиться к этому. А форма Каббалы, методика Каббалы — это раскрыть Малхут, желание получать, и идти к нему и заниматься им. Но простому народу это не подходит. Так он немного скрыл Малхут внутри Бины и так сделал, внешне это стало выглядеть, что это Хесед. И действительно, простой народ очень нуждался в этом и принял это. Но те, кто после этого увидел, что их желание получать требует исправления, те уже пришли к нему, и из них он сделал каббалистов.
3: А вот в чем разница качественная между большим каббалистом и меньшим? Оба ведь находятся в том мире.
2: Какая разница между каббалистом большим и маленьким? Ты знаешь, я не знаю, как сказать. Есть электрик, который знает, как подключить электричество. Но он знает, что есть электричество. Это электричество приходит от станции, и оно проходит по проводам. Если я подключу лампу, то лампа вдруг... Там есть сопротивление, и сопротивление нагреет электроны, и тогда будет выброс протонов, ну и так далее. Это каждый может тебе сказать, да? А есть люди, для которых понятие электричества это какие-то волны, и там есть всякое, ну, я даже не знаю. Он может несколько часов об этом говорить. А есть такие, что вообще, ну, то есть есть разные. Есть маленький ребенок, который знает, что если он нажмет на кнопку, то из лампы вдруг пойдет свет. Тоже используют электричество. Ты говоришь, большой каббалист и маленький каббалист. Знание причин, вещи, которые ты уже видишь. Насколько ты знаешь причины более возвышенные, более высокие, более скрытые, ты больше каббалист. Каждый видит горячую лампочку, но что это? Так и в нашем мире. Мы видим этот мир. А что называется ученый? Он знает причину явления.
3: Но как же масса достигнут более высоких уровней, если это не интеллектуальное?
2: Если ты спрашиваешь меня, то это тот же вопрос, о котором я сейчас сказал. Я не знаю, как себя вести с этой публикой. Я не знаю это. Есть большой каббалист, который знает причины, что из причин он уверен, что он сделает это. Но, по крайней мере, у меня есть разум сказать, что я не знаю. А есть такие вещи, что у меня нет разума, все зависит от ступени. Это не вход в духовный. Духовное ощущение тебе не сразу дает тебе что-то. Это постепенно ты постигаешь все больше и больше, только в соответствии со ступенью. Так в этом разница.
3: Ну, может быть, кто-то?
2: И, кроме того, это зависит от типа души. Сделать такую вещь, как Бааль Шем Тов, найти технику, эту внешнюю, как это сделать? Внутренняя идея, которая облачится точно в такое внешнее облачение, и все это по сравнению с ним агра. Он не меньше по уровню. Но эта методика вообще не была для него приемлема.
3: Да. Бааль Сулам пишет, что именно разрушение в мире, беды, весь ущерб приходит от тех, кто учит Тору, не ищет этого. Но теперь вопрос такой. Почему? Что должно случиться, чтобы все-таки не то, что мы будем там распространять, а может быть согласимся принять тех, которые приходят и хотят стучаться к нам в двери из религиозного мира? Такой вот переворот.
2: Вопрос верный. То есть то, что я говорю, что нам пока запрещено распространять науку Каббала среди религиозных ультраортодоксов, я объяснил, почему. Теперь ты спрашиваешь, а если среди них есть такие, которые хотят прийти к нам и учиться? Я не думаю, что мы должны это делать, и снова по той же самой причине. Потому что в тот момент, когда кто-то из них приходит к нам и присоединяется и учится, этим мы начинаем ломать их ограду, потому что он уже становится как такая белая овца, или как бы это сказать, белая или черная, неважно как, в своем стаде. И это выделяется, и это нехороший, некрасивый пример, может быть, для тех, кто вообще не чувствует в этом потребности. И вдруг смотрит на него, и снова он этим делает им принуждение. Это одно. А второе, потому что здесь это просто политическая сила. Вопрос Бааль Шем Това, который основал хасидут для народных масс, это также было потому, что он боялся прямого столкновения с литваками. Это Ребе рассказал мне, Рабаш рассказал об этой истории очень много. Он знал эти вещи и так любил так держаться в этом. И он сказал, что большая часть работы Бааль Шем Това в массах, когда он объединил себя, вокруг себя просто миллионы, это потому, что он боялся, что будет большая сила у тех, которые противятся этому. потому что сам по себе нуждался только в своем хедере, а не в народе. Чем он поможет народу? Даст им еще несколько красивых речей, успокоит их. Это вообще не было его намерением, как думают эти хасиды, что Бальшемтов пришел, чтобы помочь немного народу, чтобы пройти более красиво, более легко этот период погромов. Да, что Творец посылает страдания, и что, а Бальшемтов приходит и прикрывает их? И нет?
3: Да. Дело в том, что Бальшулям не оставляет много места для сомнений. Он говорит, именно те, которые учатся, пробуждают у них желание. И не дает им ответ на это. Какой тут ущерб?
2: Так я хочу тебе сказать, что как Бальшемтов боялся литваков или противников Каббалы, что они просто в политической форме, да, через власть, что-то и там. Были такие случаи? Много? Да, что они повлияют на его методику и не дадут ему делать такие исправления и растить каббалистов.
3: Так,
2: и я тоже самое. Я не хочу идти к ним и не хочу принимать никого из них, потому что я боюсь, что они могут через власть и через всякие другие средства нанести мне ущерб. Слава Богу, есть группа, и учатся, есть распространение, только не среди них. Так я этим удовлетворяюсь. И все. Потому что в тот момент, когда я начну принимать даже одного из них, и ко мне придут учиться, готово. Я уже вхожу с ними в столкновение. Для чего это? Это совсем не моя цель. Они в своей публике, а я в своей. У нас нет выбора. Я думаю, что не то, что нет выбора, а это такой пока путь развития. Мы не должны быть исправителями мира. Я должен, если я могу дать какое-то решение тем, которые уже готовы к исправлению, в этом моя задача — ускорять развитие. Это не я. И ты также. Когда ты приходишь к человеку, начинаешь пробуждать в нем желание получать, и все, ты помогаешь ему в этом? Нет, ты портишь. Мы только тем, кто приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни, должны дать им методику ответа. Вкусите и увидите, что добрый Творец. Вот и все. Нужно этого остерегаться.
3: Ну вот пример электрика, ребенка, да? Того, кто понимает, что такое электричество. Вот как Ади сказал, если постижение — чувственная вещь, как надо прекратить вот это вот различие, как ты постигаешься чувством? То есть есть разум, ну а постижение — это же не интеллектуальная вещь. Я не понимаю вот этот момент, где что удерживаешь, где вот эти все причины?
2: Я не знаю, что ты говоришь. Если ты мне задаешь какой-то вопрос, и я... должен дать тебе ответ. Я никогда не обращаюсь к своему разуму. Я должен оживить этот вопрос внутри себя, прочувствовать, как он живет во мне, увидеть ответ в чувственной форме, как я получаю на него ответ. И передать его в словах и в разуме, уже в таких облачениях тебе. Я не могу ответить тебе из разума. Я скажу тебе больше. Не только из разума я не могу. Разум, ты вскоре почувствуешь, что это вещь, которая исчезает. То, что ты знаешь сегодня, исчезнет у тебя. Завтра вдруг ты будешь в путанице, а послезавтра снова будешь в каком-то ином понимании. Разум хорош только для того, чтобы передать чувственный ответ в форме, что другой, второй, внешний может услышать. Я никогда... Есть такие вопросы, которые я действительно не слышу. Тогда я в какой-то форме уклоняюсь от них. не слышу. Я сейчас нахожусь настолько в иной форме, что я не могу почувствовать на них ответ. Но все это проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю тебе снова в форме умственной. Разум только для того, чтобы связываться между нами. Но внутри меня, внутри — это только чувство. Ты задаешь вопрос. У меня этот вопрос проходит такую некую трансформацию, как это сказать? Изменение, да, он превращается в мой чувственный вопрос. Не так, как ты спрашиваешь. И на это я получаю свой чувственный ответ на своей ступени и передаю тебе потом, насколько ты можешь, насколько ты способен, насколько я способен выразить. Это тоже проблема. Мой учитель ничего не мог выразить. Послушай, как он говорит. Были такие люди, которые приходили его слушать, слушали его там 10 или 20 уроков, на 10 или 15 уроке спрашивали, скажи, на каком языке он говорит? Вы можете спросить тех ребят, которых я привел к нему, слава Богу, они все еще живы. Как ты, тель-авивцы, которые знали иврит прекрасно, они не понимали, что он говорит на иврите. Не в первый раз, а в пятый и десятый. Понимаешь? Тем более после того, как ты знаешь, ты начинаешь привыкать, что это может быть такой сленг, полуслово, не в связи со вторым словом. И все предложение может быть в двух предложениях назад или вперед, до или после того. Прямо было в такой форме. Я уже не говорю о выражениях на идиш и арамейского там внутри чего угодно. Я уже привык к нему, да. Это нечто иное. Но что я хочу сказать? Это не относится к духовной ступени. Писать он писал. А устно он вообще не умел говорить.
3: Так в чем же разница между человеком, который под Максимом, и каббалистом? Вот в чувствах, как вот все это выстроить?
2: Ты о чувствах. Все мы обладатели чувств. В общей сложности то, что есть у меня, это 5 чувств. А в разуме расшифровать то, что я чувствую. Разум только объясняет мне, что я чувствую. Причину, что я чувствую. Я чувствую тепло или холод, или давление, или шум, или еще какое-то другое впечатление. Кто-то делает мне хорошо, кто-то делает мне плохо. Разум дает мне только ощутить причину этого, почему я чувствую так. И помогает мне, если так, исправить мое ощущение на лучшее. Разум служит желанию получать. Он помогает желанию получать прийти к более комфортному, лучшему состоянию. Это все. Но 5 чувств, то есть чувства, в этом мы живем. Насколько нам кажется, что мы обладатели мудрости и мнений и всякого. Нет, ничего нет. Это все только чувства. Так то, что мы говорим между собой, это тоже мы передаем друг другу чувства, только облаченные внутрь каких-то умственных форм. Потому что чувства друг другу мы не можем передать. Только в очень такой неявной форме. И тогда и в разуме есть такие каббалисты, которые умели облачить чувства в разум, а есть такие, которые не умели. Это не относится к постижению. Есть очень много каббалистов, которые писали намеками, и с трудом можно понять эти намеки. Может быть, они хотели написать не намеки, может быть, хотели написать такие хорошие, ясные вещи. Казалось им так. Но ты знаешь, сколько миллионов было, которые не писали, потому что не умели писать правильно, ясно, не умели выразить себя. И это были обладатели очень большого постижения. Не просто так пишет там он, что Раби Шимон сказал Раби Аба писать, и что Раби Аба умел раскрывать в скрытой форме и так далее. Это... Но мы поучим что-то.
3: А почему существует только один вид такой умственный, интеллектуальный? Вы же говорите, чувство одно, но интеллектуальных вариантов много всего, чтобы передавать.
2: Чувством называется духовное кли. Желание получать, оно не находится в теле, даже в нашем теле. Укажи мне на какое-то место, где там находится желание получать, чтобы я отрезал место, вытащил его из тела, и тело осталось без желания получать. Желание получать на всех своих уровнях, ни живом растительном, животном, человеческом, оно наполняет все тело. Оно находится в каждой клетке, в каждом электроне, в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждом органе, во всем, что ты хочешь. Но где оно находится? Его нет. Оно как бы иное измерение, духовное, нематериальное. Допустим, как наше тело, внутри нашего тела есть еще одно такое тело, такое облако, не знаю, как это сказать, что оно является желанием получать, и оно получает впечатление как бы через все эти наши чувства. Ну, не хочу в это углубляться, достаточно так. Так о нем мы говорим, об этом кли, желание получать, которое получает какое-то ощущение от наполнения. Желание получать существует рядом, точнее, разум существует рядом с желанием получать, чтобы помочь ему чувствовать лучше. То есть желание получать развивает разум, чтобы разум помог ему почувствовать, от чего желание получать страдает. Или чтобы помочь ему понять, откуда, чем можно больше насладиться. То есть разум предназначен служить, обслуживать желание получать для большего наполнения. Всегда. Это добавка к желанию получать. Как желание получать наполнится больше. Если желание получать наполнено полностью, ему не нужен разум. У него есть уже то, что оно хочет. Если у него есть немножко меньше, чем оно само, это уже развивает, оно уже тогда развивает разум. Оно ищет, как достичь, откуда достичь то, чего ему не хватает. И так развивается система, которая называется умственной. То, что желание получать чувствует внутри себя, это только оно чувствует. И даже что если есть еще кто-то, кто что-то чувствует, я не могу почувствовать вместо него в его кли, а он не может почувствовать в моем кли. Как мы можем передать наши ощущения? Через разум. Вот и все. Чувство невозможно передать. То есть я должен объяснить другому свое впечатление, свои хессароны или наслаждения в умственной форме. И все. Потому что у самого чувства нет слов. Это свет. А слова для чувства — это уже впечатление кли, желание. И этому желанию я должен дать всевозможные знаки в мерах или в буквах. И тогда эти знаки я могу передать другому. Поэтому есть множество методик, как передавать друг другу какое-то знание.
3: А как может быть так, что кто-то на своем личном индивидуальном пути, что проходит что-то, может потом в чувственном состоянии попытаться измерить в каком-то чувственном состоянии кто-то другой, что он
2: не может. Ладно, ребята, сожалею, но действительно. Сегодня у нас также не получилось поучиться, да? Да, не будем учиться сегодня.
3: Поделимся впечатлениями урока, что мы оттуда берем в реализацию в десятке.
2: Очень интересный урок, общий, много всяких таких данных, которые придают нам вкус по отношению к науке Каббала, ее развитию, весь период, вся эпоха Бальшемтова, форма, в которой старались передать это, форма, в которой не удалось это передать. Почему? Нужно понять эти вещи и с помощью их притянуть свет, возвращающий к источнику.
3: Да. Сильно так чувствуется. Но у меня было такое впечатление, что последние наши годы, да, где все десятки, где есть такие некоторые формы реализации того, которые, собственно, соответствуют нам. И вот у нас есть сейчас возможность быть как это запланировано свыше. И это то, что Рав.
4: Действительно,
2: мы чувствуем, что никогда не было такого состояния, чтобы наука Каббала приходила к массам. И в то время был настолько ясный пример, что нельзя ставить препятствия перед слепым. А не только люди, которые начинали учиться, это и мы. Сколько раз Рав говорил нам, если бы вы знали конечную цель, вы бы отсюда убежали быстро. Но именно для этого есть решение десяток, что нам как бы внутри есть какая-то готовность. И это является вызовом, и интересно все. Нет более важного, чем действительно прийти к этой особой вещи.
3: Шломи написал, глава десятки духовной. Мы возбуждаем вопрос между нами, в чем смысл жизни, и Творец возбуждает точку в сердце, и это не дает нам покоя. Приводит нас в Нейбарух, учиться у нашего Рава, получать путь исправления, приходить к слиянию с Творцом через учебу в нашей группе, реализовывать то, что называется «все преступления покроют любовь», и делать все, что в наших возможностях, увеличивать эту любовь на фоне того желания получать, которое Творец увеличивает в нас, вот в этом устремлении к любви к товарищам, которые мы создаем. И работать здесь со всей преданностью. А Исраэль добавляет, чем больше есть духовное продвижение товарищей, так будет нам казаться общее желание к отдаче, слиянию с Творцом. И вот через это объединение мы сможем вместе просить у Творца силы исправления. Так, и еще я тоже добавлю со своей стороны. Мы говорили о 10 сферот, где общие и частные равны. В принципе, это тот самый закон, который действует с самого верха до самого низа. Я себя не менял, и все те же самые законы, нечего путаться между личной работой и работой моей в десятке, и моя работа в группе, потому что на практике это все то же самое. В конце концов, он говорил уже об Агра и Бальшемтове. учебы, да, масса или обучение отдельных людей. И, в принципе, то, что он как бы создал там традиции, то есть он не учил их каббале, для меня это нечто было чем-то новым.

0: И также я впечатлился чувством Мирава. Что значит ответить на вопрос? Это... Что значит ответить на вопрос ученика, как ты должен это провести через себя и не давать разум, ответ из разума? То есть это очень важный принцип для распространения.
1: Я тоже получил ощущение, насколько это важно. Не ускорять развитие плода, да? Как вот пример, что если человек еще не готов, он должен пройти какие-то этапы развития, мы не оказываем на него давление. А что мы берем в десятку? Да, наверное, то же самое. Если товарищ в каком-то состоянии, на каком-то этапе, мы ни на кого не давим. Мы как бы говорим об общем подъеме, и чтобы каждый мог найти для себя место, присоединиться. И мы относимся друг к другу с большим... очень аккуратно и давать каждому возможность развития.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Шалом. Шалом, хаверим.
1: Приветствуем всех. Наши дорогие, давайте занимайте свои места, мы начинаем нашу групповую часть. А тема вы знаете какая?

0: тем-то. Конгресс, да, но что именно в конгрессе? Строим хесарон и молитву. А что мы сейчас учили на уроке? Что сказал Раф? Все зависит от нашего желания. Как мы построим правильное желание? И то, как Раф сказал, если мы находимся в окружении, которое спит, то нам надо или поменять окружение, или изменить, или изменить само окружение. Есть конгресс, как можно изменить? Что Рабаш сказал? Человек, который начинает изучать Тору, выполнять заповеди, то есть производить исправление, приходит к чему? К осознанию зла. И что ничего невозможно изменить в своем желании получать. И тогда то, что называется, что Тора ослабляет силы человека. И какой второй этап? Свет в ней возвращает к источнику. И тогда мы уже приходим к желанию, когда мы хотим получить свет Торы. А не просто так приходим учиться, но чтобы исправлять наше зло. И это мы получаем только от Торы. И тогда говорят, что нам нужно прийти к чему? К вере. Не просто к вере, а к полной вере. А зачем нам нужна полная вера? Рабаш спрашивает, правильно? И мы понимаем, что если есть у нас осознание зла, а мы не можем его исправить, то нам нужно достичь глубин сердца, чтобы это затронуло наше сердце настолько, что мы придем к молитве. А без молитвы мы не придем к полной вере. И в каждых состояниях, которые мы проходим, мы будем обращаться к Творцу, чтобы Творец был тем самым источником, который может нас изменить. И это то, что мы хотим сделать сейчас. Мы не выходим просто так, да, на наш региональный конгресс, а для того, чтобы увеличить то желание, которое не существует вообще. Существует только в личной работе каждого из нас, где каждый из нас может приложить свое усилие тем, что понимает, что от его молитвы зависит, насколько он может зажечь товарищей вокруг себя и насколько он изменит окружение своим действием. Это зависит от каждого из нашего мирового кли.
1: И поэтому действительно конгресс построен на молитве, на статьях Рабаша, на статье Рабаша «Порядок собрания товарищей», где мы знаем, что в начале, если мы смотрим на молитву Шмона Эсре, мы видим, что в начале есть величие Творца, важность Его. То же самое и на конгрессе. Мы вначале просим величие Творца, величие товарищей, величие группы, величие пути. А во второй день мы поднимаем молитву, делаем выяснение, о чем мы молимся, чего нам не хватает, что нужно добавить. И тогда мы поднимаем ман. А третий день, последний день конгресса, там мы уже находимся в благодарности. Мы получили ответ на молитву, молитвы получили ответ, мы пришли к объединению, мы построили между собой Творца, мы выходим на новую ступень, мы рады, мы счастливы на этом конгрессе. Сегодня мы сосредоточимся на средней части конгресса, на выяснениях, на молитве. Но все-таки я бы хотел зачитать несколько слов, которые сказал Рав, которые помогут нам сделать эти выяснения вместе. Он говорил о том, как он слушает вопросы товарищей. Мы можем взять это тоже для себя как отношение к тому, что товарищи говорят на семинарах, вопросы, которые они задают. Рав сказал, что все проходит чувственным образом. Я постараюсь сформулировать это. Есть такие вопросы, которые я вообще не слышу. так я каким-то образом уклоняюсь от них, не слышу. Потому что я нахожусь сейчас в настолько иной форме, что я не могу почувствовать для них ответ. В этом дело. Но все проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю снова это тебе в форме разумной. Разум только для того, чтобы связываться между нами, но внутри меня только чувство. Так мы должны относиться к тому, что товарищи говорят. И сейчас у нас будут семинары, давайте постараемся слушать товарищей, чувствовать их и внутри себя чувствовать то, что они говорят. И мы сейчас прочитаем отрывок. Все, что мы говорим сейчас, все материалы, клипы, слова Рава, все это из материалов Конгресса, которые на сайте Конгресса. Рав всегда рекомендует обратиться к сайту Конгресса и взять это, скачать оттуда материалы. Очень рекомендуем. Пятый отрывок на сайте Конгресса, слова часть, когда мы чувствуем, когда мы строим хиссарон в молитве, Рав говорит так. Мы понимаем, что если бы не окружающий свет, который воздействует на нас и может дать нам свойство отдачи, величие Творца, без этого у нас нет никакого шанса прийти к действию отдачи самостоятельно. Поэтому мы понимаем, что только подъем хиссарона, молитва, только они могут помочь нам. Потому что с помощью действий, которые мы делаем вместе, и с помощью того, что мы обязуемся по отношению к массам так это все обустроить, мы нуждаемся в высшей силе. И тогда, только если мы получим ее, мы сможем отдавать, сможем объединиться, сможем прийти к кли раскрытия Творца, сможем действительно думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. И все это из осознания величия. Давайте сейчас перейдем к семинару. 6 минут. И давайте вместе построим молитву. Молитву, которая приведет нас к отдаче и величию Творца. Рав сейчас сказал нам в этом отрывке, что только если мы сможем объединиться, мы сможем прийти к кли раскрытия Творца. И действительно, мы сможем думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. Так давайте сейчас вместе выстроим молитву, которая приведет нас к отдаче, к раскрытию Творца. 6 минут.
0: Я с этого урока выхожу с важностью, очень большой важностью, той части группы в развитии человека, в окружении. И я как раз вот чувствую сейчас вот это желание, чтобы это было сильное влияние, воздействие друг на друга, что отсюда каждый товарищ получит необходимость так очень большую, то есть больше всего, что только есть в жизни, достичь цели, достичь духовного. Чисто эгоистически, неважно. Мы должны к этому прийти, чтобы духовное было самое важное в жизни. Попросить у Творца, чтобы пробудил каждого товарища здесь, именно как раз выстроить это окружение, чтобы было такое окружение, которое побудит каждого человека, да, вот, чтобы у него возникла эта необходимость в духовном.
1: Да, как мы слышали в начале урока, чтобы мы не находились в состоянии, когда мы заняты. Не едим траву, как корова. Как Рав сказал, что только что когда мы хотим только наполнить наше желание получать и все, а хотим что-то большее, у нас есть какая-то ценность духовного. Это то, что наполняет мой, поле моего зрения, и такой пример мы хотим показать товарищам. И мы хотим, чтобы это подействовало на нас в ответ. Так мы хотим усилить нашу группу.
2: תפילה היא דבר מצטבר שאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם.
0: Все наши ощущения, когда вот мы все эти ощущения проходим, как бы связать их вместе, да, с помощью вот по взаимной нашей помощи в десятке, так чтобы свет, возвращающий к источнику, пришел как бы качественным образом, да, чтобы мы вот как бы
1: не дает. Я бы хотел от Рава сейчас перейти к региональному конгрессу. Смотрите, сколько десяток у нас вокруг. Сколько нам... как мы можем сейчас почувствовать важность от всего нашего окружения. И молитва, чтобы мы использовали эту силу, чтобы это была сила для продвижения, для важности цели, для нашей возможности находиться в вере, находиться в отдаче. И как бы... я чувствую, что это находится рядом, и что мы должны начать этим пользоваться.
0: Вопрос как бы чувственный, но на самом деле очень такой умственный. Молитва — это все-таки ощущение в сердце, поэтому мне очень близко то, что Хазис сказал, что надо работать с каждым постепенно, как бы накапливать молитву каждого, поднимать все больше и больше. И самое правильное это будет как раз укреплять друг друга, поддерживать. Так, чтобы каждый мог взять еще один, сделать еще один шаг вперед, еще больше впечатлиться, пойти с тем ощущением, которое в нем возникает, и требовать, что это самое, собственно, логичное, что только можно сделать.
3: אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו.
1: Нам нужна сила преодоления нашего желания получения с помощью света возвращающего к источнику и пробуждает любовь между нами всякими силами, чтобы находиться в отдаче, как ты. И я продолжу здесь молитву, которую, чтобы мы получили от Творца разум, чувства, чтобы находиться только под воздействием десятки, под десяткой, и служить товарищам, и пробуждать группу, и, которая, как мне кажется, когда они спят. И все это, чтобы Творец помог нам, и именно с помощью нашего объединения в десятке, чтобы у нас появилась правильная молитва в сердце, чтобы Творец помог нам создать такой кли.
3: Тазолану... לבנות כזאת סביבה, להיות כזאת סביבה לאחד את השני ש...
0: чтобы Творец помог нам построить такое окружение, чтобы давало каждому товарищу колоссальное такое желание к духовному, да, чтобы уподобиться тебе, чтобы на этом региональном конгрессе дало силы всем товарищам по всему миру, чтобы пробудилось такое большое желание всех, для всех, чтобы было такое окружение, чтобы мы стали кли, где каждый сливается с этим и мог бы подняться по ступеням всегда и приближаться к тебе.
1: Чтобы Творец принял нашу молитву, Хисарон, который есть в каждом из товарищей, собрал все в единое кли и правильно нас направил на цель.
4: ממשיך להחזיק בתפילה הזאת.
0: Да, держаться за эту молитву как-то. Да, дорогие хаверим, мы сейчас слышали фокус-группу. Мы очень впечатлились тому, как товарищи с помощью своей молитвы поднимают вот этот дух настоящим. Я видел в десятках такое же вообще воодушевление. Давайте сейчас проверим, правильно ли мы молились. Давайте посмотрим клип Рава, что называется молиться. Посмотрим сейчас, правильно ли мы молились той молитвой, да, которую мы подняли к Творцу. Давайте десятый клип. Молиться — это значит просить силы. сила отдачи, сила объединения. Это называется молиться. То есть до этого ты должен проверить, есть ли у тебя эта сила. После того, как ты проверяешь и видишь, что нет у тебя этой силы, ты обращаешься к Творцу с просьбой, чтобы Он дал тебе эту силу. Просьба называется или молитва, или манном. Когда ты поднимаешь потребность, да, к этой силе отдачи, это называется молитва. Или подъем ман.
1: Когда ты поднимаешь хисарон к силе отдачи, это называется молитвой или ман. В третьем отрывке, в словах Рава на сайте Конгресса, то же самое место, он говорит нам так: мне нужно связаться с товарищами и вместе с ними выяснить, что такое хиссарон отдачи Творцу. Как мы приходим к тому, что нам не хватает, когда у нас есть хиссарон без хиссарона, что нам как будто бы чего-то не хватает. И тогда мы просим у Творца, чтобы Он дал нам. Мы хотим, чтобы нам не доставало желания, потребности отдавать Творцу. А чему это можно уподобить? Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновляешь, и у тебя к нему нет никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы Он дал тебе чувства к тому самому ребенку. Разумеется, это непросто, но ты сейчас находишься в кругу товарищей, и с помощью высшего света, который действует на нас, ты можешь попросить, и Творец ждет твоей просьбы. И создаст в тебе такой хиссарон. И тогда ты захочешь ему отдавать наслаждение, захочешь отдавать ему. И тогда с этим стремлением отдавать ему ты будешь уже связан с ним. И вы начнете чувствовать друг друга. В той мере, в которой ты захочешь отдавать Творцу по-настоящему, действительно, ты начнешь его раскрывать. У нас такое непростое описание. Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновленного. У тебя к нему никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы Он дал тебе чувства. Так и мы. Мы все желание получать, эгоизм. И мы пытаемся внести в себя чужого ребенка, приемного, что пусть даже у нас есть какое-то чувство, у нас есть отрицательное чувство к нему, но мы хотим принять его, мы хотим установить его. И единственный способ это сделать — это молиться, потому что в нашей природе это невозможно. Так давайте вместе сейчас выстроим молитву к Творцу, чтобы Он дал нам чувство любви к этому постороннему ребенку, свойство отдачи, которое чуждо нашей природе. Давайте вместе выстроим молитву к Творцу, чтобы Он дал нам чувство любви к тому самому постороннему ребенку, чужому ребенку, свойство отдачи. Давайте возьмем 5 минут на это. Пожалуйста.
0: Помоги нам почувствовать, что у нас была потребность быть в этих желаниях товарищей. Вот именно так. Выйти из себя, из мысли о себе.
1: Да, тот самый отец, который принял чужого ребенка и просит у Творца, чтобы он дал ему чувство к нему. Он очень нуждается в важности Что он обретет с помощью всего этого? Будет у него чувство или не будет? Как он справится вообще с семьей, если у него не будет чувства? И поэтому он нуждается в этом, и тогда он молится. Нужно удерживать в нас важность того самого ребенка и так сделать нам такое промывание внутри. И тогда будет необходимость в чувстве к ребенку.
0: Если мы стараемся, насколько возможно, объединиться между собой, то Творец позаботится, как в статье, да, что он как бы постарается нас уволить с работы, чтобы мы почувствовали новое желание каждый раз объединяться заново и больше. Поэтому будем объединяться, а молитва придет уже на эти усилия.
4: Если
1: мы немножко обратим внимание, попросим Творца, то мы увидим товарищей, которые находятся рядом с тобой, что они уже это делают, и тогда тобой овладеет зависть, когда ты увидишь, как твой товарищ уже проводит эту работу, играется с истинными вещами, а не с игрушками. И это поможет нам выйти из самих себя.
0: Если возьмем все-таки пример ребенка, если вот этот самый ребенок, да, когда он вырастет, он станет уже известным человеком, каббалистом большим, человеком очень важным для всего человечества, и тогда будет легко как бы вкладывать в него, ценить его, так и мы тоже. Тоже нам нужно, что мы бы ощутили, какая огромная честь мы получили тем, что мы получили вот это вот особое желание. И необходимо изо всех сил как бы поставить его над нами, возвеличивать его и усиливать, так, чтобы мы могли использовать его и служить Творцу. И как раз вот как, еще раз, вот как Хази сказал, величие, величие этого желания к свойству отдачи, да, это мы должны передавать друг другу, и тут мы сможем как раз растить этого ребенка.
1: И это даст нам разум и чувство, чтобы мы помнили, что вот этот маленький ребенок — это свойство отдачи, и мы можем его растить только в отношениях между нами, каждый внутри своей десятки, потому что именно из связи между нами, из наших совместных усилий прийти к любви к товарищам, ты раскроешь нам немножко, как Михаил сказал, то, что мы должны исправить, раскроешь нам, разовешь нас чувство сознания зла, чтобы мы почувствовали, что желание получения мешает нам, чтобы мы предпочли свойства отдачи, и ты поможешь нам стремиться к этому.
0: Помоги нам стремиться к этому, помоги нам стремиться к и на словах, и в желаниях, в устремлениях товарищей, чтобы у нас был единый поток такой, чтобы каждый ощущал, что он принадлежит твоему вот этому пути, и всегда помогай нам вернуться к правильному направлению, чтобы наши усилия не были просто так, помоги нам объединяться.
1: Помоги нам быть чувствительными к товарищам и стремиться наполнить их, потому что в них находится хисарон к отдаче, потребность в отдаче, и только в них это может осуществиться.
5: Кен хаверим.
0: Да, хаверим. Как прийти вместе к молитве Творцу, чтобы дал нам ощущение к этому чужому как бы ребенку, свойство отдачи. Но это как вот в этом примере Рабаш, который нам дает. Михаль сказал, да, вот в фокус-группе, что для того, чтобы папа попросил новое место работы для своего ребенка, чтобы он захотел поменять бы хозяина, да, которого он уже любит, привык к нему, а у него уже семья, ему уже недостаточно зарплаты и всего того, что у него было, и отец просит, чтобы ребенок его нашел нового работодателей, чтобы он мог там зарабатывать. И мы должны прийти к молитве, к Творцу, что если Он нам не поможет, все, мы пропали. Мы не можем поменять желание, но потребность к этому мы можем прийти. А как? С помощью нашей подготовки мы сейчас готовимся к конгрессу, очень такому для нас очень важному, что он может поменять нам желание, поднять нас на новую ступень. Давайте посмотрим сейчас клип Рава, как надо готовиться к конгрессу, с каким хисароном надо прийти к конгрессу, с какой молитвой. Клип номер 3. Это замечательная такая молитва, то, что пишет Рабаш. Что если ты нам не поможешь, мы пропали. Мы должны к этому прийти. Мы должны познать это всем своим нутром. Что мы очень хотим этой цели, прийти к слиянию с Творцом, то есть быть в отдаче каждый вместе со всеми и слиться с этим именно в совпадении по форме, с этим свойством отдачи Творцу. И тогда только это мы и просим. И, конечно же, что если Творец нам этого не даст, мы пропали. И это то, что мы должны ощутить, что иначе мы пропали. И вот тут есть как раз состояние, что нам нечего больше делать. Мы дошли до конца. И если Он не даст, все. Пропало. Я пропал. Если не даст мне объединение, я пропал. Если не даст мне слияние с группой, я пропал. Это то, что я прошу. Я хочу слиться с ними, чтобы изо всех своих сил поддерживать их в том, что они хотят. Я хочу им служить, я хочу давать им, я хочу помогать им достичь цели. А мне не важно, что со мной, но я хочу вот это. К этому я пришел, ради этого я пришел сюда сейчас, да, на наш конгресс, для того, чтобы поддерживать их, достичь цели. А мне? Я ничего не хочу, только чтобы я в это мог сделать и стать нулем. На самом деле.
1: Да, так у нас во всем мире есть товарищи, которые уже превратили себя в полный ноль в кли для обслуживания группы и Творца и готовят конгрессы по всему миру во многих местах. И эти товарищи действительно достойны того, чтобы они рассказали нам, что у них происходит, да, чтобы они дали нам воодушевление тем, что они готовят. И мы хотим послужить в качестве подготовки к региональному конгрессу товарищей с юга Израиля, чтобы они рассказали нам о своей подготовке к конгрессу. Пожалуйста, давайте перейдем к ним.
0: Приветствуем всех. Приветствуем наш мировой кли. Мы на юге Израиля, от Эйлата до Кирьят-Гата, готовимся все к конгрессу. В нашем регионе, на юге Израиля, где-то около 200 товарищей, и мы решили, что мы конгресс проведем в Яд-Мордехай. Это кибуц. Да, где-то на юге, на востоке. И мы каждый день должны принимать там больше 20 товарищей. Мы пока что поделились на рабочие команды, и все команды работают, стараются. Что значит стараемся? Мы включаем всех товарищей, из всех десяток. А то, что особое, да, во всей этой подготовке к конгрессу, это то, что мы видим уже больше товарищей, да, как бы ты выходишь из десятки, видишь всех своих товарищей в твоем регионе, и от всех мы получаем такую силу, такое вдохновение, и видим, что все стремятся к тому, чтобы достичь той же самой молитвы, о чем мы говорили 2 минуты назад, то, что мы слышали от Рава. Все мы хотим прийти к молитве, что если он не поможет, пропали. Мы вкладываем все свои силы для того, чтобы прийти к такой молитве, чтобы вообще оказаться на конгрессе, который объединит все наши сердца в одно сердце, и вместе с этим мы пойдем уже к Творцу. Лыхаем огромное спасибо. И продолжаем подготовку и радостного конгресса, объединяющего. В любви. Лахаим. Спасибо.
4: Лахаим, хаверим.
1: Лахаим, друзья. И закончим песней.

0: Шалом, хаверим якарим, бхелек харишон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
2: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий. И из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична. Как сказано в предисловии к ТЭС, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца. Лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига. И только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако это во благо человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться ими, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры, и человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла, что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения, исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие келим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказанного мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих келим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим келим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане. И с помощью Торы приходит к осознанию зла. Как говорится в книге Зоар, когда узнает он о грехе своем. Это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом. И за различие по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику, и тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит через весь Израиль, клаль, общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях. Ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано вытекает, что порядок работы таков. Первое. Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работая ради эгоистической любви, то есть чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя, то есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять, не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется высший разум. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
1: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает, ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое «совершенной верой», Как сказано, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. Это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве добрый, творящий добро. А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъянии в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек

День этот достанет тьмою. Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, работает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну: «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему: «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему: «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его: «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя. Иначе он скажет: как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться, получается, что то, что от него ускользает, то совершают все эти вещи, идет ему на благо. И Бальсулам говорит там: однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере, в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится,

послана ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло. И он, как бы то ни было, остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон, то есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу, но все его действия могут быть направлены только на собственную выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И в этом разница между общей работой, относящейся ко всему обществу, и индивидуальной работой.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא...
1: Когда поможет ближнему во всех состояниях, а еще раскрытие зла может всегда действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
2: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь Рабаш, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больше заработок. Также и Творец по отношению к нам, он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
1: Перейдем к уроку от 23.03.2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным духовной работой?» На самом деле, общие и частные равны, и мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахаб, Зон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из пяти пхинот, пяти свойств, или пяти сферот, десяти сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из десяти. Далее каждый делится вновь на десять. И так каждый законы. Которые определяют поведение общих десяти сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение десяти частных закон и подчастных, и подподчастных, и так далее. Это то, что называется «Явая не изменял», то, что «Юд-Кей», «Вав-Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей, Вав-Кей, и все такое, потому что это кли Юд-Кей, Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой. И там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход в истинную работу. Так те же самые этапы должны пройти все, все общество. Отсюда тоже можно увидеть то, что общее и частное равны. Как говорит Бааль Сулам, что есть индивидуумы, те, кто единицы, проходящие все эти этапы на протяжении всей истории в своем частном развитии. И то, что все общество целиком тоже проходит это развитие в своем общем виде.
3: Есть
1: вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
2: На странице 278 вначале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
1: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама, а в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общие и частные равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, Израиль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия в общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу, потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова же, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят, и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хисарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше. Но то же самое желание получать. И вот теперь, для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше, чуть тьмы, чуть света, небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли. Проблема в том, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать, мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира, деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут, в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точности наслаждений, так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называется, вдруг становится праведником. Не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? Как, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы он, это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот, это прежде всего нужно сделать. Это Бааль Сулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зоар». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые всякие, дайте жить животным, то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли, к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятия, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть духовно, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа, все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит, то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян, тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
2: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое. Ты говоришь, когда? Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность? Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, и это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей об обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это заповеди. Итак, люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее, и насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя, слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Большем Тов делал это в очень такой явной форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание, то есть в каждом месте он внедрял учебу внутреннюю суть, немного для всех. Для всех, вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения, человек должен связаться с этим. Но что Хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хесед, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да? Привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Это методика, которая сейчас тоже должна быть примером для нас. Ведь мы в этом не делаем ничего нового. Они сделали это для своего периода, то есть для уровня развития желания получать, которое в его поколении, и добились успеха в этом. Была масса каббалистов, сделали массу исправлений. Поколение все еще было в определенном развитии, не окончательно. И когда Бааль Шем Тов и первые хасидские адморы сделали исправление, они действительно смогли поднять духовный уровень поколения намного. Но потом, поскольку мы развиваемся, общее развитие продолжается, и желание получать выросло. И уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточным. Бааль Шем Тов жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Бааль Шем Това, они уже начали искажать методику Бааль Шем Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. И стоит их учить. поскольку эти большие каббалисты, Бальшем Тов и его ученики, они ввели внутрь этих символов всевозможные намеки. Они хотели посредством всевозможных таких знаков и преданий, и слов, и легенд, и всевозможного, что они сделали, что они развили, что они написали, они хотели всеми этими средствами привлечь людей, которые уже готовы к исправлению, привлечь их к себе и сделать из них группы каббалистов. Это своего рода распространение. Очень умно, очень особенно. Потому что, смотри, в общем, они обратились к народу, который был всецело религиозным, и они смогли ввести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее. Это не важно.
1: Страдал много,
2: страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Бальшем Тов сделал. Бальшем Тов вообще не считался со страданием народа. Он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него. Он был великим каббалистом. Так в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Бальшем Тов, ну просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Бальшем Тов, пока на самом деле желание получать не усилилось. То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать, когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Бальсулам пишет, что мы уже дошли до последнего, как бы, поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Виленский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе. Он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13-14-15 лет, он уже был каббалистом. Он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Бальшем Тов внедрил общей учебы хасидизма в народе, и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправлений, и уже сделал из них больших, духовных людей Творца. Так и мы посредством общего распространения Каббалы должны стараться привлечь к себе людей, которые тоже способны исправиться и с ними вместе сделать нашу работу. Это, по сути дела, методика. Эта методика, она не с сегодняшнего дня. Я думаю, что по той же методике действовал и Моше. Были у него, кто в общей сложности был с ним, когда он убежал там к этому горячему кусту и вернулся, и кто был там? Аарон был с ним, ну кто там был? Пока он постепенно в пустыне не собрал учеников из всего народа, когда там были все. И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
1: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
2: Нет разногласий между Большим Товом и Агра. Это не разногласие. Это смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамая, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. Я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большом Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложно, это проблема.
1: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
2: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него была также масса учеников, много больших учеников, больших каббалистов, литваков. Не то чтобы литваки были против Каббалы. Нет такого. Кто против? Из этих великих, которые жили 400 лет назад, как Агра и Большим Тов, какое сопротивление? Ну, это... Ну, скажем, что это две методики. Мы будем учить, что это вообще нет. Ну, выясним это как-нибудь. Это пока что не очень касается нас. Когда немного поднимается, видишь, что это одно и то же. Да.
1: Сопротивление каббалы, каббале, которое было всегда, из чего исходит?
2: Сопротивление каббале проистекало от каббалистов, очень-очень остерегающихся, чтобы разрушить тот народ, защиту, которая есть у него, когда он на неживом уровне. Ну, представь себе, если ты, допустим, берешь стадо овец, когда есть только одна собака, она может выстроить тебе 1000 овец в ряд, и они побегут за ней. Нет никакой проблемы. Верно, вы это видели, да? Никакой проблемы.
3: Да?
2: Одно животное, и те тоже. 1000 таких маленьких животных, и справляются. Так вот, представь себе, что ты вдруг дашь этим 1000 овец укол, и поднимешь в них желание получать. И они начинают быть более изощрёнными. И что ты будешь с ними делать? У тебя уже нет собаки, которая выстроит их, и также человек не может выстроить их. Тебе нужны уже особые силы, то есть чтобы не убежали, чтобы не сделали ничего, чтобы не сделали там каких-то неполадок, и чтобы не сбросили тебя со скалы, не сожгли себя, не закончили какими-то революциями, войнами и не уничтожили себя. Это уже большая проблема. Так лучше, чтобы были стадом и постепенно продвигались. Для чего? Вон нам эти скачки. И это правильное воспитание. И каббалисты устроили это воспитание неживого уровня Торы и заповеди, когда Тора называется этот свиток Торы, что у нас, а заповеди — это то, что ты там делаешь благословения и разные вещи. Они так это устроили. И они сказали, что это оберегает народ. И действительно оберегает. И видишь, что это оберегает. А если выходят из этих рамок, уже проблема. Уже нужно дать исправление, что если ты выходишь из этих рамок и становишься более умным, когда против твоего знания, есть у тебя вера, есть у тебя уверенность, что ты не убежишь и не принесешь вреда и себе, и другим. И на самом деле твой выход на более высокую ступень будет контролируемым и для исправления. И поэтому воспитание народа — это очень особое воспитание, очень мудрое. И было много каббалистов, которые противились просто так давать народу вообще науку каббала. Это может привести к таким неисправленностям, когда мы не сможем их преодолевать. Но постепенно искали здесь и там учеников, в таком скрытом виде учились с ними. И так продвигались. Это с одной стороны. И были каббалисты против них, которые говорили, что мы должны больше продвигаться, больше идти. Давайте будем больше, большими революционерами. И были такие в течение поколений до 19 века. Все великие, и те, которые были за распространение каббалы, и те, которые были против этого, они все были в духовном постижении. До времени Ашла. Когда это Ашла? Не знаю, до времени святого Ашла. Рэби говорил, что не было никого, кто написал бы книгу, не исходя из духовного источника. Потом уже начался упадок, падение поколений. Уже писали часть из постижения, а часть нет. То есть каждый был в постижении, но уже были такие в упадке немножко. Желание получать усиливается больше, а духовное уменьшается. Но в любом случае, только пойми, что все эти разногласия и сопротивления Это не на нашем уровне. У них была просто ответственность, чтобы оберегать народ. И если ты спросишь меня, так я тоже против просто так и изливать науку Каббала религиозным. Если бы у меня сегодня была возможность дать всем из них науку Каббала, я бы и не делал этого. Я бы этого не делал. Потому что у меня нет напротив этого никакой уверенности, что они теперь не начнут быть разнузданными, светскими, и вообще не знаю, в какой форме, что есть напротив этого, что они пойдут по исправленному пути, когда постепенно они получат силу, развитие в эффективной, в хорошем виде. И действительно, это будет к духовному подъему, и что не повлияет на них это в такой дикой форме, что кто знает, что случится с народом через 20 лет. Я не знаю. Он был великим. Только великий может позволить себе такие вещи. Хотя потому что Баль-Сулам как бы сделал. Он не боялся этого. Но он — это не я. Я на самом деле, я думаю, что мы можем идти. Я чувствую себя уверенно идти со светскими, потому что здесь, на самом деле, прежде всего, нечего уж так уж портить, понимаешь? И тогда я хоть как-то могу принести исправление тому, кто хочет, методику, объяснить, идти с ними. Но неживому, святому уровню — это очень большая проблема. Легко сказать, давай, сделаем, перевернем. Это непросто. Они оберегают, как ни скажи, неважно, но они оберегают какие-то рамки народа, какой-то его облик. И сломать это, кто знает, к чему ты привезешь. То есть я не чувствую себя умным делать такие вещи. Но давать знания, то есть способствовать тому, чтобы знание науки Каббала, ее величие, и что она делает людям, чтобы это было более распространенным, да, чтобы мы могли распространять это в более ясной форме всему народу, чтобы и из них приходили учиться, и есть среди них такие, которые находятся в состоянии озлобленных.

0: в душевном, и в душевном беспокойстве и хотят найти и продвигаться. Есть такие, я знаком с ними. Так в таком виде, да, постепенно. Но в любом случае с этим нужно очень остерегаться. Поэтому, если я слышу или чувствую от великих ультраортодоксальной публики, допустим, что скажешь что-то обо мне, будут нападать на меня, я чувствую, что они правы. Я чувствую, что правы. Они должны оберегать это общество. И нет другой формы хранить его.
1: Видно, что по мере того, что стараемся распространять там, где они, на их местах, то это не распространяется наружу. Как бы Творец делает что-то, чтобы это не произошло. Вопрос, наши ли это расчеты каббалистов, пытаясь распространить? А что будет, то будет.
2: Нет, я предпочитаю распространять науку каббала, где только можно, в форме совершенно не направленной ни на кого, всему миру, особенно, конечно, это евреям, потому что это должна быть, эта часть творения должна прежде всего пройти исправление, а потом стать светом народом. Но среди евреев, светским, а религиозных, ультраортодоксальных особенно, я прямо остерегаюсь трогать их. Я не чувствую себя в роли производить революции. Действительно. Распространять каббалу, да. Но делать с народом что-то, что я думаю, но не уверен в том, что я думаю. То есть по отношению к религиозным, я действительно думаю, что они все еще должны оставаться в такой форме. То есть не то чтобы оставаться в такой форме, если они выйдут из нее, если вырастет в них желание получать большие храмок, и они прорвутся за ограду, где они сейчас огорожены в выполнении Торы и заповедей на неживом уровне, тогда уже все в порядке. Но не я это вызываю, это должно прийти изнутри, желание получать, которое вырастет больше, чем их воспитание. И тогда они прорвутся и закричат, где мы, для чего живем, и что это за наши Торы и заповеди. Они не покрывают мое желание получать. Мы действительно хотим знать, для чего жить, и для чего мы живем, и для чего выполняем, все такое. Если это прорвется в такой форме, да, снова, в чем смысл нашей жизни? Может быть, в их форме, не так, как светские спрашивают. Они спросят также о Торе и заповедях и своей жизни, в чем смысл нашей жизни. Как светские спрашивают, в чем смысл моей жизни, о своей жизни. Тогда, наоборот, пожалуйста. Но до того, как они таким, в таком виде закричат, до того, как желание получать вырастет естественным образом и сломает их рамки, запрещено мне приходить и делать это искусственно. Это то, что я чувствую. Я тебе просто говорю то, что я чувствую. То есть никоим образом я не собираюсь делать там даже просто кружки каббалы. Есть такие, которые делают. Но те, что делают, они это делают в такой форме, что это хасидут, хасидизм, а не каббала. И поэтому это разрешено, и у них нет сопротивления. Потому что они не говорят об отрыве от воспитания на неживом уровне. Они говорят о том, как укрепить это воспитание на неживом уровне. И ни один глава общины там, если так, большой рав там или какой-то адмор, он не противится. Есть много таких кружков по каббале, по внутренней части Торы. Всяких видов там в Нойбраке. Допустим. И нет сопротивления им, потому что они учатся по такой методике.

0: методики, что это только укрепляет воспитание, только добавляет какой-то вкус, еще немного. Ну так и все за. Тогда как если бы я вошел с левой линией, да? И это уже критика на все. Тогда они сразу бы сломали меня, и справедливо. Написано: не ставь преграды перед слепым. Если он еще слеп, если у него нет прорыва желания получать такого большого, чтобы он забирался только наполнять его в самой разнузнанной эгоистической форме, неважно, но это то, что горит в нем, то, что определяет его поведение. Если у него этого нет, а он просто так, такой, так тогда зачем тебе подводить его? Ты добавляешь ему свое желание получать. А кто ты? Как ты можешь это делать? Это называется принуждением. Когда ты навязываешь свое желание получать, его желание получать, это называется принуждением в духовном. Есть маленький ребенок, который хочет играть в игрушки, а ты вдруг приходишь, ломаешь ему игрушки и говоришь: «Нет, давай сделаем что-то настоящее». Какое настоящее? Не понимает, что такое настоящее. Для него вот это истина, его маленькие игры. Ты хочешь поднять его. Я хочу, чтобы ты был большим, там у тебя есть большие машины, большие вещи. Он говорит: «Папа, я хочу играться с моей машинкой. Почему ты сломал мне ее?» Понимаешь? Это все называется принуждением. Так как я могу прийти к ним и сделать такую вещь? Это просто запрещено. Но действительно, Бааль Сулам пишет, что все-таки это проблема, что и великие, и их, и невеликие, что, то есть, что они прямо оставили все занятие наукой Каббала, и что это, действительно это вызывает все беды в мире. Но видишь, ему тоже ничего не удалось сделать. И сколько мой рав хотел в какой-то форме внедрить науку Каббала среди ультраортодоксов, тоже не получилось. Нам нужно ждать. Это должно прийти с двух сторон. Через светскую публику, через молву во всем мире, через окружающий свет, который мы пробуждаем на всех, с одной стороны, а с другой — желание получать, которое растет в них. И мы видим, как из года в год оно растет, оно прорывается, как оно уже не удерживает их в религиозных рамках, а им нужны деньги, и почет, и всевозможные знаки, чтобы дать человеку компенсацию, чтобы он оставался внутри этой ограды. И еще должности и какие-то всякие вещи, иначе они все убегут, и ты должен дать им, чтобы все сидели и учились, и не шли в армию, и социальное страхование, и всякие туда это тому подобное. И тогда, понимаешь, теперь если ты заберешь что-то из этого, то все распадется. То есть желание получать, оно уже растет и растет из года в год, и тогда придет решение. Но сейчас, если ты пойдешь добавлять им от своего желания получать, почему вы не учитесь, почему это так? Это называется принуждением. Я пытался так немного делать и видел, что это не путь.
1: Да. А в чем разница между методикой Бааль Сулама и Бааль Шем Това?
0: В чем разница между методикой Бааль Шем Това и методикой Бааль Сулама? Я не думаю, что есть разница. Бааль Сулам пишет об этом, что прежде всего ему нечего спорить с Бааль Шем Товом. Это огромный божественный каббалист. Просто у нас нет чего-то, что он написал, все есть только от его учеников. Но вообще то, что он сделал, это большие очень исправления. Но для своего времени, на свое время это действовало, и Бааль Сулам пишет об этом. Нет разницы в методике. То есть что такое в методике? У Бааль Сулама нет методики, как обратиться к публике и как сейчас распространять в публике науку Каббала.

0: страдал, как здесь уже сказали, что действительно это было в период, когда были погромы, и люди очень страдали. Так через использование помощи в такой народной, животной форме он ввел прямо им какие-то знания о высшем мире, о методике, что можно прийти, что можно для этого сделать что-то. У Бальсулама не было такой методики. То есть, чтобы он нашел какое-то облачение на науку Каббала, чтобы внедрить это в народ. Нет у него этого. Так же и у нас нет. Мы идем с самой методикой в открытой форме, и как можно более открытой. И я думаю, что в наши дни уже не может быть какого-то облачения. Потому что если ты сделаешь облачение, то наоборот, ты будешь выглядеть ненастоящим. Потому что мы находимся действительно уже... Мы приходим к желанию получать, которое уже возросло в такой форме, что ни рассказы, ни вера какого-то вида, и ничего в нем нет. А мы должны найти особый язык внутри языка Каббалы, чтобы люди просто поняли наше послание. Облачение, да, будет на язык Каббалы, но такое облачение, что только чтобы только человек начал слышать. Потому что если я ему говорю «желание получаю», он не понимает меня. Экран, отраженный свет, он не знает, что это. Душа, он думает, что это что-то не как я. Что это кли и так далее. То есть мы должны будем найти объяснение, скажем так. Это не облачение, это больше объяснение, которое подходит к восприятию нашей публики. Но облачения уже такие, как Бальшемтов сделал, и я не думаю, что они помогут сегодня. И действительно, поэтому они отменились. Не может быть, что может быть... Я не думаю, что может быть какая-то методика, похожая на методику Бальшемтова. Хотя он действительно сделал особую вещь. То есть что он сделал? Можно сказать так, что это за вся методика Хасидута? Он скрыл Малхут и увеличил Бину, свойство Хесед, что так нужно относиться друг к другу, что так нужно вообще стремиться к этому. А форма Каббалы, методика Каббалы — это раскрыть Малхут, желание получать, и идти к нему и заниматься им. Но простому народу это не подходит. Так он немного скрыл Малхут внутри Бины и так сделал, внешне это стало выглядеть, что это Хесед. И действительно, простой народ очень нуждался в этом и принял это. Но те, кто после этого увидел, что их желание получать требует исправления, те уже пришли к нему, и из них он сделал каббалистов.
1: А вот в чем разница качественная между большим каббалистом и меньшим? Оба ведь находятся в том мире.
0: Какая разница между каббалистом большим и маленьким? Ты знаешь, я не знаю, как сказать. Есть электрик, который знает, как подключить электричество. Но он знает, что есть электричество. Это электричество приходит от станции, и оно проходит по проводам. Если я подключу лампу, то лампа вдруг там есть сопротивление, и сопротивление нагреет электроны, и тогда будет выброс протонов, ну и так далее. Это каждый может тебе сказать, да? А есть люди, для которых понятие электричества — это какие-то волны, и там есть всякое, ну, я даже не знаю. Он может несколько часов об этом говорить. А есть такие, что вообще, ну, то есть разные. Есть маленький ребенок, который знает, что если он нажмет на кнопку, то из лампы вдруг пойдет свет, тоже использует электричество. Ты говоришь, большой каббалист и маленький каббалист. Знание причин, вещи, которые ты уже видишь, насколько ты знаешь причины,

0: более возвышенные, более высокие, более скрытые. Ты больше каббалист. Каждый видит горячую лампочку, но что это? Так и в нашем мире. Мы видим этот мир. А что называется ученый? Он знает причину явления.
1: Но как же масса достигнут более высоких уровней, если это не интеллектуальное?
0: Если ты спрашиваешь меня, то это тот же вопрос, о котором я сейчас сказал. Я не знаю, как себя вести с этой публикой. Я не знаю это. Есть большой каббалист, который знает причины, что из причин он уверен, что он сделает это. Но, по крайней мере, у меня есть разум сказать, что я не знаю. А есть такие вещи, что у меня нет разума. Все зависит от ступени. Это не вход в духовный. Духовное ощущение тебе не сразу дает тебе что-то. Это постепенно ты постигаешь все больше и больше, только в соответствии со ступенью. Так в этом разница.
1: Ну, может быть, кто-то?
0: И, кроме того, это зависит от типа души. Сделать такую вещь, как Бааль Шем Тов, найти технику, эту внешнюю, как это сделать? Внутренняя идея, которая облачится в, точно в такое внешнее облачение, и все это по сравнению с ним агра. Он не меньше по уровню? Но эта методика вообще не была для него приемлема.
1: Да. Бааль Сулам пишет, что именно разрушение в мире, беды, весь ущерб приходит от тех, кто учит Тору, не ищет этого, но теперь вопрос такой. Почему? Что должно случиться, чтобы все-таки не то, что мы будем там распространять, а может быть согласимся принять тех, которые приходят и хотят стучаться к нам в дверь из религиозного мира? Такой вот переворот.
0: Вопрос верный. То есть то, что я говорю, что нам пока запрещено распространять науку Каббала среди религиозных ультраортодоксов. Я объяснил, почему. Теперь ты спрашиваешь, а если среди них есть такие, которые хотят прийти к нам и учиться? Я не думаю, что мы должны это делать, и снова по той же самой причине. Потому что в тот момент, когда кто-то из них приходит к нам и присоединяется, и учится, этим мы начинаем ломать их ограду, потому что он уже становится как такая белая овца, или как бы это сказать, белая или черная, неважно как, в своем стаде. И это выделяется. И это нехороший, некрасивый пример, может быть, для тех, кто вообще не чувствует в этом потребности. И вдруг смотрит на него, и снова он этим делает им принуждение. Это одно. А второе, потому что здесь это просто политическая сила. Вопрос Бааль Шем Това, который основал хасидут для народных масс, это также было, потому что он боялся прямого столкновения с литваками. Это Ребе рассказал мне, Рабаш рассказал в этой истории очень много. Он знал эти вещи и так любил этом, так держаться в этом. И он сказал, что большая часть работы Бааль Шем Това в массах, когда он объединил себя, вокруг себя просто миллионы, это потому что он боялся, что будет большая сила у тех, которые противятся этому, потому что сам по себе нуждался только в своем хедере, а не в народе. Чем он поможет народу? Даст им еще несколько красивых речей, успокоит их. Это вообще не было его намерением, как думают эти хасиды, чтобы Бааль Шем Това пришел, чтобы помочь немного народу, чтобы пройти более красиво, более легко этот период погромов. Да, что Творец посылает страдания, и что, а Бааль Шем Това приходит и прикрывает их? И нет. Да.
1: Дело в том, что Бальсулам не оставляет много места для сомнений. Он говорит, именно те, которые учатся, пробуждают у них желание и не дает им ответ на это. Какой тут ущерб?
0: Так я хочу тебе сказать, что как Бааль Шем Тов боялся литваков или противников Каббалы, что они просто в политической форме, да, через власть, что-то и там. Были такие случаи? Много? Да, что они повлияют на его методику и не дадут ему делать такие исправления и растить каббалистов.
2: Так,
0: и я то же самое. Я не хочу идти к ним и не хочу принимать никого из них, потому что я боюсь, что они могут через власть и через всякие другие средства нанести мне ущерб. Слава Богу, есть группа, учатся, есть распространение, только не среди них. Так я этим удовлетворяюсь. И все. Потому что в тот момент, когда я начну принимать даже одного из них, и ко мне придут учиться, готово. Я уже вхожу с ними в столкновение. Для чего это? Это совсем не моя цель. Они в своей публике, а я в своей. У нас нет выбора. Я думаю, что не то, что нет выбора, а это такой пока путь развития. Мы не должны быть исправителями мира. Я должен, если я могу дать какое-то решение тем, которые уже готовы к исправлениям, в этом моя задача — ускорять развитие. Это не я. И ты также. Когда ты приходишь к человеку, начинаешь пробуждать в нем желание получать, и все, ты помогаешь ему в этом? Нет, ты портишь. Мы только тем, кто приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни, должны дать им методику ответа. Вкусите и увидите, что добрый Творец. Вот и все. Нужно этого остерегаться.
1: Ну вот пример электрика, ребенка, да? Того, кто понимает, что такое электричество. Вот как Адя сказал, если постижение — чувственная вещь, как надо прекратить вот это вот различие, как ты постигаешься чувством? То есть есть разум, ну а постижение — это же не интеллектуальная вещь. Я не понимаю вот этот момент, где что удерживаешь, где вот эти все причины?
0: Я не знаю, что ты говоришь. Если ты мне задаешь какой-то вопрос, и я должен дать тебе ответ. Я никогда не обращаюсь к своему разуму. Я должен оживить этот вопрос внутри себя, прочувствовать, как он живет во мне, увидеть ответ в чувственной форме, как я получаю на него ответ, и передать его в словах и в разуме, уже в таких облачениях тебе. Я не могу ответить тебе из разума. Я скажу тебе больше. Не только из разума я не могу. Разум, ты вскоре почувствуешь, что это вещь, которая исчезает. То, что ты знаешь сегодня, исчезнет у тебя. Завтра вдруг ты будешь в путанице, а послезавтра снова будешь в каком-то ином понимании. Разум хорош только для того, чтобы передать чувственный ответ в форме, что другой, второй, внешний может услышать. Я никогда. Есть такие вопросы, которые я действительно не слышу. Тогда я в какой-то форме уклоняюсь от них. Не слышу. Я сейчас нахожусь в настолько в иной форме, что я не могу почувствовать на них ответ. Но все это проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю тебе снова в форме умственной. Разум только для того, чтобы связываться между нами. Но внутри меня, внутри — это только чувство.
2: А?
0: Ты задаешь вопрос. У меня этот вопрос проходит такую некую трансформацию, как это сказать, изменение, да? Он превращается в мой чувственный вопрос. Не так, как ты спрашиваешь. И на это я получаю свой чувственный ответ на своей ступени и передаю тебе потом, насколько ты можешь, насколько ты способен, насколько я способен выразить. Это тоже проблема. Мой учитель ничего не мог выразить. Послушай, как он говорит. Были такие люди, которые приходили его слушать, слушали его там 10 или 20 уроков, на 10 или 15 уроке спрашивали, скажи, на каком языке он говорит? Вы можете спросить тех ребят, которых я привел к нему, слава Богу, они все еще живы. Как ты, тель-авивцы, которые знали иврит прекрасно, они не понимали, что он говорит на иврите. Не в первый раз, а в пятый и десятый. Понимаешь? Тем более после того, как ты знаешь, ты начинаешь привыкать, что это может быть такой сленг, полуслова, не в связи со вторым словом. И все предложение может быть в двух предложениях назад или вперед, до или после того. Прямо было в такой форме. Я уже не говорю о выражениях на идиш и арамейского там внутри, чего угодно. Я уже привык к нему, да. Это нечто иное. Но что я хочу сказать? Это не относится к духовной ступени. Не относится к духовной ступени. Писать он писал. А устно он вообще не умел говорить.
1: Так в чем же разница между человеком, который под Максимом, и каббалистом? Вот в чувствах, как вот все это выстроить?
0: Ты о чувствах. Все мы обладатели чувств. В общей сложности то, что есть у меня, это 5 чувств. А в разуме расшифровать то, что я чувствую. Разум только объясняет мне, что я чувствую. Причину, что я чувствую. Я чувствую тепло или холод, или давление, или шум, или еще какое-то другое впечатление. Кто-то делает мне хорошо, кто-то делает мне плохо. Разум дает мне только ощутить причину этого, почему я чувствую так. И помогает мне, если так, исправить мое ощущение на лучшее. Разум служит желанию получать. Он помогает желанию получать прийти к более комфортному, лучшему состоянию. Это все. Но 5 чувств, то есть чувства, в этом мы живем. Насколько нам кажется, что мы обладатели мудрости и мнений и всякого. Нет, ничего нет. Это все только чувства. Так то, что мы говорим между собой, это тоже мы передаем друг другу чувства, только облаченные внутрь каких-то умственных форм. Потому что чувства друг другу мы не можем передать. Только в очень такой неявной форме. И тогда и в разуме есть такие каббалисты, которые умели облачить чувства в разум, а есть такие, которые не умели. Это не относится к постижению. Есть очень много каббалистов, которые писали намеками, и с трудом можно понять эти намеки. Может быть, они хотели написать не намеки, может быть, хотели написать такие хорошие, ясные вещи, казалось им так. Но ты знаешь, сколько миллионов было, которые не писали, потому что не умели писать правильно, ясно, не умели выразить себя. И это были обладатели очень большого постижения. Не просто так пишет там, он, что Раби Шимон сказал Раби Аба писать, и что Раби Аба умел раскрывать в скрытой форме и так далее. Это...
2: Ну, не лимат машу, кен.
0: Но мы поучим что-то.
1: А почему существует только один вид такой умственный, интеллектуальный? Вы же говорите, чувство одно, но интеллектуальных вариантов много всего, чтобы передавать.
2: Регеш заникра кли арухани.
0: Чувством называется духовное кли. Желание получать, оно не находится в теле, даже в нашем теле. Укажи мне на какое-то место, где там находится желание получать, чтобы я отрезал место, вытащил его из тела, и тело осталось без желания получать. Желание получать на всех своих уровнях, ни живом растительном, животном, человеческом, оно наполняет все тело. Оно находится в каждой клетке, в каждом электроне, в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждом органе, во всем, что ты хочешь. Но где оно находится? Его нет. Оно как бы иное измерение, духовное, нематериальное. Допустим, как наше тело, внутри нашего тела есть еще одно такое тело, такое облако, не знаю, как это сказать, что оно является желанием получать, и оно получает впечатление как бы через все эти наши чувства. Ну, не хочу в это углубляться, достаточно так. Так о нем мы говорим, об этом кли, желание получать, которое получает какое-то ощущение от наполнения. Желание получать существует рядом, точнее, разум существует рядом с желанием получать, чтобы помочь ему чувствовать лучше. То есть желание получать развивает разум, чтобы разум помог ему почувствовать, от чего желание получать страдает. Или чтобы помочь ему понять, откуда, чем можно больше насладиться. То есть разум предназначен служить, обслуживать желание получать для большего наполнения. Всегда. Это добавка к желанию получать. Как желание получать наполнится больше. Если желание получать наполнено полностью, ему не нужен разум. У него есть уже то, что оно хочет. Если у него есть немножко меньше, чем оно само, это уже развивает, оно уже тогда развивает разум. Оно ищет, как достичь, откуда достичь то, чего ему не хватает. И так развивается система, которая называется умственной. То, что желание получать чувствует внутри себя, это только оно чувствует. И даже что если есть еще кто-то, кто что-то чувствует, я не могу почувствовать вместо него в его кли, а он не может почувствовать в моем кли. Как мы можем передать наши ощущения? Через разум. Вот и все. Чувство невозможно передать. То есть я должен объяснить другому свое впечатление, свои хиссароны или наслаждения в умственной форме. И все. Потому что у самого чувства нет слов. Это свет. А слова для чувства — это уже впечатление кли, желание. И этому желанию я должен дать всевозможные знаки в мерах или в буквах. И тогда эти знаки я могу передать другому. Поэтому есть множество методик, как передавать друг другу какое-то знание.
1: А как может быть так, что кто-то на своем личном индивидуальном пути, что проходит что-то, может потом в чувственном состоянии попытаться измерить в каком-то чувственном состоянии кто-то другой, что он...
0: Не может. Ладно, ребята, сожалею, но действительно. Сегодня у нас также не получилось поучиться, да? Да, не будем учиться сегодня.
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы оттуда берем в реализацию в десятке.
0: Очень интересный урок, общий, много всяких таких данных, которые придают нам вкус по отношению к науке Каббала, ее развитию, весь период, вся эпоха Бальшемтова, форма, в которой старались передать это, форма, в которой не удалось это передать. Почему? Нужно понять эти вещи и с помощью их притянуть свет, возвращающий к источнику.
1: Да. Сильно так чувствуется. Но у меня было такое впечатление, что последние наши годы, да, где все десятки, где есть такие некоторые формы реализации того, которые, собственно, соответствуют нам. И вот у нас есть сейчас возможность быть как это запланировано свыше. И это то, что Рав.
0: Действительно, мы чувствуем, что никогда не было такого состояния, чтобы наука Каббала приходила к массам. И в то время был настолько ясный пример, что нельзя ставить препятствия перед слепым. А не только люди, которые начинали учиться, это и мы. Сколько раз Рав говорил нам, если бы вы знали конечную цель, вы бы отсюда убежали быстро. Но именно для этого есть решение десяток, что нам как бы внутри есть какая-то готовность, и это является вызовом, и интересно все. Нет более важного, чем действительно прийти к этой особой вещи.
1: Шломи написал, глава десятки духовной. Мы возбуждаем вопрос между нами, в чем смысл жизни, и Творец возбуждает точку в сердце, и это не дает нам покоя. Приводит нас в Нейбарух, учиться у нашего Рава, получать путь исправления, приходить к слиянию с Творцом через учебу в нашей группе, реализовывать то, что называется «все преступления покроют любовь», и делать все, что в наших возможностях, увеличивать эту любовь на фоне того желания получать, которое Творец увеличивает в нас, вот в этом устремлении к любви к товарищам, которые мы создаем. И работать здесь со всей преданностью. А Исраэль добавляет, чем больше есть духовное продвижение товарищей, так будет нам казаться общее желание к отдаче, слиянию с Творцом. И вот через это объединение мы сможем вместе просить у Творца силы исправления. Так, и еще я тоже добавлю со своей стороны. Мы говорили о 10 сферот, где общие и частные равны. В принципе, это тот самый закон, который действует с самого верха до самого низа. Я себя не менял, и все те же самые законы, нечего путаться между личной работой и работой моей в десятке, и моя работа в группе, потому что на практике это все то же самое. В конце концов, он говорил уже об Агра и Большем Торе. Изучил учебу, да, масса или обучение отдельных людей. И, в принципе, то, что он как бы создал там традиции, то есть он не учил их Каббале, для меня это нечто было чем-то новым. Но определение разума, что разум — это рожден для того, чтобы обслуживать чувства. И наши ощущения — это наше кли развития, это наше желание получать. Когда он страдает, у него происходит развитие разума вокруг, чтобы как бы улучшать ситуацию, состояние.
0: Да, мы видим особое отношение Рава к распространению науки Каббала, чтобы не ломать, не создавать состояние насилия. Он говорит нам, что методика — это та же методика со времен Моше Рабейну, и также я впечатлился чувствами Рава. Что значит ответить на вопрос? Это... Что значит ответить на вопрос ученика, как ты должен это провести через себя и не давать разум, ответ из разума? То есть это очень важный принцип для распространения.
1: Я тоже получил ощущение, насколько это важно. Не ускорять развитие плода, да? Как вот пример, что если человек еще не готов, он должен пройти какие-то этапы развития, мы не оказываем на него давление. А что мы берем в десятку? Да, наверное, то же самое. Если товарищ в каком-то состоянии или на каком-то этапе, мы ни на кого не давим. Мы как бы говорим об общем подъеме, и чтобы каждый мог найти для себя место, присоединиться. И мы относимся друг к другу с большим... очень аккуратно и давать каждому возможность развития.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Шалом. Шалом, хаверим.
1: Приветствуем всех. Наши дорогие, давайте занимайте свои места, мы начинаем. Нашу групповую часть, а тема вы знаете какая? Тема-то? Конгресс, да, но что именно в конгрессе? Строим хесарон и молитву. А что мы сейчас учили на уроке? Что сказал Раф? Все зависит от нашего желания. Как мы построим правильное желание? И то, как Раф сказал, если мы находимся в окружении, которое спит, то нам надо или поменять окружение, или изменить, или изменить само окружение. Есть конгресс, как можно изменить? Что Рабаш сказал? Человек, который начинает изучать Тору, выполнять заповеди, то есть производить исправление, приходит к чему? К осознанию зла. И что ничего невозможно изменить в своем желании получать. И тогда то, что называется, что Тора ослабляет силы человека. И какой второй этап? Свет в ней возвращает к источнику. И тогда мы уже приходим к желанию, когда мы хотим получить свет Торы. А не просто так приходим учиться, но чтобы исправлять наше зло. И это мы получаем только от Торы. И тогда говорят, что нам нужно прийти к чему? К вере. Не просто к вере, а к полной вере. А зачем нам нужна полная вера? Рабаш спрашивает, правильно? И мы понимаем, что если есть у нас осознание зла, а мы не можем его исправить, то нам нужно достичь глубин сердца, чтобы это затронуло наше сердце настолько, что мы придем к молитве. А без молитвы мы не придем к полной вере. И в каждых состояниях, которые мы проходим, мы будем обращаться к Творцу, чтобы Творец был тем самым источником, который может нас изменить. И это то, что мы хотим сделать сейчас. Мы не выходим просто так, да, на наш региональный конгресс, а для того, чтобы увеличить то желание, которое не существует вообще. Существует только в личной работе каждого из нас, где каждый из нас может приложить свое усилие тем, что понимает, что от его молитвы зависит, насколько он может зажечь товарищей вокруг себя и насколько он изменит окружение своим действием. Это зависит от каждого из нашего мирового клея.
2: И поэтому действительно конгресс построен на молитве, на статьях Рабаша, на статье Рабаша «Порядок собрания товарищей», где мы знаем, что в начале, если мы смотрим на молитву Шмонайстры, мы видим, что в начале есть величие Творца, важность Его. То же самое и на конгрессе. Мы вначале просим величие Творца, величие товарищей, величие группы, величие пути. А во второй день мы поднимаем молитву, делаем выяснение, о чем мы молимся, чего нам не хватает, что нужно добавить. И тогда мы поднимаем ман. А третий день, последний день конгресса, там мы уже находимся в благодарности. Мы получили ответ на молитву, молитвы. Получили ответ, мы пришли к объединению, мы построили между собой Творца, мы выходим на новую ступень, мы рады, мы счастливы на этом конгрессе. Сегодня мы сосредоточимся на средней части конгресса, на выяснениях, на молитве. Но все-таки я бы хотел зачитать несколько слов, которые сказал Рав, которые помогут нам сделать эти выяснения вместе. Он говорил о том, как он слушает вопросы товарищей. Мы можем взять это тоже для себя как отношение к тому, что товарищи говорят на семинарах, вопросы, которые они задают. Рав сказал, что все проходит чувственным образом. Я постараюсь сформулировать это. Есть такие вопросы, которые я вообще не слышу. Так я каким-то образом уклоняюсь от них, не слышу. Потому что я нахожусь сейчас в настолько иной форме, что я не могу почувствовать для них ответ. В этом дело. Но все проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю снова это тебе в форме разумной. Разум только для того, чтобы связываться между нами, но внутри меня только чувство. Так мы должны относиться к тому, что товарищи говорят. И сейчас у нас будут семинары, давайте постараемся слушать товарищей, чувствовать их и внутри себя чувствовать то, что они говорят. И мы сейчас прочитаем отрывок. Все, что мы говорим сейчас, все материалы, клипы, слова Рава, все это из материалов Конгресса, которые на сайте Конгресса. Рав всегда рекомендует обратиться к сайту Конгресса и взять это, скачать оттуда материалы. Очень рекомендуем. Пятый отрывок на сайте Конгресса, слова часть, когда мы чувствуем, когда мы строим хиссарон в молитве, Рав говорит так. Мы понимаем, что если бы не окружающий свет, который воздействует на нас и может дать нам свойство отдачи, величие Творца, без этого у нас нет никакого шанса прийти к действию отдачи самостоятельно. Поэтому мы понимаем, что только подъем хиссарона, молитва, только они могут помочь нам. Потому что с помощью действий, которые мы делаем вместе, и с помощью того, что мы обязуемся по отношению к массам так это все обустроить, мы нуждаемся в высшей силе. И тогда, только если мы получим ее, мы сможем отдавать, сможем объединиться, сможем прийти к кли раскрытия Творца, сможем действительно думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. И все это из осознания величия. Давайте сейчас перейдем к семинару. 6 минут. И давайте вместе построим молитву. Молитву, которая приведет нас к отдаче и величию Творца. Рав сейчас сказал нам в этом отрывке, что только если мы сможем объединиться, мы сможем прийти к кли раскрытия Творца. И действительно, мы сможем думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. Так давайте сейчас вместе выстроим молитву, которая приведет нас к отдаче, к раскрытию Творца. 6 минут.
1: Я с этого урока выхожу с важностью, очень большой важностью, той части группы в развитии человека, в окружении. И я как раз вот чувствую сейчас вот это желание, чтобы это было сильное влияние, воздействие друг на друга, что отсюда каждый товарищ получит необходимость, так очень большую, то есть больше всего, что только есть в жизни, достичь цели, достичь духовного. Чисто эгоистически, неважно. Мы должны к этому прийти, чтобы духовное было самое важное в жизни. Просить у Творца, чтобы пробудил каждого товарища здесь, именно как раз выстроить это окружение, чтобы было такое окружение, которое побудит каждого человека, да, вот, чтобы у него возникла эта необходимость в духовном.
2: Да, как мы слышали в начале урока, чтобы мы не находились в состоянии, когда мы заняты не едим траву, как корова. Как Рав сказал, что только что когда мы хотим только наполнить наше желание получать, и все. А хотим что-то большее, у нас есть какая-то ценность духовного. это то, что наполняет мой, поле моего зрения, и такие, такой пример мы хотим показать товарищам, и мы хотим, чтобы это подействовало на нас в ответ. Так мы хотим усилить нашу группу.
3: Тфила и давар мицтабер, кшанахну колазман митох кола хушим шелану, кмо шеламанну ва...
1: Все наши ощущения, когда вот мы все эти ощущения проходим, как бы связать их вместе, да, с помощью вот по взаимной нашей помощи в десятке, так чтобы свет, возвращающий к источнику, пришел как бы качественным образом, да, чтобы мы вот как бы
2: не дает.
4: הייתי מנסה להפיק את המרב דווקא מה...
2: Я бы хотел от Рава сейчас перейти к региональному конгрессу. Смотрите, сколько десяток у нас вокруг. Сколько нам... как мы можем сейчас почувствовать важность от всего нашего окружения. И молитва, чтобы мы использовали эту силу, чтобы это была сила для продвижения, для важности цели, для нашей возможности находиться в вере, находиться в отдаче. И как бы я чувствую, что это находится рядом, и что мы должны начать этим пользоваться.
1: Вопрос как бы чувственный, но на самом деле очень такой умственный. Молитва — это все-таки ощущение в сердце, поэтому мне очень близко то, что Хазис сказал, что надо работать с каждым постепенно, как бы накапливать молитву каждого, поднимать все больше и больше. И самое правильное это будет как раз укреплять друг друга, поддерживать. Так, чтобы каждый мог взять еще один, сделать еще один шаг вперед, еще больше впечатлиться, пойти с тем ощущением, которое в нем возникает, и требовать, что это самое, собственно, логичное, что только можно сделать.
5: אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו.
2: Нам нужна сила преодоления нашего желания получения с помощью света, возвращающего к источнику, и пробуждает любовь между нами всякими силами, чтобы находиться в отдаче, как ты. И я продолжу здесь молитву, которую, чтобы мы получили от Творца разум, чувства, чтобы находиться только под воздействием десятки, под десяткой, и служить товарищам, и пробуждать группу, и, которая, как мне кажется, когда они спят. И все это, чтобы Творец помог нам, и именно с помощью нашего объединения в десятке, чтобы у нас появилась правильная молитва в сердце, чтобы Творец помог нам создать такой кли.
1: Чтобы Творец помог нам построить такое окружение, чтобы давало каждому товарищу колоссальное такое желание к духовному, да, чтобы уподобиться тебе, чтобы на этом региональном конгрессе далось силы всем товарищам по всему миру, чтобы пробудилось такое большое желание всех, для всех, чтобы было такое окружение, чтобы мы стали кли, где каждый сливается с этим и мог бы подняться по ступеням всегда и приближаться к тебе.
2: Чтобы Творец принял нашу молитву, Хисарон, который есть в каждом из товарищей, собрал все в единое кли и правильно нас направил на цель.
0: נמשיך להחזיק בתפילה הזאת.
1: Да, держаться за эту молитву как-то. Да, дорогие хаверим, мы сейчас слышали фокус-группу. Мы очень впечатлились тому, как товарищи с помощью своей молитвы поднимают вот этот дух настоящим. Я видел в десятках такое же вообще воодушевление. Давайте сейчас проверим, правильно ли мы молились. Давайте посмотрим клип права. что называется молиться. Посмотрим сейчас, правильно ли мы молились той молитвой, да, которую мы подняли к Творцу. Давайте десятый клик. Молиться — это значит просить силы. Силы отдачи, силы объединения. Это называется молиться. То есть до этого ты должен проверить, есть ли у тебя эта сила. После того, как ты проверяешь и видишь, что нет у тебя этой силы, ты обращаешься к Творцу с просьбой, чтобы он дал тебе эту силу. Просьба называется или молитва, или маннам, когда ты поднимаешь потребность, да, к этой силе отдачи. Это называется молитва. Или подъем ман.
2: Когда ты поднимаешь хисарон к силе отдачи, это называется молитвой или ман. В третьем отрывке, в словах Рава на сайте Конгресса, то же самое место, он говорит нам так: мне нужно связаться с товарищами и вместе с ними выяснить, что такое хиссарон отдачи Творцу. Как мы приходим к тому, что нам не хватает, когда у нас есть хиссарон без хиссарона, что нам как будто бы чего-то не хватает. И тогда мы просим у Творца, чтобы он дал нам. Мы хотим, чтобы нам не доставало желания, потребности отдавать Творцу. А чему это можно уподобить? Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновляешь, и у тебя к нему нет никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы он дал тебе чувства к тому самому ребенку. Разумеется, это непросто. Но ты сейчас находишься в кругу товарищей, и с помощью высшего света, который действует на нас, ты можешь попросить, и Творец ждет твоей просьбы. И создаст в тебе такой хиссарон. И тогда ты захочешь ему отдавать наслаждение, захочешь отдавать ему. И тогда с этим стремлением отдавать ему ты будешь уже связан с ним. И вы начнете чувствовать друг друга. В той мере, в которой ты захочешь отдавать Творцу по-настоящему, действительно, ты начнешь его раскрывать. У нас такое непростое описание. Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновленного. У тебя к нему никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы он дал тебе чувства. Так и мы. Мы все желание получать, эгоизм. И мы пытаемся внести в себя чужого ребенка, приемного, что пусть даже у нас есть какое-то чувство, у нас есть отрицательное чувство к нему, но мы хотим принять его, мы хотим усыновить его. И единственный способ это сделать — это молиться, потому что в нашей природе это невозможно. Так давайте вместе сейчас выстроим молитву к Творцу, чтобы он дал нам чувство любви к этому постороннему ребенку, свойство отдачи, которое чуждо нашей природе. Давайте вместе выстроим молитву к Творцу, чтобы он дал нам чувство любви к тому самому постороннему ребенку, чужому ребенку, свойства отдачи. Давайте возьмем 5 минут на это. Пожалуйста.
1: Помоги нам почувствовать, что у нас была потребность быть в этих желаниях товарищей. Вот именно так. Выйти из себя, из мысли о себе.
2: Да, тот самый отец, который принял чужого ребенка и просит у Творца, чтобы он дал ему чувство к нему. Он очень нуждается в важности, что он обретет с помощью всего этого, будет у него чувство или не будет, как он справится вообще с семьей, если у него не будет чувства. И поэтому он нуждается в этом, и тогда он молится. Нужно удерживать в нас важность того самого ребенка и так сделать нам такое промывание внутри. И тогда будет необходимость в чувстве к ребенку.
1: Если мы стараемся, насколько возможно, объединиться между собой, то Творец позаботится, как в статье, да, что он как бы постарается нас уволить с работы, чтобы мы почувствовали новое желание каждый раз объединяться заново и больше. Поэтому будем объединяться, а молитва придет уже на эти усилия.
4: Если
2: мы немножко обратим внимание, попросим Творца, то мы увидим товарищей, которые находятся рядом с тобой, что они уже это делают. И тогда тобой овладеет зависть, когда ты увидишь, как твой товарищ уже проводит эту работу, играет с истинными вещами, а не с игрушками. И это поможет нам выйти из самих себя.
1: Если возьмем все-таки пример ребенка, если вот этот самый ребенок, да, когда он вырастет, он станет уже известным человеком, каббалистом большим, человеком очень важным для всего человечества, и тогда будет легко как бы вкладывать в него, ценить его. Так и мы тоже. Тоже нам нужно, что мы бы ощутили, какая огромная честь мы получили тем, что мы получили вот это вот особое желание. И необходимо изо всех сил как бы поставить его над нами, возвеличивать его и усиливать, так, чтобы мы могли использовать его и служить Творцу. И как раз вот как, еще раз, вот как Хази сказал, величие, величие этого желания к свойству отдачи, да, это мы должны передавать друг другу, и тут мы сможем как раз растить этого ребенка.
2: И это даст нам разум и чувство, чтобы мы помнили, что вот этот маленький ребенок — это свойство отдачи, и мы можем его растить только в отношениях между нами, каждый внутри своей десятки, потому что именно из связи между нами, из наших совместных усилий прийти к любви к товарищам, ты раскроешь нам немножко, как Михаил сказал, то, что мы должны исправить, раскроешь нам, разовешь нас чувство сознания зла, чтобы мы почувствовали, что желание получения мешает нам, чтобы мы предпочли свойства отдачи, и ты поможешь нам стремиться к этому.
1: Помоги нам стремиться к этому, помоги нам стремиться к и на словах, и в желаниях, в устремлениях товарищей, чтобы у нас был единый поток такой, чтобы каждый ощущал, что он принадлежит твоему вот этому пути, и всегда помогай нам вернуться к правильному направлению, чтобы наши усилия не были просто так, помоги нам объединяться.
2: Помоги нам быть чувствительными к товарищам и стремиться наполнить их, потому что в них находится хисарон к отдаче, потребность в отдаче, и только в них это может осуществиться.
0: Кен хаверим.
1: Да, хаверим.
0: Эх, ляге.
1: Как как прийти вместе к молитве Творцу, чтобы дал нам ощущение к этому чужому как бы ребенку, свойство отдачи. Но это как вот в этом примере Рабаш, который нам дает. Михаил сказал, да, вот в фокус-группе, что для того, чтобы...

0: лучшей подготовки. Мы сейчас готовимся к конгрессу, очень такому для нас очень важному, что он может поменять нам желание, поднять нас на новую ступень. Давайте посмотрим сейчас клип Рава, как надо готовиться к конгрессу, с каким хиссароном надо прийти к конгрессу, с какой молитвой. Клип номер три. Это замечательная такая молитва, то, что пишет Рабаш, что если ты нам не поможешь, мы пропали. Мы должны к этому прийти. Мы должны познать это всем своим нутром, что мы очень хотим этой цели, прийти к слиянию с Творцом, то есть быть в отдаче каждый вместе со всеми и слиться с этим именно в совпадении по форме, с этим свойством отдачи Творцу. И тогда только это мы и просим. И, конечно же, что если Творец нам этого не даст, мы пропали. И это то, что мы должны ощутить, что иначе мы пропали. И вот тут есть как раз состояние, что нам нечего больше делать. Мы дошли до конца. И если Он не даст, все. Пропало. Я пропал. Если не даст мне объединение, я пропал. Если не даст мне слияние с группой, я пропал. Это то, что я прошу. Я хочу слиться с ними, чтобы изо всех своих сил поддерживать их в том, что они хотят. Я хочу им служить, я хочу давать им, я хочу помогать им достичь цели. А мне не важно, что со мной, но я хочу вот это. К этому я пришел, ради этого я пришел сюда сейчас, да, на наш конгресс, для того, чтобы поддерживать их, достичь цели. А мне? Я ничего не хочу. Только чтобы я в этом мог сделать и стать нулем. На самом деле.
1: Да, так у нас во всем мире есть товарищи, которые уже превратили себя в полный ноль, в кли для обслуживания группы и Творца, и готовят конгрессы по всему миру во многих местах. И эти товарищи действительно достойны того, чтобы они рассказали нам, что у них происходит, да, чтобы они дали нам воодушевление тем, что они готовят. И мы хотим послужить в качестве подготовки к региональному конгрессу товарищей с юга Израиля, чтобы они рассказали нам о своей подготовке к конгрессу. Пожалуйста, давайте перейдем к ним.
0: Приветствуем всех. Приветствуем наш мировой кли. Мы на юге Израиля от Эйлата до Кирьят-Гата. Готовимся все к конгрессу. В нашем регионе, на юге Израиля, где-то около 200 товарищей. И мы решили, что мы конгресс проведем в Яд-Мордехай. Это кибуц. Да, где-то на юге, на востоке. И мы каждый день должны принимать там больше 20 товарищей. Мы пока что поделились на рабочие команды, и все команды работают, стараются. Что значит стараемся? Мы включаем всех товарищей, из всех десяток. А то, что особое, да, во всей этой подготовке к конгрессу, это то, что мы видим уже больше товарищей, да, как бы ты выходишь из десятки, видишь всех своих товарищей в твоем регионе, и от всех мы получаем такую силу, такое вдохновение, и видим, что все стремятся к тому, чтобы достичь той же самой молитвы, о чем мы говорили 2 минуты назад, то, что мы слышали от Рава. Все мы хотим прийти к молитве, что если Он не поможет, пропали. Мы вкладываем все свои силы для того, чтобы прийти к такой молитве, чтобы вообще оказаться на конгрессе, который объединит все наши сердца в одно сердце, и вместе с этим мы пойдем уже к Творцу. Лехаим огромное спасибо и продолжаем.

0: Продолжаем подготовку и радостного конгресса, объединяющего в любви.
1: Лахаим, спасибо.
2: Лахаим, друзья, и закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий. И из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична. Как сказано в предисловии к Тес, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца, лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако это во благо человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться ими, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры, человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, «Знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением». Ведь до окончательного исправления Малхут называется «древом познания добра и зла», что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения, исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие келим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказано, мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих келим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим келим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане. И с помощью Торы приходит к осознанию зла, как говорится в книге Зоар, когда узнает он о грехе своем. Это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом из-за различия по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. И тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит через весь Израиль. Клаль, общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях. Ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнится они большой мудростью. Им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано вытекает, что порядок работы таков. Первое. Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишьма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работая ради эгоистической любви, то есть чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя. То есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется выше разума. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
0: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает, ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое «совершенной верой», Как сказано, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. Это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве «добрый, творящий добро». А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъянии в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени добрый, творящий добро, а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен сказавший и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен сказавший и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, работает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении. Не говори ему, что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя». Иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться, получается, что то, что от него ускользает, то совершают все эти вещи, идет ему на благо. И Бальсулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере, в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло, и он как бы то ни было остается в своей вере, тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон. То есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу. Но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И в этом разница между общей работой, относящейся ко всему обществу, и индивидуальной работой.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע שהוא...
1: Когда поможет ближнему во всех состояниях, а еще раскрытие зла может всегда действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
2: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь Рабаш, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи, подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больше заработок. Также и Творец по отношению к нам, он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
1: Перейдем к уроку от 23.03.2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным духовной работой?» На самом деле, общие и частные равны, и мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахаб, Зон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из пяти пхинот, пяти свойств, или пяти сферот, десяти сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из десяти. Далее каждая делится вновь на десять. Так как каждая законы, которые определяют поведение общих десяти сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение десяти частных закон и подчастных, и подподчастных, и так далее. Это то, что называется «Ява не изменял», то, что «Юд-Кей», «Вав-Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей, Вав-Кей, и все такое, потому что это кли Юд-Кей, Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой. И там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход в истинную работу. Так те же самые этапы должны пройти все общество. Отсюда тоже можно увидеть то, что общее и частное равны. Как говорит Бааль Сулам, что есть индивидуумы, те, кто единицы, проходящие все эти этапы на протяжении всей истории в своем частном развитии. И то, что все общество целиком тоже проходит это развитие в своем общем виде.
3: Есть
1: вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
2: На странице 278 вначале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
1: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама. А в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общие и частные равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, Израиль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия

0: В общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу. Потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хисарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше, но то же самое желание получать. И вот теперь для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше, чуть тьмы, чуть света, небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли. Проблема в том, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать, мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира. Деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точности наслаждений, так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называется, вдруг становится праведником. Не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? Как, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы он, это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот, это прежде всего нужно сделать. Это Бааль Сулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зоар». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые, всякие «дайте жить животным», то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли, к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятие, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть духовное, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа, все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит, то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян, тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
1: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое Ты говоришь «когда». Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность?

Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это Тора, это заповеди. Итак, люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее. И насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя, слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Бальшемтов делал это в очень такой явной форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание, то есть в каждом месте он внедрял учебу внутренней сути, немного для всех. Для всех. Вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения, человек должен связаться с этим. Но что хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хасид, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да, привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Это методика, которая

Потом, поскольку мы развиваемся, общее развитие продолжается. И желание получать выросло. И уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточно большим. Топ жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Большим Това, они уже начали искажать методику Большим Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. И стоит их учить. Поскольку эти большие каббалисты, Большим Тов и его ученики, они ввели внутрь этих символов всевозможные намеки. Они хотели посредством всевозможных таких знаков и преданий, и слов, и легенд, и всевозможного, что они сделали, что они развили, что они написали, они хотели всеми этими средствами привлечь людей, которые уже готовы к исправлению, привлечь их к себе и сделать из них группы каббалистов. Это своего рода распространение. Очень умно, очень особенно. Потому что, смотри, в общем, они обратились к народу, который был всецело религиозным, и они смогли ввести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее. Это не важно. Много страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Большим Тов сделал. Большим Тов вообще не считался состраданием народа. Он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него. Он был великим каббалистом. Так в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Большим Тов, но просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Большим Тов, пока на самом деле желание получать не усилилось.

0: То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать. Когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, а превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Баал-Сулам пишет, что мы уже дошли до последнего как бы поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Виленский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе, он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13-14-15 лет, он уже был каббалистом. Он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Бааль Шем Тов внедрил общую учебу хасидизма в народе, и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправлений, и уже сделал из них больших, духовных людей Творца. Так и мы посредством общего распространения Каббалы должны стараться привлечь к себе людей, которые тоже способны исправиться и с ними вместе сделать нашу работу. Это, по сути дела, методика. Эта методика, она не с сегодняшнего дня. Я думаю, что по той же методике действовал и Моше. Были у него, кто в общей сложности был с ним, когда он убежал там к этому горячему кусту и вернулся, и кто был там? Аарон был с ним, ну кто там был? Пока он постепенно в пустыне не собрал учеников из всего народа, когда там были все. И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
1: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
0: Нет разногласий между Бааль Шем Товом и Агра. Это не разногласие. Это смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамай, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. Я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большем Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложно, это проблема.
1: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
0: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него была также масса учеников, много больших учеников, больших...

0: Доброе утро, Хаверим. Доброе утро, мировой Кли. Наша десятка, десятка номер один, Нью-Йорк, сегодня находится в большой чести, что мы подготовили подготовку к нашему уроку. И тема нашего сегодняшнего урока — это молитва в десятке. Молитва — это наше оружие. Молитва — это наша связь. И мы счастливы и благодарны Творцу, что ни одному народу он не сделал то, что сделал народу Израиля. Он дал ему возможность напрямую через все общество, через десятку просить за весь мир, за цель, которая выше всех целей, которые только знало человечество, и за то, чтобы порадовать нашего Творца. Все наши товарищи в любом уголке нашей земли, они объединяются сегодня на уроке в одной молитве, в одном стремлении и в одном желании. Передаем.
1: Рамаш, статья 15, 1986 год. Молитва многих. Поймем, в чем состоит важность молитвы многих. Как сказано, среди народа своего живу я, о чем книга Зоар говорит. И поэтому человек никогда не должен отделяться от народа, ибо милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. И смысл этого в том, что если человек просит у Творца, чтобы он дал ему отдающие келим, как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден, тогда человек должен молиться за все общество. Ведь тогда ясно, что намерение его, чтобы Творец дал ему келим чистой отдачи, как сказано выше, ибо милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. Как известно, свыше не дают половину, что означает, что когда свыше дают благо вниз, оно предназначено для всего общества.
2: И вопрос на активный семинар. В чем состоит молитва многих в десятке? И еще раз вопрос на активный семинар. В чем состоит молитва многих в десятке?
3: Кшанахну мацлихим литхабер.
4: Когда мы можем объединиться, думать друг о друге, просить о желании товарищей. Десятка, которая просит о нашем кли, и вместе доставлять наслаждение.
5: Прилагаем усилия, чтобы быть в общем месте, где, с которым все соединены, чувствуя друг друга без слов.
4: Для того, чтобы это на самом деле было общим, тогда наверняка нужно просить за товарища и чувствовать любовь. Тогда молитва будет на самом деле как одно.
5: Да, как у матери, у которой есть 10 детей, она все время думает о них и просит за них, и забывает о себе.
4: Когда их хесароны наполнятся, и чтобы хотелось только служить им.
5: Мы, как десятка, должны чувствовать себя объединенными тут со всей группой и понимать, что у нас есть региональный конгресс, который меньше месяца наступает. И есть так много товарищей, которые занимаются этим, десяток. И будем молиться, что во всех регионах, во всех местах, где Дайбарух собираются, добились успеха.
4: Может быть, это молитва десятки, молиться о чем-то большем, чем она.
5: Когда каждый молится за всех, и вся десятка молится за группу и за весь мир.
4: Да, это просьба нас всех получить силу отдачи, стать как Творец, стать способными находиться в этой связи с Ним,
5: чтобы Он помог нас и научил нас, как сблизиться между собой и с Ним.
4: Просьба объединения, объединения между нами, чтобы Он дал нам силу подняться над собой и почувствовать товарищей, внести их в наше сердце, жить в товарищах для того, чтобы мы стали как Он.
5: Думать, снова у нас есть возможность почувствовать такое желание света, когда мы соединены между собой, и как мы можем вместе реализовать его.
6: А совет состоит в том, чтобы просить за все общество целиком. То есть все, что он чувствует, что ему недостает, и просит наполнения. То есть он не должен говорить, что он является исключением из общества. То есть что ему полагается больше вещей, чем есть у всего общества. Но среди народа своего живу я. То есть я прошу за все общество, потому что я хочу прийти к состоянию, когда я не буду заботиться ни о чем для себя, а буду заботиться лишь о том, чтобы было наслаждение Творца. В таком случае, какая мне разница, есть ли у Творца наслаждение от меня или же наслаждение он может получить от других? То есть он просит Творца, чтобы он дал нам такое понимание, которое называется «всё ради небес», что означает, что он сам будет уверен, что он не обманывает себя в том, что хочет отдавать Творцу. Ведь действительно, возможно, он думает лишь о своей эгоистической любви, то есть чтобы он чувствовал благо и наслаждение. Рабаш, статья 15, молитва многих.
7: Семинар молчания. Давайте попросим вместе доставить наслаждение Творцу на уроке. Еще раз. Семинар молчания. Давайте попросим вместе доставить наслаждение Творцу на уроке.

0: строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 24 ноября 2002 года, основанного на статье «Что значит нет у нас царя, кроме тебя в духовной работе». Вы можете найти это во втором томе Рабаша, 187 страница. У нас 37 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что нет основного царя, кроме тебя, в духовной работе? Необходимо понять, почему мы говорим, что нет у нас иного царя, кроме тебя. Выходит, что этим мы воздаем хвалу Творцу, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть мы не подобны народам мира, у которых есть много идолов, а у нас только ты, царь наш. Получается, что как будто Творец больше, чем они. Почему так важно, что Творец больше, важнее, чем они, и мы выбрали Творца? Об этом можно сказать, как сказано в книге Зоар. Сказал Раби Аба, изречение это: «Кто не убоится тебя, царь народов, как подобает тебе?» Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон: «Это изречение не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Что же это за сравнение с людьми, которому существования нет?» Конец цитаты. И хотя есть об этом еще много объяснений, выясним это в плане духовной работы. Известно, что порядок работы начинают прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем сразу же в начале работы принимать на себя ярмо выше Малхут, то есть верить, что Творец управляет миром. Это значит, что он управляет миром частным управлением, как приводится в статье «Порядок работы по Барасуламу».
0: После этого следует знать, что вера, которую мы принимаем на себя, это свойство низкое по важности. Иными словами, если бы все было в знании и не надо было бы верить, то это знание было бы важнее для человека. А человек должен верить, что хотя вера у человека низка по важности, все равно человек выбирает идти именно этим путем, верой выше знания. Потому что человек верит верой мудрецов в то, что они постигли и сказали. Когда как тот, у кого нет веры в мудрецов, он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, так думает человек и говорит, что если бы работа Творца была в знании, и не надо было бы верить, то, несомненно, умножилось бы число работников Творца, и было бы много людей, которые бы отдали себя этой работе. Но в случае, когда человек должен верить как верой в Творца, так и верой в мудрецов, то эта вера, которой необходимо верить, отдаляет людей от того, чтобы быть работниками Творца. Но человек, который хочет приблизиться к Творцу, должен верить верой в мудрецов, которые сказали нам, что если бы путь знания был лучше для управления миром, то Творец дал бы нам работу в знании.
1: Но Творец знает, что более успешным для достижения цели доставить наслаждение Творцу, чтобы человек смог получить благое наслаждение без стыда. Хлеба стыда является именно путь веры. Однако, поскольку человек рождается с природой эгоистической любви, то, что ближе к любви к себе, от этого тело наслаждается. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен исполнять Тору и заповеди на основе веры, это тяжело для него. Другими словами, человек был бы более доволен, если бы все было в знании. Но также и в отношении веры есть тоже много разных свойств. То есть, во что человек должен верить. Это просто, что человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, у него будет вознаграждение. А если страшно подумать, не будет исполнять, он получит наказание.
0: И понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение, а что наказание. В этом есть различия между ступенями. Это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут. Или, например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, кто не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково. То есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению. Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире. То есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире. То есть у них есть райский сад, а есть люди, страх которых относится к лишма. То есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем. То есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение. И им не нужна больше никакая оплата. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о собственной выгоде, а вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения.
1: И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем имеет место вознаграждение и наказание в работе ради получения награды. Потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он чувствует, что у него есть некоторое приближение к Творцу, это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это называется у человека самым большим наказанием. Другими словами, у него нет никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что это отдаление, которое он ощущает, это наверняка вызвано тем, что он далек от Творца. Потому что человек понимает, что если бы он был близок к Творцу, то человек должен был бы испытывать другое чувство, чем он ощущает сейчас. Как сказано, сила и радость вместе его. Это означает, что когда человек чувствует, что он находится вместе святости, а о святости сказано сила и радость, а он сейчас чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и он видит все сейчас в черном свете, и он не способен преодолеть то состояние, в котором он находится. Это называется у человека, желающего достичь способности работать ради небес, самым большим наказанием.
0: А когда человек хочет преодолеть состояние, в котором он находится, тогда он видит, что нет никакой возможности приблизиться к Творцу. А иногда он впадает в отчаяние. То есть он хочет просто сбежать с поля боя. И он приходит к решению, что нет никакой возможности, чтобы у него когда-нибудь получится достичь ступени, когда он не будет вообще волноваться о собственной выгоде, а только лишь о пользе Творца. И возникает вопрос, что является истиной, то есть ошибается ли он? Иными словами, есть ли возможность достичь состояния, когда все его действия будут ради небес, или нет? То есть приносит ли пользу преодоление? Иными словами, в человеческих ли силах самостоятельно делать все свои действия ради небес? А ответ, как сказано, нет у нас иного царя, кроме тебя. Ибо нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, что ты будешь для нас царем. И мы будем служить тебе только по причине важности царя. А для себя мы ничего не будем делать, а только то, из чего произрастет наслаждение для тебя. И только ты можешь нам дать эту силу, то есть вторую природу, то есть желание отдавать.
1: Поэтому сначала мы говорим, Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой. То есть человек не может сказать, что нет у нас иного царя, кроме Тебя. То есть что только Творец может дать эту силу. Но откуда человек может знать, что это не в его силах? Поэтому сначала человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих возможностях и силах делать, делай. И тогда человек приходит в состояние, когда он ощущает, насколько он далек от Творца. Другими словами, что он не может сделать ничего ради Творца. И тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, тем не менее он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради небес. Поэтому человек должен сначала сказать, «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой», несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди. Но, тем не менее, он ощущает, что он грешник из-за того, что он